0: певчицу Beautiful Places. А еще к нам заглянут Лиани и Имран с треком The Weeknd. Не пропусти.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий, массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Рекорд в наших динамиках, которые очень даже удачно в одном флаконе смешали и афробит, и хаус-музыку, и немного регги здесь, и элементы дэнс-холла. Вот такой интересный, очень даже приятный на вкус летний коктейль. 3.34 в столице.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Так, ну давайте будем разбираться, что же ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса. И список следующий. Zerb, Chainsmokers, Inc. Addicted.

рок-тему. Также тут и свежие вещицы будут. Келлин Харрис, Джей-Зи, Satisfy и Post Malone. Немного соул-музыки с Техаса. Трек Cold через пару минут.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Мощнейший заряд энергетики, ртуть, это Ваня Дмитриенко на Европе Плюс, 4.49, столицы, до финала часа у нас, ну, совсем немного времени остается, но пару классных треков будет, это я обещаю.

0: крутой подъем. Европа
1: Плюс. Ну что, я приветствую всех. Да, только что как будто бы с концерта Джейсона Деруло я приехал в студию радио номер радио России Европа Плюс. Да, вот буквально вчера вечером был концерт, нам удалось там поприсутствовать, даже немножечко поговорить с большим хитмейкером, так что подписывайтесь. На секундочку, на всякий случай вас предупреждаю, если вы не подписаны на наши социальные сети, на группу ВКонтакте, на наш сайт, ну, вообще на все, что можно, то, я не знаю, так не надо себя вести. Обязательно везде наши двери для вас открыты. Скоро много материала. Концерт был сумасшедший, такой же, как и музыка на Европе Плюс. Да, у нас большие планы на эти ближайшие пару часов. Удачный созвон случится совсем скоро. Будем проверять, какие цифры совпадут у дозвонившихся. Если ничего не совпадет, ну, мы просто поболтаем. Узнаем, как дела, как лето идет. Если что-то совпадет, ну, все, подарочки в начале недели уже прекрасно. Алиф Арбен впереди, Ренни Миллер на фите, Body Talk также. Imagine Dragons послушаем Thunder, а прямо сейчас Brooks X и Young Pay to Exist в твоих динамиках. Делай громче.

0: крутой подъем. Европа
1: плюс. Усатый товарищ. О ком вы подумали сейчас? Кот разгромил ветеринарную клинику в Израиле. Да, вот такой заголовок. Видео с камер наблюдения выглядит, честно говоря, как настоящий боевик. Я успел посмотреть его без звука, потому что если бы смотрел со звуком, я не знаю, стены бы не выдержали, я думаю. Пушистика подобрали с улицы, привели на обследование. Однако его такой вариант почему-то не устроил. Возможно, он возглавлял какое-то объединение котов, да, разбойников. И, собственно, хвостатый резко выпрыгнул, смел все препараты с полок, запрыгнул под панельный потолок, в итоге поднял на уши весь персонал. Его, конечно же, все-таки задержали, да, вероломного усатого парня. Вот. Но лица ветеринаров, конечно, это просто что-то сумасшедшее. Ну, надеемся, что ему помогли, все нормально, и он сейчас отдыхает от тяжелого дня и в скором времени найдет любящих хозяев. Мистер Пробс Waves впереди, сразу после Медузы Генри Камамел. Don't wanna go home. В твоих динамиках прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе плюс.

Каждый раз слышу «Let me be» и представляется пляж. Такая вечеринка среди классных, красивых людей, пальмы вокруг. Да, The Second Voice на Европе Плюс специально для тебя. Устроим вечеринку, даже если тебе на работу в этот понедельник. Пускай этот день будет вечериночным. На Европе Плюс French Montana впереди, Max B на фите. Ever Since You Left Me прозвучит. Также послушаем победительницу Евровидения, причем двукратную, Ларин. Warning Signs совсем скоро.

Время послушать советы вселенной на этот день. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Погнали! Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встреча с некоторыми людьми оставит самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях. Вот что советует вселенная. Удачный созвон впереди, сразу после Терри Уильямса, мистер Нодал. И также успеем послушать Тиесто. Бум! Прямо сейчас.

Mr. Know-It-All. Это Тедди Свимс на Европе Плюс. В Москве уже 5:35. Настало время проверить наших слушателей на удачу. 495-745-6565. Прямо сейчас бери телефон, набирай номер, дозванивайся. Если последние три цифры твоего телефона совпадут с тремя цифрами второго слушателя, который тоже дозвонится, каждому дарим подарок. 495-745-6565. Жду звонков прямо сейчас.

0: Личный созвон.
1: Проверяем наших слушателей на удачу. С нами на связи Екатерина. Кать, привет!
2: Здрасте!
1: Привет! Ну и что? Рассказывай, как дела, как настроение? Все расскажи нам.
2: Все отлично. Сейчас мужа повезу на дачу.
1: О! Подожди, а что значит повезу? А ты сама там не останешься? Это ты так его, то есть как бы на несколько дней сплавить куда-то? Или ты тоже планируешь на дачу поехать?
2: Там устроить.
1: Стройка идет. Понял, понял. Хорошо, замечательно. Красота. А пока муж строит, ты чем будешь заниматься?
2: Я работать.
1: А я думал, вот знаешь, лежак, прилечь на лежак, взять коктейльчик и наблюдать за тем, как мужчина работает. Это же...
2: Ну, было бы неплохо.
1: Было бы неплохо. Хорошо, хорошо. Кать, ну, ты не одна. У нас еще с нами Альбина. Альбина, и тебе тоже привет.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Альбин, ты планируешь сегодня наблюдать, как кто-нибудь работает? Или сама будешь работать?
3: Я планирую тоже по даче, муж будет работать, а я наблюдать.
1: Ого, шикарно. Вот так вот у мужей-то, вот такая вот судьба, работать бесконечно. Девчонки, ну хорошо, все шикарно, мы будем сейчас играть в удачный созвон. Вы готовы?
3: Да.
1: Ну раз да, то что уж, ну давайте погнали, начнем. Кать, мы с тебя начинаем, ты первая дозвонилась. Что мы делаем? Сравниваем последние три цифры ваших номеров телефонов. Если что-то совпадет, все, подарочки вам будут обеспечены. Кать, давай, последняя цифра твоя, что там?
3: 5.
1: Пять. Альбин, у тебя?
3: 9.
1: Несовпадение, двигаемся дальше. Кать, давай предпоследнюю.
3: 4.
1: Альбин?
3: 6.
1: Эх, близко, близко. Может быть, на третий с конца повезет. Кать, что там?
3: 8.
1: Так, Альбин?
3: Однерочка.
1: Эх. Девчонки, ну, знаете, я вам вот что скажу. Вам зачем подарки, когда у вас вон есть люди, которые могут работать на ваших глазах, пока вы можете спокойненько наблюдать. Эти аплодисменты для вас этим утром. Спасибо вам.
3: Спасибо вам.
1: Еще услышимся в крутом подъеме на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
1: Больше гитов впереди. Рассказываю, что будет в нашем плейлисте. Самое ближайшее время Дэмиан Дэвид появится. Next самое Байндио. Чо и Мо тоже ждем летний хит Шаде. А прямо сейчас Ал Уокер. The Drum.
0: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Мод на радио номер один в России. Да, летний хит, потрясающий. Шаде здесь специально для тебя. 5.50 уже в Москве. Мы летим вперед. В финале этого часа Supreme появится Робби Уильямс. Также Рэй Далтона ожидаем. All We Got в твоих динамиках. Ну и новости от Павла Беседина уже совсем-совсем скоро.

Хит от Робби Уильямса на радио номер один в России. Впереди у нас таких еще много, так что оставайся здесь. Интересные новости, большие хиты, классные подарки. Все это для тебя. Все это в следующем часе на Европе+.

0: Москве уже 6 утра. Как я и обещал, Павел Беседин, собственной персоной здесь. Паш, привет.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Начинаем новую неделю.
0: Так, поехали.
1: Да, знаешь, что можно сделать теперь на госуслугах?
0: Ой, боюсь представить.
1: Вот смотри, можно организовать незабываемое путешествие. Да, там появился раздел для организации туристических поездок по уникальным маршрутам. По словам, значит, зампреда правительства Дмитрия Григоренко, цифровой сервис для планирования поездок по заповедным территориям делает путешествия по России удобнее и доступнее. Он позволяет онлайн оформить разрешение на посещение особо охраняемых природных территорий, сократить время подготовки поездки и повысить комфорт туристов. Сейчас через сервис на госуслугах доступно электронное разрешение для посещения 36 заповедников и национальных парков федерального значения. А до конца года их число планируют увеличить аж до 60.
0: Это круто. На самом деле это круто. Заповедники. Я голосую всеми руками и ногами за. И вообще, боюсь представить, что можно будет делать на госуслугах через несколько лет.
1: Я даже не хочу думать об этом.
0: Не будем думать, Паш. Сразу же просто в какой-то момент случится так, что мы даже уже сможем и заказывать еду, и, я не знаю, одежду.
1: Но сначала съездим в заповедник.
0: Это правда.
1: Я, кстати, ни разу не был. Интересно было бы сгонять. Миш, сейчас тревожные новости. Да. 300 тысяч психологов в России оказались, знаешь, кем?
0: Кем?
1: Самозванцами. Да. Известия сообщают, что они занимались психологическими консультациями, не имея соответствующего образования. Большинство из этих специалистов решили, в общем, пройти коротенькие двухнедельные курсы, а раньше перед этим они занимались эзотерикой и народным целительством. Но в то же время в стране насчитывается 100 тысяч квалифицированных психологов. И вот как раз их квалификация подтверждается дипломами государственного образца.
0: Вот почему я до сих пор неадекватный. Хожу по этим психологам, они все говорят, травки пожуй, там расслабься, вот эти лечения, что-то травами,
1: Миш,
0: ничего непонятно.
1: Значит, в следующий раз сначала проверяем диплом, потом уже вот это все остальное.
0: Я понял, будем так действовать.
1: Да, а тем временем навигаторы научились делать путь водителя комфортнее. В приложении 2GIS появилась функция «Зеленая волна». Она поможет построить маршрут так, чтобы светофоры всегда были зелеными и чтобы при этом не нарушались правила дорожного движения. Теперь приложение подсказывает скорость, с которой можно проехать перекрестки на зеленый, чтобы движение по маршруту было плавным. Зеленая волна рассчитана на определенную среднюю скорость в зависимости от длины цикла светофоров. Ну, в общем, пока только в Москве и Новосибирске вся эта красота доступна. Скоро будет доступна везде.
0: Паш, представь, вот лет через 10-15 уже вообще будут машины сами ездить, уже есть зеленые, красные, оранжевые волны будут. Нам ничего не надо будет делать даже.
1: Ну, не знаю, не знаю. Боюсь, что...
0: Такое не произойдет? Или людям нравится водить машины?
1: Вот, опять же.
0: Но он без навигаторов никуда.
1: Тоже правильно.
0: Будет вот это. Павел Беседин, поверните в сторону хитов на Европе+.
1: Поворачиваю.
0: Let's go. Tokyo Hotel впереди. California Night сразу после. Audio Souls, Dance Flora. Прямо сейчас Zane, Die For Me.
2: Крутой подъем.

0: Зачем ты playing with my heart? Зачем ты вокруг да около с моим сердцем играешь? Хотел поговорку сказать, забыл. Ладно, давайте у звезд спросим, как нам жить в этот день. Да, но сделаем это чуть-чуть попозже. На гороскоп на Европе Плюс совсем скоро. Перед этим я расскажу, что у нас во втором части крутого подъема планируется. Во-первых, конечно же, музагруз. Да, нужно будет дозвониться, немножечко пообщаться. Это мы любим, это мы умеем. Так что я буду рад вашим звонкам. И, конечно, сыграть, ответить на вопрос. Если получится все, то подарочек от радио номер один в России для тебя этим утром будет обеспечен. Также гороскоп, естественно, уже ждем. До него совсем чуть-чуть. Дэйв Румон перед этим вместе с Минелли Love on Repeat, также Arctic Asti, модный поп прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: Алехандро, Wizkid, Фонган. Европе плюс 6.20 уже в Москве. Летим вперед. Бритни Спирс нас уже ожидает с треком Toxic. И Galaxy успеем послушать Kongs и The Fearless London.
1: Реклама.
2: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
3: Имеются противопоказания. Требуется...

0: Ночь в день.
1: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
2: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
3: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель «Green Flow» на Роза Хутор? СПА, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. У Антера, Москва, Угаран, 115-774-656-96-72. Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
5: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
6: Утром по будням в 9:30.
5: Звони и взламывай.
7: Сейф в бригаде У.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европа

0: Утром. Гороскоп.
1: Значит так, я официально не разрешаю вам не предпринимать какие-либо действия в этот понедельник, пока вы не послушаете советы Вселенной на Европе Плюс. Внимаем, потому что звезды плохого не скажут. Поехали. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему. Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях. Вот что звезды советуют. Музагруз впереди, сразу после BTS. Послушаем трек Swim, и также Банк прозвучит прямо сейчас. Совместная работа Айс, Гергерт и Зивер.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами. Увлекаюсь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Работа от группы «Питьяс» на Европе Плюс. 6.35 уже в Москве. Мы летим вперед. Муззагруз начинается в эти секунды. 495-745-6565. Набирай номер, дозванивайся, пообщаемся. И поиграем. 495-745-6565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа Плюс. Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды.
3: Температура за окном в центре Краснодара плюс 19 градусов. По данным Яндекс, погода в кубанской столице сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Днем термометры покажут плюс 26 градусов. Ну а в эти минуты в краевом центре 19 тепла.
4: Центр программы ООО «Специализированный застройщик» «Догма-5».
5: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
2: Реклама. Тельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
4: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
7: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 123-770-91-74-86. Город Москва.
8: Ну все, пора бежать.
9: Куда бежать?
8: За новым кроссовером Джейк J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый Джейко J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
10: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
11: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
10: Не упустите свой шанс стать родителями.
11: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Два и два FM.
14: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Крутой подъем.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: А вот сейчас узнаем, удастся ли Евгению забрать классную термокружку от Европа Плюс. Жень, привет тебе!
2: Здравствуйте.
1: Привет. Слушай, вот у меня сразу вопрос. Я прочитал о том, что сегодня у нас международный день прогулок. Скажи, ты часто гуляешь?
2: Я в школе часто прогуливал.
1: Очень хорошо. Слушай, я, кстати, не так часто в школе прогуливал. Я, между прочим, золотой медалью окончил. Я вообще переживал за каждый прогул. У меня вот это вот было, что я все уроки сдавал вовремя. Потом уже, когда университет случился в моей жизни, я понял, что, оказывается, можно и не так серьезно ко всему относиться. Хорошо, ну здорово. А вот что касается передвижения ногами по земле, бывает такое, что, настроение пройтись, прогуляться или нет?
2: Ну, я вообще люблю гулять. Лучше пешком пройтись сильнее 5 метров.
1: Замечательно. Да, я вот, когда хорошая погода, знаешь, и я знаю, что от точки А до точки Б красиво, то я тоже выбираю пеший, вид достижения своей локации. Да, согласен с тобой. Но я, на самом деле, вот сам, я гуляю редко достаточно, потому что меня вот, я сразу думаю, мне нужна цель. Мне нужно, чтобы я куда-то направлялся, Вот я вышел, значит, я иду зачем-то, значит, я иду куда-то, с кем-то. А вот так один, чтобы, развеяться. Хотя все, в особенности даже там ученые, врачи рекомендуют. Говорят, это освежает мысли, можно встряхнуть, как-то развеяться. Что тебе помогает развеяться, скажи мне?
2: Мне дача помогает, жена любимая.
1: Конечно, без этого никуда. Ладно, Жень, будем играть в Муз-загруз. Вопрос у меня следующий. Кто из этих девчонок старше? Вариант 1. Шакира. Вариант 2. Леди Гага. Кто из них старше? Шакира или Леди Гага? Что думаешь?
2: Шакира.
1: Конечно, абсолютно верно. Да, я не скажу, что это был самый сложный на свете вопрос, в целом, я тебя поздравляю, потому что в понедельник сложные вопросы нам не нужны. Эти аплодисменты для тебя еще раз на радио номер 1 России. Жень, подарок для тебя. Классная термокружка, будешь из нее пить чай. И не только, может быть, чай. В общем, еще услышимся на Европе Плюс. Классного дня тебе желаю, пускай все получается. Пока-пока. Больше хитов впереди. Да, мы обязательно послушаем Вервульф Феникс. И Маршмеллоу Португал Демон тоже появится. И тоже с треком Феникс. Да, сегодня столько фениксов у нас в плейлисте. Ну, тем лучше. Красивее. Лети вперед.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Будем зажигать огни утром в этот понедельник на Европе Плюс вместе с Бирвольф. Следат в финале этого часа Westlife. Также Hurts, Purple Disc Machine, Wonderful Life. Все для тебя. Ну и бригада У здесь уже меньше, чем через 10 минут. Ждем в Элла и Вике.

0: Красиво! Solidad West Life на Европе Плюс. Вот уже и понедельник случился с нами. И в Элвике тоже уже здесь. Ребята, привет!
1: Доброе утро, Миш!
2: Доброе утро, Миш!
1: Привет! Привет, коллега!
0: Йоу!
1: Коллеженька! Привет! Привет, легенда рэпа!
0: А теперь Джейсон Деруло мой лучший друг.
1: Да, ты же интервью взял лично.
2: Да, да, да.
1: Теперь из нас всех я единственный, кто не трогал Джейсона Деруло.
2: Ну, кстати, да, получается так.
1: Да, круто.
0: Ну, а может быть, это и хорошо, Вэл.
1: А может, и хорошо.
0: Просто так звучало. Ладно, я пойду спать.
2: Давай.
1: Спокойной ночи.
0: Пока.
1: Начинаем бригаду.

0: Москве 7 часов утра. Европа Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Иран и США заключили соглашение. Все российские банки могут быть включены в белые списки. И еще две коротких рабочих недели ждут нас до конца года. Далее подробности. Иран и США заключили соглашение. В Тегеране подтвердили завершение работы над меморандумом о взаимопонимании с Вашингтоном. Замглавы иранского МИДа при этом сказал, что Тегеран по-прежнему продолжает относиться с недоверием к США и будет следить за действиями Вашингтона, а также за исполнением всех обязательств соглашения. Договор предусматривает немедленное прекращение огня на всех направлениях. Ожидается, что Ормузский пролив будет открыт для всех стран. При этом официальная церемония подписания сделки должна пройти в пятницу в Швейцарии. Все российские банки могут быть включены в белые списки к осени. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков. По словам депутата, он обратился в правительство и Центральный банк с предложением включить все банки в белые списки и получил поддержку главы ЦБ. В Минцифры также согласились с необходимостью такой меры, но для ее реализации потребуется время. Напомню, белые списки предполагают доступность сайтов и приложений через мобильный интернет даже при временных отключениях связи. В России появится новый ГОСТ для детских игрушек с искусственным интеллектом. Росстандарт утвердил требования к интерактивным куклам, роботам, игровым консолям и другим устройствам, которыми пользуются дети в возрасте от 1 года до 14 лет. Согласно новым требованиям, производители должны будут учитывать особенности взаимодействия устройства с ребенком, данные, которые оно собирает, а также его влияние на эмоциональное состояние детей. В Госдуме напомнили россиянам, что ближайший нерабочий праздничный день наступит 4 ноября. День народного единства в этом году выпадает на среду. До этого в производственном календаре нет дополнительных выходных. Прошедшая неделя была короткой. 12 июня День России пришелся на пятницу, а четверг был сокращенным рабочим днем. Также напомню, что короткой будет последняя рабочая неделя декабря. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос, он стоит 71 рубль 91 копейку. Евро сдулся, за него дают 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения. Кварц.

0: 7:04 в Москве, приготовлен на Европе Плюс. Начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: Миллион лет не виделись.
1: Миллион лет не виделись. Вот скажи, я не изменилась, а то я переживаю.
0: Давай-ка определимся с вектором наблюдения. В лучшую сторону всегда.
1: Я не знаю, у меня продолжается история с тем, что я все время сплю.
0: Так.
1: Меня просто в выходные вырубало. В субботу у меня было 3 дневных сна.
0: Ага, ого.
1: Да, и у меня уже новая теория, что у меня загружается новое ПО. Вот, поэтому я уточняю, точно ли я не изменилась.
0: Ну, это мы проверим. Ну, кнопочки все те же пока что. Визуально тоже все прекрасно.
1: Все то же самое, да?
0: Но это, кстати, тоже, если у тебя кто-то и заменил ПО, кто-то очень талантливый. Потому что вот когда обновляется телефон, это же всегда загадка, что произойдет. Вот эти привычные иконки становятся другими. А
1: ну, кстати, да, пока все то же самое, да?
0: Да.
1: Ну ладно, я надеюсь, закончится вот эта вот эра сна в моей жизни.
0: Лакрицу любишь?
1: Нет, не люблю.
0: А до этого?
1: Тоже не любила.
0: Неделю назад тоже не любила?
1: Не любила, но холодец до сих пор люблю.
0: Хорошо, а до этого?
1: И тоже любила.
0: А еще, Вики, наконец-то я понял, чем ты и Джейсон Деруло предельно похожи.
1: Чем?
0: Ну, во-первых, Джейсон Деруло дал концерт при поддержке Европы.
1: Так я же была вчера.
0: Ты была там, да. И он
1: танцует, его ребятки и девчонки так танцуют.
0: Помимо танцев, природной харизмы и фантастической красоты, есть еще одна схожая черта. Вы оба наверняка, я знаю, ты была отличницей в школе, и он тоже наверняка. Потому что он прекрасно делает домашку. Он же за последний год второй раз выступает в России.
1: Да.
0: И в прошлом году он же подготовился, послушал треки, которые популярны в России. И в подготовительном сете его режиссер включал и «Матушка Земля», и все остальное. А тут я видел, как он прекрасно сам танцевал на сцене под «Седую ночь» в исполнении, так называемом исполнении Канье Уэста.
1: Вот так вот, а? Вот молодец, красавчик.
0: Это прекрасно. Ну что ж, начинаем совместное времяпрепровождение в понедельник. Начнем с «Бригады Мьюзик Awards». Бригада.

0: награда у Music Awards.
1: 7:09 в Москве. Бригада у Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
2: С чем?
1: Твой профессиональный праздник. Международный день прогулки сегодня отмечается.
2: Обожаю.
1: Сколько твои миниатюрные ножки по нашей прекрасной планеточке пошагали-то, угу. А сколько им предстоит еще?
2: Да.
1: Да.
2: Обожаю.
1: Ты хвалишь их?
2: Я хвалю, да.
1: Молодец.
2: Особенно вот с тобой, когда до метро иду. Ножки, вы молодцы, вы успеваете.
1: Поднажмите, подружки.
2: Да-да, не делаем вид, что нам сложно.
1: Так, поздравляем всех и объявляем номинацию «Волк дня». Слушаем треки, где встречается прогулочка. Первый — это NSK и Snoop Dogg «Walking on Air». Да? Вот
2: хорошо.
1: И второй трек — Felix Jen & Shaws «Walk with me». Весело шагать.
2: Вот хорошо, да? Вот там классно.
1: Забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
2: Голосуйте за трек, который нравится больше.
1: И только победителя послушаем в эфире полностью.

0: Джо Курера, и Дэвид Гетто, бригадю на Европе Плюс, 7.13 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Давай в прогулочном ритме. Доставай конвертик.
1: Достаю конверт, скрывай его.
0: Там имена победителей. И 56%, между прочим, у них сегодня это Энис Кей и Снуп Дог.
1: Слушай.
0: Walking on Air. Вперед.

0: это Леони и Калум Скотт, бригаде У на Европе Плюс. 7:18 в Москве. Вики.
1: Да?
0: Пожалуйста, можно в двух словах зацепочку о новости, которая нас ждет.
1: Да,
0: дальше.
1: Футбол.
0: Да.
1: Свадьбы.
0: Да ты что?
1: Фрикадельки.
0: Ты решила всем угодить?
1: Угу.
0: Хорошо, подождем. Впереди Вики Ньюс, бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
5: В Марийвиль?
4: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
5: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
4: Самое странное...
5: Что?
4: Это не море.
5: Даже лучше.
4: Марийвиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
6: Боитесь стоматологов? Есть решение.
7: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
6: Вы спите, мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
7: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
8: Город подождет. Вы

0: только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
4: Exceed. Born for more.
5: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты. Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на t-bank.ru. АО Т-банк.
7: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в неон.

0: Алан Уокер, бригаде У на Европе плюс 7:24 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Вот скажи честно, ты проходишь 10 тысяч шагов в день?
0: В день, да? Ну, давай так, прям честно нужно.
1: Ну, прям честно.
0: Конечно, прохожу.
1: Ну, честно. А если я проверю твое приложение здоровья?
0: Оно у меня под паролем, чтобы никто не мог узнать правду. Но, если честно, стараюсь. Я даже стараюсь не использовать электросамокаты, когда нужно куда-то побыстрее доехать. Нет.
1: Серьезно?
0: Пешочком.
1: Молодец. Это круто, это похвально.
0: Да, спасибо.
1: Соблазн большой.
0: Очень большой. Очень.
1: Да.
0: Катастрофический. Особенно зная, что у тебя ежемесячно подписка оплачивается, а ты практически не пользуешься.
1: Вот, вот.
0: За бесплатный
1: старт. Да, безобразие, безобразие. Mm-hmm. А вот, а есть, когда ты путешествуешь, знаешь, приложение немножко выбивается и говорит: господи, что вы делаете? Почему такая активность? Что за безобразие? Короче, я нашла парня, который точно знает, что такое 10 тысяч шагов. И да не только 10. Mm-hmm. А, это шотландец, который прошел 5600 километров пешком через США, угу, чтобы попасть на чемпионат мира и на свою любимую сборную Шотландии. Дело в том, что сборная Шотландии впервые пробилась с 1998 года.
0: О, да.
1: Да, это... и он решил отметить это событие таким вот, такой прогулкой. То есть... из Лос-Анджелеса в Бостон. 109, то есть, да, не из Шотландии.
0: А, не из Шотландии? То
1: да,
0: есть вот часть маршрута не по воде, что ли?
1: Нет, нет,
0: ну,
1: нет.
0: Ладно.
1: 109 дней он шел, а в итоге дошел и, более того, собрал еще по дороге на благотворительность 1 000 000 фунтов.
0: Да ты что?
1: Да. Неплохо, да?
0: А куда он хочет отправить деньги?
1: Не знаю.
0: На благотворительность своей семье.
1: Не знаю, ну молодец, парень. Идея красивая, да.
0: Такие физические подвиги, конечно, они достойны.
1: Главное, знаешь, все рассчитать правильно, чтобы успеть на чемпионат мира. Чтобы не получилось, что немножечко там как-то просчитался, и все.
0: А обратно как он будет добираться? Так же? Знаешь, иногда, когда ты идешь, вот даже когда в путешествии прогулка, ты примерно понимаешь, вот обратно как мы, на такси едем? Или возвращаемся тем же способом?
1: Мне кажется, не тем же способом. Уже будет гулять, отдыхать. Ну, смотри, а с другой стороны, смотря как выступит сборная Шотландии.
0: Конечно. Возможно, обратно так же, как раз к чемпионату Европы вернется.
1: Да, ну, кстати, да.
0: Всего лишь 2 года.
1: Да. В магазинах хоккея теперь можно сыграть свадьбу. Такую прикольную акцию придумали в Швеции. 5 магазинов по всей стране, в Швеции, собственно, участвуют в этом. А более того, компания берет на себя все расходы.
0: Так.
1: Да, то есть с тебя просто заявка серии. Я реально хочу свадьбу в вашем магазине. Они все организуют, накрывают стол.
0: Да ты что?
1: Фрикадельками, наверное. Ну и все, и празднуешь.
0: Ого.
1: Да.
0: Но это на самом деле очень удобно, особенно для гостей. Просто все приходят, покупают там же сертификат, уже передаривают молодоженам. В целом все счастливы.
1: Кстати, да, это действительно удобно. И можно доставку заказать.
0: Да.
1: Домой всего этого добра. И фрикадельки. Вообще супер.
0: Так, хорошо, идем. Что дальше?
1: Пока ничего.
0: Пока ничего. А, гороскоп. Спасибо, Вики.

0: 7:32 в Москве. Гороскоп на понедельник, 15 июня.
1: Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни при чем.
0: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
1: Близнецы, представится возможность неплохо заработать.
0: Ого. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
1: Львы, романтические встречи, предложения сегодня вас даже не разочаруют.
0: Девы, некоторые наши мысли будут подвергнуты сомнениям.
1: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
0: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
1: Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление.
0: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
1: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
0: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Leave it Акчент и Миша Миллер, бригаде на Европе плюс 7:35 в Москве. Впереди у нас первая мысль.
1: Первая мысль, в которой сегодня играет Вэл.
0: Так уж вышло исторически, что мы меняемся местами в пятницу. В пятницу никто из нас не играл, в четверг ты играла.
1: Получается так,
0: да? Да, сегодня моя очередь, если есть хотя бы призрачное желание составить компанию и что-то получить приятное.
1: Угу. Звоните.

0: Европа Плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: Сейчас в центре Краснодара плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в понедельник, 15 июня, в нашем городе облачно, с прояснениями, без осадков. Днем термометр покажет 26 выше 0. Ну а в эти минуты в Краснодаре 20 со знаком плюс.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
5: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
7: «Золотой ларец».
8: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А. 0+.
9: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
10: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
9: Откуда ты знаешь?
10: Ты мне уже третий раз звонишь.
9: Ну а ты что?
10: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срода. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
11: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке. Регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
12: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.промо.ру.
13: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.

0: 7.42. В Москве первая мысль. Бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Привет, это Юля.
2: Юль, привет, а ты откуда?

0: самой на море.
1: О, Юля, а какой у тебя денек? Уматный?
0: Уматный.
1: Это меня научили люди из Комсомольска на Амуре так говорить, а?
2: Ты посмотри-ка, выучила иностранное слово,
1: а? Я много там чего знаю.
2: Ну да. Юль, а что там еще есть?
1: Чигиря есть.
2: Чигиря.
1: Да.
2: Юль, все так?
0: Есть, есть.
1: Или кукса, по-моему, да? Или как это, лапша? Как вы называете лапшу?
0: Нет, лапша обычно.
1: Да? Ну ладно.
2: Ну, ты уж совсем уже не наговаривай там. Ну, что ты выдумываешь, что уже просто какие-то буквы в слова складываешь. Юль, мы сегодня с тобой играем в первую мысль. Я сейчас убегу. Вики, как вернешь?
1: Ну, вот я тебе на прошлой неделе говорила, что ты очень был похож на итальянца.
2: Да,
1: я нашла тебе идеальный саундтрек итальянский. Тебе понравится. Прям перфект.
2: Хорошо, Юль, удачи.
1: Итак, Юлечка, у нас 5 фразочек есть с тобой, они не закончены. Вот твоя задача их как-то завершить логически. Потом то же самое сделает Вэл. Если где-то мысль будет одна, ну, по крайней мере, похожа, то с меня подарки. Давай пробовать. Первая фраза такая.
0: Да.
1: В детстве я коллекционировала...
0: Фантики.
1: Хорошо. А сейчас...
0: Деньги.
1: Лучшая коллекция, а? Большая коллекция, хорошая?
0: Не знаю даже.
1: Хорошая, значит. А, окей, мои коллеги такие...
0: Такие милахи.
1: Угу. Этим летом я обязательно попробую...
0: Съездить на море.
1: Угу. Прекрасно. Ну и последнее. Ого, как приятно пахнет.
0: Кофе.
1: Чудесно. Давай возвращать Вэлла.
3: Он не огинулся, выйдя из игры. Чтобы Вэлл вернулся, я включаю...
1: У тебя усы, у него усы.
2: С такой стороны. И далее мы подошли. Так сказать, снизу. С водопровода.
1: Да.
2: Так, ну...
1: Со снов.
2: Я не сомневаюсь, что Юля справилась.
1: Давай.
2: Осталось не завалить игру. Поехали.
1: А в детстве я коллекционировал...
2: Фишки.
1: Юля, что ты сказал? Не фантики, да?
0: Фантики,
1: фантики,
0: да.
1: Фантики.
2: Угу.
1: А сейчас?
2: А сейчас деньги.
1: Ты тоже коллекционируешь деньги? Я бы в жизни так не сказала, что я коллекционирую деньги.
2: Да я ничего не коллекционирую, просто, ну, ты же пытаешься их сложить, потом не получается.
1: Потом смотришь.
2: Ну, как коллекционируешь в первый день?
1: А с другой стороны, я коллекционирую из разных стран, у меня есть...
2: Серьезно?
1: Да, у меня, я привожу купюры из разных стран.
2: Знаешь, почему ты так делаешь? Это единственная возможность хоть как-то не тратить какие-то деньги.
1: Ну да.
2: Потому что вряд ли кто-то примет в пятерочке драмы. Так, ну победа уже есть.
1: Только драму. Пожалуйста.
2: Это правда, настоящая.
1: Пожалуйста.
2: Победа есть, давай добьем остальное.
1: Победа есть, да. Мои коллеги такие...
2: Такие милые.
1: Милахи, да.
2: Милахи, да?
1: Да, да, да.
2: Правда. Все так.
1: Ну, хорошо. Этим летом я обязательно попробую...
2: Попробую арбуз вкусный.
1: Съездить на море.
2: На море, хорошо.
1: Отдохнуть. А, ну и последнее. Ого, как приятно пахнет.
2: Как приятно пахнет.
1: Я специально слово «приятно» добавила, на всякий случай.
2: Ого, как приятно пахнет. В помещении. Нет, ванилью.
1: Нет, кофе.
2: Кофе. Да это уже и не важно. Победа есть, Юль. Лови подарок.

0: Юль, ну поздравляем тебя.
1: Свитшот твой. Новый такой приятный.
0: Уматный.
2: Спасибо.
0: И уматного тебе лета.
1: Ну все, все, ну что ты?
0: Ну мне так понравилось слово.
1: Ну что ты, у Юли наверняка дела, мы отвлекаем, там наверняка нужно с мультиформе разобраться. Там, нет?
0: Нет.
1: Это не Дальний Восток. Все, Юль, хорошего дня, пока.

0: Royal Jiggle за бригаде Уны в Европе Плюс, 7.48 в Москве. Тут такое произошло с Вики на выходных. Ну просто, ну невозможно удержаться. Смех, да и только.
1: Не, ну ты знаешь, бывают ошибки какие-то, опечатки.
0: Бывает.
1: Но обычно опечатываются люди, которые редко произносят это слово, да?
0: Ну да, либо автозамена, конечно.
1: Ну или автозамена, да, мне тут пишут. Виктория, здравствуйте, это студия лазерной апелляции. Вы придете? Конечно.
0: Да?
1: Знаешь, что страшно, не прийти.
0: Ты пробила адрес? Это все-таки студия апелляции или суд?
1: Не знаю. Но, видимо, администратор новенький.
0: Ну, либо богатый жизненный опыт.
1: Да, тоже вариант.
0: Ребят, расскажите, какие ошибки в качестве опечаток вы или, быть может быть, вам поступали, и не только в переписке, может быть, и просто словесно, аудиально.
1: Да, отправляйте нам голосовые на наш сайт europaplus.ru, там появилось окошко «Написать в эфир».
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Все, послушаем в саундчеке. Бригада
2: У. Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
13: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Саундчек. Саундчек. Бригаде У.
1: 56 в Москве. Сегодня в саундчеке вы рассказываете об опечатках и оговорках.
2: Угу.
1: А, давайте послушаем.
2: Давай.
3: Привет, бригада У, привет, страна. У меня был случай. Мне друг советовал фильм и написал: «Посмотри лучшие в аду». А я прочитала: «Посмотри лучше в аду». Ну, так себе была история, конечно.
2: Ну, неприятненько, осадочек остался.
1: Ну, из хорошего он думал, что у тебя есть выбор. Ну, лучше в аду, посмотри, конечно, если там станет выбор. Ладно, да.
2: О, кстати, неплохая оценка, 7,7.
1: Да?
2: Да.
1: А как называют
2: лучшие в аду?
1: Хорошо, дальше.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, бригада У. А у меня есть знакомая, которая все время называет меня Питбуль вместо Ритуль в сообщениях.
2: Интересно.
1: Да-да, случайно. Еще?
5: Всем привет. Мы когда на работе уточняли график доставки на майские праздники, один из филиалов ответил, что пока инфекции нет.
2: Ну подожди, это констатация факта, это хорошие новости.
1: Ну либо он слил какую-то информацию не в тот чат. Работа ведется, инфекции нет. А, планов? Не, никаких, все нормально. Ну и хочется зафиналить чем-то добрым, хорошим.
2: Давай.
1: И даже, наверное, немного смешным.
6: Доброе утро, Европа Плюс, бригада У. В третьем классе у нас был диктант. И, значит, была фраза: в поле колосилась золотая рожь. А у меня случилась описка, я написала: в попе колосилась золотая рожь. До сих пор вспоминаем с семьей и смеемся.
1: Ну да-да, конечно, это случайность, действительно.

0: Москве 8 часов утра. На Европе плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, ребята. Доброе утро всем. Российские товары успешно выходят на новые рынки. Названы самые некурящие регионы нашей страны. И стало известно, от чего готовы отказаться большинство россиян. Далее подробности. Российские товары успешно выходят на новые рынки. РИА Новости сообщают о том, что в этом году российское вино впервые начала закупать Нигерия. Объем первой партии составил 48 тонн. Стоимость этой поставки свыше 3 600 000 рублей. В первой партии было 24 тонны игристых вин, а также около 24 тонн прочих виноградных вин. А всего в этом году Россия поставила в Нигерию почти 400 тонн продукции агропромышленного комплекса на сумму в 7 миллиардов рублей. Сезон отпусков в разгаре, и мошенники начали этим пользоваться. Они стали предлагать россиянам несуществующие туры и походы. РИА Новости сообщает, что цифровые преступники создают в интернете клубы путешествий с фотографиями Кавказа, Алтая и Байкала с поддельными отзывами и расписанием. Затем аферисты собирают с доверчивых граждан деньги в качестве предоплаты и сразу же отменяют тур из-за плохой погоды, закрытия маршрута или по другим надуманным причинам. Деньги, естественно, никто не возвращает, будьте бдительны. Назван самый некурящий регион России. РИА Новости сообщает о том, что список регионов с самым низким уровнем распространения курения табака возглавила Чечня. Это официальные данные Минздрава. На сегодняшний день в Чечне курит всего 0,53% населения. Также в число самых некурящих регионов вошли Чукотский автономный округ и Краснодарский край. Следом идут Республика Ингушетия, Донецкая Народная Республика и Дагестан. Во всех этих регионах России курит меньше 9% местных жителей. Большинство россиян готовы отказаться от использования пластиковой посуды. Против такой идеи только каждый пятый житель страны. Согласно данным свежего исследования, мужчины и женщины демонстрируют одинаковую готовность отказаться от пластика. При этом молодежь остается наиболее активной среди респондентов до 35 лет. 87% готовы распрощаться с одноразовой посудой. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 91 копейка. Евро сдулся 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. В Москве 8 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: 8 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе, доброе утро.
0: Поздравляю тебя.
1: С чем?
0: Середина июня. У нас сегодня 15 число.
1: Ой, я тебя тоже поздравляю.
0: Да, да, кстати, поздравляю с днем рождения прошедшим.
1: Нет, спасибо же мы продолжаем. Большое. Да, я тебя поздравляю с авансом, который сегодня будет.
0: Так, что, с чем тебя поздравить-то? Ну, платье хорошее у тебя вот...
1: Старое.
0: Ну, какое качество. Ну, шили же люди, а? Раньше-то, а? Помнишь?
1: Ну, согласна, ладно. Я тебя тоже поздравляю с этим, что у меня есть это платье.
0: Да, весь коллектив в счастье вообще.
1: Я тебя поздравляю с тем, что ты меня уговорил не покупать другое платье. Представляешь? Представляете? Скандал.
0: Это финансовая грамотность.
1: Я хотела... Ну, ничего, я зато купила два купальника. Ну, вот. И штанишки.
0: Да ладно, да делай, что хочешь.
1: Но там была акция.
0: Всем коллективом работаем, отговариваем.
1: Ну, потому что там была акция. Купи нам много тысяч и получи сумку в подарок. Сумка, во!
0: А воську?
1: Нет, очень красивая сумка.
0: Красивая?
1: Да.
0: Я очень рад. Если тебе нравится, значит, все не зря.
1: Платье не купила, а там купила.
0: Все не зря, потом не плачу. Но все не зря. Ну, красиво все?
1: Ну, да, красиво, красиво. Ну, то, что мне платье запретило покупать, это, конечно, некрасиво с твоей стороны. На мои же деньги.
0: Сначала кольцо, да, мальчик мой, а потом уже запрещай, что хочешь.
1: Согласна.
0: Так, давай поиграем в Эвридейку.
1: Давай.
0: Чтобы как-то разрядить обстановку.
1: Звоните 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди Эвридейка в бригаде У на Европе+.

0: Body Talk, это Али Фарбан и Рена Миллер, бригаде У на Европе Плюс. 8.08 в Москве. Пока мы ждем Эвридейку, будем путешествовать чартером бригаду. Музыкально отправляемся в следующую страну. Я знаю, ты уважаешь астрологию.
1: Да.
0: Все-таки, ну, как бы наука, да, о звездах. Есть еще прикладная наука.
1: Вот без как бы.
0: Прикладная наука о звездах, астрономия называется.
1: Астрономия, знаем,
0: вот,
1: да,
0: короче,
1: тоже.
0: Вот, аккумулируй все знания и помоги себе сама. Мы летим в страну.
1: Спасибо.
0: Именно в этой стране самый большой оставлен на Земле метеором след. Понимаю, нужны подробности.
1: Да, нужны подробности.
0: Это было около 2 миллиарда лет назад. Астероид был диаметром примерно 10 километров, что является почти самым большим. А диаметр кратера почти 300 км в этой стране.
1: Ну, какой-нибудь Чили, например.
0: Ну, неплохо. Неплохо.
1: Но совсем нет, да?
0: Не идеально.
1: Оно в том направлении, я смотрю?
0: Ну, нет. Ну, в целом...
1: Ну, нет, Канада.
0: Не, ну, если мы делим прям на две части мир, то как бы, ну...
1: В той стране.
0: Ну, плюс-минус.
1: Что значит плюс-минус?
0: Правильно! ЮАР! Точно, молодец. Летим туда.
1: Интересно, ты делишь мир? Ну, хорошо.
0: Да, у меня странное разделение.
1: ЮАР, да, в ЮАРе реально самый большой след.
0: А там еще и чарты
1: есть. А, не знает об этом?
0: А в чартах Зара Ларсон с треком Girls Girl.
2: Чартер бригады У.

0: 8 часов 12 минут в Москве. Эвридейка в бригаде «У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
1: Алло, привет.
2: Привет.
0: Привет, ребята. Как кого зовут?
3: Света.
2: Меня Сергей зовут.
1: Света и Сережа, класс.
0: Прекрасно. Ребят, ну чё, как? Понимаю. Вопрос поставил в тупик. Свет, ты где живешь?
3: В Питере.
1: В Питере. Как длинные выходные прошли?
3: Ой, супер, прекрасно, на Неве.
1: На Неве. Чудесно.
0: Что там делала? Загорала, купалась? Шашлычки, может, какие-нибудь?
3: И все вместе. Купаться еще рано, но да, загорали, отдыхали с друзьями.
1: Угу. Класс.
0: Сереж, а ты где живешь?
2: А я Ямало-Ненецкий округ, город Губкинский.
0: Губкинский?
2: Поселок Пурпе.
0: Все знаю.
1: Все знаешь?
0: Конечно.
1: Бывал там?
0: Нет.
1: Но знаешь. Ну,
0: стоп, подожди.
2: Он же сам с Тюмени же, по-моему.
1: Да.
0: И бери дальше, из Мегиона. Сереж, ну а у тебя выходные были?
2: Вот это наш, оказывается, мальчик.
0: Да. У тебя были выходные?
2: Да, были, конечно же, отдыхал я.
1: Класс.
0: Ну и хорошо. Света, Серег, прямо сейчас выдадим вам по одной букве нашего алфавита.
1: Да, ваша задача на эту букву придумать много-много слов, чтобы все слова начинались с этой буквы, и должно получиться предложение со смыслом. Как бы логически все должно быть.
0: Чем больше слов и смысла, тем больше шансов на победу. Света, начнем с тебя. И давай к тебе мы дадим буковку, может быть, С, Света?
1: Ну давай.
0: С. Поехали.
3: Соколова Света, сияла сильно. А самая светлая Светочка, солнце.
0: Ну, Светочку не берем.
1: Теряется уже у нас, давай. Самая.
3: Соображала светлые мысли.
1: Мысли нет, подходит.
0: Светлые.
1: Ситуации, например.
3: Свеклу. Ну ладно. Ситуация. Сахарную.
0: Свет, ну тут ситуация, правда, так ситуация.
1: Свекла,
0: мы
1: ситуация.
0: В какой-то момент взяли и перестали придумывать смысл в этом предложении.
1: У нас получилось не такое месиво.
0: Ну давай, ну месиво из 7 компонентов примерно.
1: Ну Светка Соколова молодец.
0: Ну естественно. Так, Сереж, продолжим с тобой. Ну давай-ка возьмем ту же букву, которая есть в твоем имени, буковка Р. Поехали.
2: Радуга, раскаты.
0: Что ты из моей
1: смысл,
0: полки?
1: Смысл, должен
2: быть. Рисование.
1: Не, подожди, не перечисляем слова.
0: Ты открываешь школу какую-то?
2: Да я вот и рядом со школой.
0: Ты просто перечисляешь.
2: Радуга, рисование. Раскаты. Что еще?
1: Все-таки Маяковский.
2: Так.
0: Да. Ты знаешь, Серег, уже хорошо.
2: Сойдет. Ну да.
1: Для понедельника после длинных выходных идеально.
0: Да и там погода такая изменчивая. Радуга, раскаты. Рожь. Сереж, ну это была неплохая попытка. Но давайте смотреть правде в глаза. Света, браво. Света. Свет, за победу в Эвридейке лови подарок.
4: Маленькая колонка.
0: Для больших хитов Европы Плюс. Поздравляем, колонка твоя.
3: Спасибо большое.
0: Заслужила, заработала. Серег, ну там привет всем передавай, звони нам еще. Хорошего дня, ребят. Счастливо.
1: Пока-пока.
2: Давайте, вам тоже. Пока-пока.

0: New Religion, это Биби Рекс и Фейтлесс, бригадю на Европе Плюс, 8.19 в Москве. Дорогой мэр, дорогая да. Вики, все ли готово у нас в актовом зале?
1: Конечно.
0: Цветочки пролиты?
1: Конечно. Пролиты.
0: Хорошо, все, вопросов больше нет. Впереди фактовый зал, бригадю на Европе Плюс. Бригада У.
2: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
3: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
5: Ты уже слышал про Мариэль?
6: Если нет, ты сейчас удивишься.
5: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
6: И все это среди природы, без долгих поездок.
5: Сколько ехать?
6: Минут 20 от центра Краснодара.
5: То есть новое место этого лета уже нашли?
6: Похоже, да. Мариэль, Адыгея. Улица Шапсукская, дамба, 10/2.
7: Мороженое – это круто!
8: А Крутис Айс еще круче!
7: Мороженое Крутис Айс. От торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик и пина колада. Крутис Айс. Закрученная история вкусов.
9: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
11: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
14: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
13: Куда?
14: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
13: А школа есть?
14: Да прям через дорогу.
15: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
16: Кто это везет миллион на новенькой машине? А, это вы. Ведь с Чабаном всегда везет. Покупайте молочную продукцию Чабан и выиграйте.

0: Baby. Спасибо. Чепел Роун, пригодённый в Европе Плюс. 8.25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Приступаем.
1: Приступаем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
0: Браво, Вики, браво, мэр. Венеция сегодня у нас рассматривается.
1: Рассматривается. Прекрасный город, прекрасное mm-hmm. местечко. Ну, что мы знаем про Венецию? Мы знаем, естественно, что там классный кинофестиваль, да?
0: Да.
1: Венецианский. Карнавал.
0: Да, еще я был удивлен, когда узнал, что, оказывается, не вся Венеция стоит на воде. Ну и вот то, что мы привыкли видеть, это только исторический центр.
1: Ну да, там, наверное, есть...
0: Там, говорят, много всего еще за пределами.
1: Да? Mm-hmm. Но оно тоже на воде, по идее, нет?
0: Ну, не так, как в центре.
1: Ну, ладно. Окей. А еще в Венеции есть потрясающее зрелище, местные обожают. Это регата ведьм.
0: Регата ведьм?
1: Да, проходит раз в год. И более того, там в основном не женщины участвуют, а мужчины старше 50. Они, значит, наряжаются, надевают юбку,
0: чепчики. 40-летних мужиков ведьм не бывает, получается?
1: Получается, нет.
0: Ладно, продолжай.
1: Почему-то вот именно взрослые мужчины.
0: Как-то так.
1: Да, и в таком виде гребут, собственно, по Гранд-каналу. Это главный канал.
0: Тебя тоже не смутило, да, что единственное то, что меня смутило, это не то, что мужчина в качестве ведьм, а то, что, а где же 40-летние?
1: Это нормально.
0: Это какой-то эйджизм.
1: Да. Согласна. Главный приз – чулок со сладостями. Угу. Как бы, не шуточный
0: мотивация.
1: Приз. Да. И, кстати, речь идет не о злой ведьме из сказок, а о Бифане. Бифана – это такая, даже не ведьма, а такая колдунья. Сказочный персонаж, который бродит по земле с 1 по 6 января в облике старухи. И она, вот как Санта-Клаус, тоже через дымоход детишкам оставляет подарки.
0: А, да ты что, интересно. Я расскажу одну удивительную историю, тоже связанную с Венецией. Жил-был в середине прошлого века один владелец бара Венеции по имени, естественно, Джузеппе. По фамилии Чиприани. Не слышала про такого?
1: Конечно, слышала.
0: Естественно. Джузеппе был талантливым поваром и талантливым, в том числе, и креативным. Именно он придумал тонко нарезать кусочки сырой говяжьей вырезки и подавать это как блюдо. Естественно, все узнали в этом блюде карпаччо. Именно он придумал это блюдо и назвал его карпаччо. И таким образом он отдал дань живописцу эпохи Возрождения Витторе Карпаччо. И все не просто так. Не просто фамилия понравилась. В работах этого человека белый цвет часто перекликается с оттенками красного. Понимаешь? И это еще не все. Тот же Джузеппе когда-то придумал коктейль из игристого вина и персикового пюре и назвал его...
1: Беллини.
0: Да, в честь Джованни Беллини.

0: линии тоже живописцы. Представляешь?
1: Очень приятно, что я сдала как-то телевидение.
0: Да, да, спасибо, Вики. Спасибо пожалуйста, всем. Забегайте пожалуйста. В сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Дуа Липа в бригаде на Европе Плюс. 8.32 в Москве. Стоп голосование фактового зала.
1: Какой долгий был путь до этой фразы. Не вся фраза удалась.
2: Но я понимаю, это большой стресс.
0: Конечно, ты даже не представляешь, что там в итогах.
2: Представляю.
0: Итоги. 50,93% победителя. Значит, 0,93% и решили эту схватку. Вики, твоя победа, поздравляю.
2: 0,93%!
0: Да, спасибо, что так искренне радуешься.
2: Спасибо, очень приятно. Очень приятно. Я знаю, вице-мэр, что у тебя есть тема какая-то на примете.
0: Ну, вообще, да, она звучит странно, но помощники людей. Быть может, животные, которые помогают людям, или какие-то приспособления. Все, что связано с помощью. Можешь не прямо сейчас думать.
2: А я про себя могу рассказать?
0: Ну, у нас есть целые сутки, чтобы изменить тему.
2: Хорошо.
0: Это будет завтра в фактовом зале, ну а прямо сейчас. Гороскоп. 8.33 в Москве, гороскоп на понедельник, 15 июня. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи. Гордость тут ни к чему.
2: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
0: Вики, близнецы, представится возможность неплохо заработать.
2: Хорошо. Раки, если вы хотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
0: Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют.
2: Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям.
0: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
2: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
0: Стрельцы, встреча с некоторыми людьми оставит самое приятное впечатление.
2: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
0: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
2: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Рокстон в бригаде Уны и Европе Плюс. 8.36 в Москве. У нас впереди Трули Муви, наша любимая киноигрушка, в которой мы разгадываем всякое, да? Угу. А сегодня, в частности...
1: Фильмы.
0: Фильмы. Все, прекрасно. Звонить.

0: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Прогноз погоды.
2: В центре Краснодара прямо сейчас плюс 21 градус. По данным Яндекс, погода сегодня в краевой столице облачно с прояснениями, осадки не предвидятся. Днем столбики термометров покажут 26 градусов выше 0. А сейчас в Краснодаре плюс 21.
3: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстрой Агроресурс».
4: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстрой Агроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.

0: 5. Район Мега Адыгея. 0+.
1: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника Родинка. Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: О, Родинка.
4: Кроссовер Амода C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 24 50. От 2 249 000 рублей.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7 861 205 71 11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120 770 091 74 86. Город Москва.
6: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
7: Exceed. Born for more.
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Трули Муви. Не помню, как называется, но очень достойный.
2: 8:43 в Москве. Трули Муви в Бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет. Меня зовут Ольга.
4: Олечка, привет.
2: Где ты живешь, Оль?
3: Город Ставрополь.
2: Ставрополь, прекрасно. Мы так давно не были в Ставрополе, Оль.
3: Приезжайте, мы вас всегда ждем.
2: Вот спасибо за этот ответ. Даже если ты просто промолчала, нужно было кому-то пожаловаться, что мы давно не были в Ставрополе. Так, Оль, ты здесь не одна, здесь еще кто-то есть. Алло, привет.
5: Доброе утро, меня зовут Илья, я из города Орел.
4: Привет,
2: Орел, Илья.
4: Привет. Кстати, в Орле мы тоже давно не были.
2: Мне кажется, даже еще дольше, чем в Ставрополе, Илья, представляешь?
5: Приезжайте.
2: О, спасибо.
4: Ну ладно.
2: Спасибо. Я даже не представляю, сколько слов не проходило фильтр до момента. Приезжайте. Ребята, прямо сейчас начнем разгадывать фильмы.
4: Да, будем отгадывать фильмы по рецензиям, по отзывам в интернете.
2: Да ты что?
4: Да, я вам буду зачитывать отзыв. Вот ваша задача его дослушать, потом будет звуковой сигнал. И после него предполагайте.
2: Играем до 2 баллов. Оля, Илья, удачи. Начали.
4: Кстати, Вэл тоже ответов не знает. Ой, ну я обожаю. Я еще в институте книги читала, а потом пересмотрела все фильмы. Семейство Каллинов, конечно, все красивые. А как блестят на солнце.
3: Сумерки.
2: Что?
5: Сумерки.
2: А, Илья,
5: сумерки,
2: да?
5: Сумерки.
2: Оль, а знаешь, почему Илья? Потому что сигнал.
3: Да, раньше.
2: Сигнал. Илья, ты знал или подслушал подсказку Оли?
5: Знал, конечно.
2: Мужик. Так,
4: ну,
2: один
4: хорошо,
2: балл, Илья. Отвечаем
4: ладно.
2: После сигнала.
4: Ну,
2: погнали.
4: давай.
3: Угу.
4: Ох, если бы я жила в начале 20 века в Нью-Йорке, я бы мечтала попасть на легендарные вечеринки этого красавчика. Я даже Чарльз Стоун умею танцевать.
5: Великий Гэтсби.
2: Да. Илья, и за себя, и за Олю ответил.
4: Молодец, правильно, Великий Гэтсби.
2: Получается, что все? Игра закончена. 2 балла заработал Илья. Илья, поздравляем, лови подарок.

0: пить с бригадой У весь год.
1: Илья, поздравляем.
2: Поздравляем,
1: победой.
2: Поздравляем.
1: С термобутылочкой.
2: Оль.
1: Знаешь, Вики, что я подумал?
2: Что ты подумал?
1: Это такая большая удача, что нас не зовут в качестве судей на какие-то важные турниры и чемпионаты.
2: Мы же всем подарки раздавали.
1: Мы же не умеем вообще справедливо судить, потому что, Оль, ну ты все равно заслужила футболку, дарим тебе ее.
3: Ой, спасибо вам.
2: Твой голос, твоя харизма.
1: Ребята, звоните еще и хорошего дня, счастливо.
2: Пока.
3: Пока-пока.

0: Мишуни, это моя Мишель, бригаде «Умный» на Европе Плюс, 8.48 в Москве. У нас впереди Сончек, которым сегодня собираем опечатки и оговорки. И вспоминается старый случай в эфире, когда к нам тут позвонил из слушателей.
1: Я еще переживала,
0: очень переживала, вместо того, чтобы сказать, я ваш фанат, сказал, я ваш кумир, ребята. И он был, естественно, прав, потому что мы ваши фанаты.
1: Да, это правда.
0: Это прям базовое.
1: То есть, получается, опечатки и ошибки не было, по факту.
0: Согласен, плохой пример. Расскажите, как у вас происходили дела с опечатками? Быть может, вы отправляли мне эти сообщения или получали, или оговорились где-то?
1: Да, отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru, там есть окошко «Написать в эфир».
0: А либо отправляйте голосовые в личку сообществу «Европа плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке. Бригада.
2: Реклама. Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко. Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Турмоторрус».
3: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
4: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара.

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем.

0: Тутуб. Приложение для путешествий номер один. Оксадиса 16-20, подобный на Тутуб, только 6+.
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: 3-чек. Саунд-чек. Бригаде У.
1: 8.56 в Москве. Сегодня в саундчеке опечатки и оговорки.
2: Угу.
1: Начнем с этой.
2: Давай.
3: Доброе утро, бригада У. Коллега на работе, вместо того, чтобы сказать «это не в моей компетенции», сказал «это не в моей консистенции».
1: Нормально.
2: Ну, тоже подходит, в принципе.
1: Но если воспринимать себя как некую консистенцию всего, то это, ну,
2: подходит,
1: короче, ладно,
2: подходит,
1: да,
2: нормально.
1: Подходит, да, дальше.
4: Доброе утро, бригада У. Я адвокат, и в моей профессиональной деятельности самая частая ошибка людей, которые обращаются за взысканием элементов. Не алиментов, а элементов. И так это тяжело мне дается к восприятию.
1: Не, ну тоже можно. Ну вот элемент средства передвижения этого человека. Можно, пожалуйста, переписать на меня? Элемент декора,
2: ну,
1: это
2: можно,
1: квартира,
2: можно,
1: да?
2: Да?
1: Вот это элементик зарплаты, сколько там процентов? Тоже, пожалуйста, сюда. Дальше.
5: Доброе утро, Европа Плюс. Привет, Вэл, привет, Вики. У меня была такая ситуация. Я сидел на совещании рядом с коллегой, которая мне очень симпатична. И она постоянно, ну, засыпала. И я ей просто на листочке в ежедневнике пишу: не спать. И показываю. Она даже не улыбнулась. Думаю, блин, вот это да. Потом спустя несколько дней я прочел, что я написал. И я пропустил букву П.
1: Рекомендовал не бояться заседания.
2: Смешно.
1: Неплохо. Ну, финальная, да? Там, ну, тоже нужно будет представить в голове пропущенные или измененные буквы. Короче, слушайте.
6: Доброе утро, бригада У. Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия, которое считали заказчиком. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву Х. Столешницу почему-то так и не заказали.
2: Странно.
1: Это, кстати, очень странно.

0: Краснодаре уже 9 часов.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Прямо сейчас новости. С вами Кирилл Камбаров. Доброе утро. На госуслугах появятся сканы работ участников ЕГЭ. В Краснодаре ограничат движение через ЖД-переезд, а Биберекса выпустила свой первый независимый альбом. Подробности далее. В России участники единого государственного экзамена могут узнать свои результаты в личном кабинете на портале госуслуги. В перспективе там также будут доступны сканы экзаменационных работ. Это позволит проверить оценку ответов и при необходимости подать апелляцию о несогласии с выставленными баллами, передает ТАСС. Мошенники

0: самом деле она ведет на поддельный сайт, предназначенный для кражи персональных данных. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и продлили режим прекращения огня. Вашингтон обязуется разморозить 24 миллиарда долларов из иранских активов, передает РИА Новости. США снимут нефтяные санкции с Тегерана и не будут вводить новые. Также Вашингтон обещает не наращивать силы на Ближнем Востоке и представить вместе с союзниками проект восстановления экономики Ирана на сумму не менее 300 миллиардов долларов. Иран, в свою очередь, подтверждает приверженность договору о нераспространении ядерного оружия. В Краснодаре временно ограничат движение транспорта на железнодорожном переезде в районе улиц Новороссийской и Симферопольской. Случится это сегодня вечером в 20:00 и продлится до 8 утра следующего дня, сообщает пресс-служба мэрии. Перекрывать полосы автодороги планируется поочередно для обеспечения проезда машин. На весь период ремонта проезд организуют строго по сигналам регулировщиков. И последняя, Биби Рекса, выпустила свой новый альбом «Dirty Blonde». Это четвертая студийная пластинка 36-летней американской певицы, но первая в качестве независимого артиста. В альбом вошли 13 треков, в том числе вышедший ранее сингл «New Religion». На своем канале в YouTube Биби Рекса представила визуальную версию релиза с клипами на все треки. Теперь о валюте и погоде. Курс доллара на сегодня 71 рубль 91 копейка, евро 82.97. Сейчас в центре Краснодара плюс 22 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в нашем городе сегодня облачно, без осадков, днем плюс 26. 9 часов 3 минуты в Краснодаре, далее Вэл и Вики. Бригада У продолжается.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
2: Статус не измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: 9:04 в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребят, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе.
0: С понедельником всех. У тебя есть вот это ощущение, что...
1: Понедельник — это начало чего-то нового?
0: Ну да, хотел сказать, что поскорее бы вторник наступил, но твоя версия как-то лучше.
1: А, нет, такого нет.
0: Нет, нормально, хорошо себя чувствуешь?
1: Нормально себя чувствуешь?
0: Нормально, точно?
1: Поговорить не хочешь?
0: Ничего не хочешь сказать?
1: Ну, нормально себя чувствовал до твоего вопроса. Сейчас стала сомневаться, естественно. Я же тревожный человек.
0: То же самое на английском повторить.
1: I feel very good, very, very well.
0: Молодец. Даже и меня упомянула, там как-то well звучит. У нас есть училка английского, которая помогает нам не только подтягивать английский налегке, но и понимать, под что мы веселимся. Какой смысл всего этого, смысл трека?
1: И стоит ли веселиться? Потому что надо песня веселая, а смысла совсем нет.
0: Да, спасибо песне Папауты.
1: Да.
0: Да, у нас впереди училка английского в бригаде У на Европе Плюс. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Дэйв и Тамс, бригаде У на Европе плюс 907 в Москве. Пока мы ждем училку английского, послушаем трек, который снова стал хитовым благодаря соцсетям, завирусился и под него. Как давай снимать видео.
1: Ну-ка давай.
0: Сегодня будем слушать треки, под которые воспроизводит воспоминания.
1: О, бывают такие треки, вот под которые классно вспоминать что-то прикольное, там, из поездок
0: из
1: или
0: поездок.
1: Совместных каких-то приключений.
0: Мне пару видосов попадались, как в день свадьбы, все, что было до этого, у этой парочки тоже было под этот трек. В общем, наслаждаемся. Это Gatsby, Somebody That I Used To Know.
2: Бригада У. Снова хитово.

0: London is the capital of Great Britain.
1: What? Училка английского в бригаде У.
2: 9:11 в Москве. Училка английского в бригаде У на Европе Плюс начинается. Она уже здесь с нами. Мария Батхан, Маша.
3: Good morning.
2: Good morning.
4: How are you?
3: Amazing.
2: Довольно-таки неплохо, ты знаешь, Маш?
4: Под конец года начал good morning говорить. Хорошо шли.
2: Нет, ты знаешь, я тут недавно, мне попалось видео, в котором разбирают то, как говорят дипломаты, вообще международные. И вот некоторые, зная идеально, например, английский, специально сохраняют свою самобытность, чтобы люди примерно...
4: Показать,
2: откуда ты. Да.
3: Что я русский.
2: Вот, поэтому я как бы себя так и оправдываю. Но только я, знаешь, я вот этот этап...
3: Душа, ты политик.
2: Этап...
4: Когда ты умеешь говорить, пропустил.
2: Да, я сразу решил самобытность подтверждать свою, понимаешь?
3: Неплохо.
2: Да.
3: Not bad.
4: Кстати, в английском языке ничего никому доказывать мы не будем, только себе, что мы можем жить какую-то вторую субличность свою, проживать, когда мы говорим на другом языке, и это очень приятно.
2: So, listen, Мария.
4: Let's go.
2: Let's
3: go. Такое ощущение, что listen, Мария, как будто ты сейчас будешь Маше что-то рассказывать.
2: Будем разбирать listen, трек Maria. Let Me Be at the Second Voice. Let me. Маш, о чем песня, а?
4: Вайбовая, такая расслабленная, хорошая песня. И очень простой английский. Значит, здесь просто без всяких don't, без всяких там, ну не знаю, isn't. Просто no stress, no rules. Вот как no woman, no cry. Здесь
2: мы
4: no
2: прям с этого
4: stress,
2: и начали
4: no
2: буквально.
4: Да. Подходит абсолютно. Никакого стресса, никаких правил. Мы, конечно, в атмосфере вечеринки. Кстати, интересно, что самое первое, да? International vibes. Вот эти вайбы интернациональные, значит, когда, видимо, на вечеринке все с разных стран. Вот. И отдыхаем, расслабляемся. Здесь мне понравилась другая вот фраза. Так интересно, она повторяется так странно. You're always talking. Ты постоянно говоришь, ты постоянно разговариваешь. I'm cool. Мне с этим нормально. Ну, они, видимо, как будто бы на вечеринке пытаются познакомиться, а он как бы знакомиться не хочет. Он как бы с ней хочет танцевать просто.
2: Вот. Подвигайся.
4: Он ей говорит, don't stop. Имеется в виду, продолжай танцевать. Дальше. Don't talk. Давайте болтать.
3: Он то, что грубо с ней разговаривает. Может, она выговориться хотела.
4: Но он, если так в танцах как бы это делает, как будто уже не так грубо. Понимаете, вот как очень важна интонация в английском языке.
2: Не, Жень, меня вот так вот все. А ты на моем месте как поступил с другой стороны?
4: Don't talk, just feel. Да, окей. Let me. И вот здесь вот название трека, да. Let me be. Интересно, ну, не совсем как будто бы законченное предложение, может быть, да? Let me be with you, например. Но, скорее всего, если оно все-таки оборвано, то это по аналогии как let it be, позволит ему быть. А здесь let me be, позволь мне быть таким, какой я есть.
2: Или позволь мне помолчать.
3: Ну, я хочу поговорить.
4: No stress, no rules.
2: Маш, идеальный трек, чтобы завершить совместный сезон. Спасибо тебе большое. Отправляем тебя на летние каникулы.
3: Thank you.
2: Потому что
4: хорошо отдохнуть.
2: У преподавателей они тоже должны быть.
3: Конечно.
2: Спасибо и тебе, и до встречи...
3: До скорой.
2: Летом, но попозже. See you.
4: Bye-bye. Have a good summer.

0: Beautiful Places, это Тиеста, Бригаде У на Европе Плюс, 9.18 в Москве, Ви.
1: Да.
0: Что расскажешь мне?
1: Ой, я расскажу чудесную историю, очень комичную, я бы сказала.
0: Комичную? Ты так об этом не комично сказала. Комичная. Она как будто бы по интонации больше поучительная.
1: Она очень милая, безумно милая, но это такое прям, знаешь, неудобненько получилось.
0: Неудобненько. Хорошо, послушаем. Впереди Вики Ньюс, Бригаде У на Европе Плюс.
2: Реклама. Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
3: Все.
2: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
4: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.
5: «Золотой ларец».
6: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации правила количества призов вместе с сроком и порядком получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
7: Город подождет.

0: всегда ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
0: Exit RX. Эффектная премиальная кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
2: Exceed. Born for more.
3: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
4: Все как всегда.
3: А давайте Алана Мама. Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
4: 50! Заказывай!
5: Пироги Алана Мама в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП Блохимов имени Язвич. Город Краснодар. УГРН 323-237-500-521-445.
6: Ну все, пора бежать.
7: Куда бежать?
6: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
8: Сто два и два FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре.

0: это Зейн Бригадю на Европе Плюс 9.24 в Москве. Вики,
1: да.
0: Рассказывай.
1: Рассказывай.
2: Вики Ньюс. В Бригаде У.
1: Все, кто были в Турции хотя бы раз или видели видео из этой страны, знают, как там любят котиков.
0: Да.
1: Да. Они там вообще свободно гуляют везде. В магазинах, в музеях, в кафешках могут на столе лежать. Совершенно спокойно.
0: Если вы отправились в Стамбул с курточкой, мягкой, тепленькой, на улице жара, и вы решили снять курточку, чтобы сфоткаться, никогда не кладите ее на пол.
1: Ну, просто котик решил пометить тебя. Думал, что уедет с тобой.
0: Вот именно это и произошло. Но он пометил, но не уехал.
1: Да. А тут один рыжий котик просто, мне кажется, перешел на следующий уровень. В общем, рассказываю. В Измир приехала гастрольная труппа балетная из России. Вот. И они там представляли в театре постановку «Ромео и Джульетта». Ну, представляешь, Ромео и Джульетта.
0: Я представляю, они представляют. Все мы
1: да,
0: в целом
1: все
0: представляем.
1: Все мы представляем, да, что это такое. И вот кульминация. Ромео умирает, да, выпивает яд, умирает. Джульетта просыпается, видит, собственно, Ромео мертвым. Ну, драма. В этот момент все должны плакать, а все начинают плакать. И в этот момент выходит на сцену рыжий кот, который просто, видимо, мимо проходил, не знаю.
0: Подумал, что актер — это мягкая куртка.
1: Нет, не настолько, но он его начал цеплять за волосы, начал играться вот именно с Ромео, не с Джульеттой. Именно с Ромео. Ну, серию, ты что, лежишь? Давай поиграем.
0: Кукла.
1: И он прямо вот царапает, цепляет. Но я хочу обратить внимание, я следила внимательно за актером, он не подавал вида.
0: Не подавал
1: вида? Хотя я думаю, что это достаточно неприятно. Меня вот кот иногда кусает прям за черепушку. Это какое-то странное игрище. Вот. Не подает вида. Ну, естественно...
0: Когда спектакль закончился, актер вообще встал там? Все нормально?
1: А вот этого, кстати, я не видела. Но в зале всем понравилось.
0: Ой, милота.
1: Известнейший бренд спортивной одежды устроил в Сингапуре интересный показ. Это показ мод для людей, у кого есть собаки. То есть все модели были с собачками, с питомцами. И все луки были парные. То есть или одинаковые футболочки, или какие-то аксессуары, которые друг друга дополняют.
0: И у тебя его собаки.
1: Да, и судя по... Это новая коллекция у них такая. И судя по реакции зрителей, это, в принципе, то, что и нужно.
0: Да, а что там, кроссовочки, футболочки?
1: Вот все, что есть, да.
0: Да, все.
1: Да.
0: И кроссовочки, вот
1: и кроссовочки
0: маленькие.
1: И футболочки, и все.
0: Кроссовочки прям твои?
1: Я знаю, что такое кроссовочки. Кроссовочки, да.
0: На лапке которые?
1: На лапке, на лапке.
0: Очень мило, Вики.
1: Ну, кстати, собачки обычно в кроссовках очень странно ходят. Им неудобно, видимо. Знаешь, так, хоп, хоп.
0: Ну да, так уж природой поведено. Два кроссовка на одной лапе. Спасибо, Вики. Впереди гороскоп на Европе+. Плюс.

0: 9:31 на Москве, гороскоп на понедельник, 15 июня.
1: Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему.
0: Тельцы, день подойдет для учебы и саморазвития.
1: Близнецы, представятся возможности, а неплохо заработать.
0: Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете.
1: А львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют.
0: Девы, некоторые наши мысли будут подвергнуты сомнениям.
1: Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными.
0: Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям.
1: Стрельцы, встречи с некоторыми людьми оставят самое приятное впечатление.
0: Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег.
1: Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены.
0: Рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.

0: Лока-Лока, это Рехаб Бригадиум на Европе Плюс, 9.34 в Москве. У нас впереди сейф, в котором сегодня 13 тысяч рублей. Естественно, это уже не все. Есть еще 10 тысяч бонусом от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Итак, Вики, с днем ветра я тебя поздравляю.
1: Спасибо большое.
0: Да.
1: Ветер. Я, в принципе, хорошо отношусь к легкому ветерочку,
0: да.
1: Но никогда ты сделала суперукладку.
0: Угу.
1: Выходишь, и укладки нет через секунду.
0: А не бывает такого, что ветер, наоборот, как-то, ну, делает лучше, чем было?
1: Ну...
0: Это нужно изначально очень плохую укладку
1: сделать.
0: Если
1: было все плохо вначале, то потом ты такая, а, это ветер.
0: Хорошо, мы пойдем думать над вопросами, а вы звоните.

0: Не для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
0: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
4: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8 800 198 98.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Мам, голова болит и горло.
8: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
10: В этом весь ты.
9: И в этом весь ты, Т-банк.
11: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
14: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chiban.defispromo.ru.
15: 102.2 FM. 102.2 FM.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Лиф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:42 в Москве. Сейф в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Добрый день. Михаил, Тюмень.
4: Привет, Миш.
2: Миша. Привет, Тюмень. Миш, как там в Тюмени погодка?
3: Замечательная. 25.
2: 25. Это моя любимая температура в городе. Миша, тебе хочется попрохладнее или все-таки еще дать жару?
3: Да, в принципе, нормально.
2: Нормально. Миш, ну, у нас такая тоже нормальная сумма. В сейфе накопилось 13 тысяч рублей.
4: Ой, приятненько.
2: Есть еще дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно ответить на вопрос бонусом правильно. Поэтому давай разбираться, какой вопрос ты выбираешь бонусным. Первый, второй или третий?
3: Второй.
2: Второй вопрос. Миша, удачи. Начали.
4: Первая цифра. Итак, Миш, у нас сегодня день ветра. Я решила взять один город, который считается у нас одним из самых ветреных в России. Более того, там, ну, действительно всегда ветер, поэтому решили даже поставить такой некий памятник. Это арт-объект ветру. Там такой металлический желтый человечек, который отчаянно держится за зонтик, наклонившись вперед. Вот как ты думаешь, где можно встретить этот арт-объект и вообще про какой город идет речь? Улан-Удэ, Ставрополь, Калининград.
3: Калининград.
4: Калининград, третий вариант принято.
0: Вторая цифра.
2: Миш, как просил. Вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка, даже если сейф не взломаешь. Сегодня Международный день прогулки отмечается. Ты из Тюмени. А в Тюмени ведь много где можно прогуляться. И набережная прекрасная, и какие парки в Тюмени построили. Вот поэтому хочется с тобой поговорить про парки. В частности, про самый большой национальный парк России. А называется он Юга-2. Его площадь почти 19 тысяч квадратных километров, что, ну, плюс-минус Словения. Примерно такая же площадь страны. Где находится этот парк Юга-2? Коми, Красноярский край или Забайкальский край?
4: Сложно.
3: Путь Красноярский.
2: В Красноярском, да?
3: Да.
2: Второй вариант принято.
0: Третья цифра.
4: Ну и сегодня у нас день омаров. И вот я решила поговорить про нашего музыкального омара, Дон Омара. Прекрасный исполнитель из Пуэрто-Рико. Твоя задача определить, какой трек он исполняет. Вот, возможно, «Данза Кудура». Может быть, «Деспасито». Ну или «Газолина».
2: Так, секундочку, это что, три разных исполнителя?
4: Три разных исполнителя, да, ну и три классных трека. А вот где Дон Омар, как ты думаешь, первый, второй или третий?
3: Давайте третий.
4: Давай третий, «Газолина» принято.
2: Итак, Миша из Тюмени подобрал такой код от сейфа. 3-2-3. Внимание!

0: Миш, ну давай разбираться.
1: Ну, давай разбираться.
0: Без разбора мы не разбежимся.
1: Давай сначала я начну.
0: Давай.
1: Значит, с ветром у нас ошибочка. Это Ставрополь.
0: Да.
1: Прекрасный город, прекрасный арт-объект. У нас там даже фотографии есть оттуда. Ну и в третьем вопросе Дон Омар был у нас все-таки под первым номером Данза Кудура.
0: Миша, вот я скажу так. Если бы я отвечал на свой же вопрос, я бы вместе с тобой не выиграл. Потому что у меня правильный ответ – Комми.
1: О, да. Сложно.
0: Ну, с этим можно поздравить, Миш. Дорогой ты наш сердцу человек.
2: Бывает, нормально.
1: Да, звони нам еще,
0: и
1: обязательно.
0: Представляешь, как остальные рады. Благодаря тебе денег-то в сейфе стало больше.
1: Ага.
0: Хорошо?
1: Угу.
0: Звони нам еще. Счастливо. Пока-пока.
2: Счастливо.
1: Пока-пока.
0: Ну, а завтра в сейфе бригаду 17 тысяч рублей плюс бонус от Озонбанка.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: шоу «Бригаде У» на Европе Плюс. 9.49 в Москве. У нас впереди саундчек. И финальная возможность вспомнить опечатку или оговорку, которая произошла на работе, дома, быть может, в разговоре с незнакомым человеком.
1: Возможно, она вас подставила чуть-чуть. Да. И, возможно, вы не сразу это поняли.
0: И мы с удовольствием все это послушаем. Отправите голосовые.
1: Нам на наш сайт europaplus.ru. Там есть окошко «Написать в эфир».
0: Или отправляйте голосовые в личку сообществу «Европа Плюс ВКонтакте». Все послушаем в саундчеке.
2: Реклама.
3: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом. Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
4: Зачисляй, храни и трать.
5: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
6: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
8: Срочно ищу литейщика, заказы горят.
9: Помогите найти зубастого продажника.
10: Мне очень нужен четкий программист.
11: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
12: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, вести и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Бесплатная доставка весь июнь из Гиперленты. Заказывайте все нужное к дачному сезону в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 30 июня 2026 года. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН, 103-78-320-48-605, 6+.
4: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 9.56 в Москве. Сегодня в саундчеке слушаем опечатки и оговорки. Слушаем и радуемся.
2: Давай.
1: Это же наверняка были веселые ситуации.
2: Ну, по крайней мере, со стороны.
1: Ну, вот, например.
3: Привет, Европа Плюс. Когда я училась в школе, у нас на уроке английского было аудирование. И я очень плохо услышала, что там увидел главный герой. Спросила соседку, услышала, что он увидел голую женщину. Ну, я так и записала. Когда мы вышли на перемену, я решила уточнить у подруги. Оказывается, он увидел голову женщины. Представьте, какая была радость у учителя, когда она проверяла мою работу.
1: Наконец-то хоть кто-то нормально услышал.
2: Ну да.
1: Но с другой стороны, голова что, одетая была?
2: Ну, кстати, да.
1: Ну.
2: А руки в ладошке? Вряд ли в перчатках.
1: Согласен, Вики. Ну и финальное на сегодня.
4: Привет, бригада У. Когда я учился в школе и учил стихотворение Пушкина, которое звучит как «Я вас любил, любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем». Возможно, очень сильно переволновался и просто сократил. «Я вас любил, быть может, не совсем».

0: Эльчик, ты понимаешь? 2 недели лето полноценное. Ой, лето, июня.
1: А вот так в голове и
0: перестроится. На мелодраму, там, где не надо. Да. Июня, июня, надо же наслаждаться.
1: Но это же прекрасная новость. Это значит, что все еще впереди.
0: Угу.
1: Почему мы говорим так, как будто бы завтра мы уходим в отпуск?
0: Нет,
1: хотите вы этого или нет, мы встретимся завтра. Меня зовут Вэл.
0: Меня зовут Вики.
1: Бригада У Европа Плюс. Счастливо.
0: Пока.

0: столице 10:00. Слушаем новости в исполнении Павла Беседина.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Еще одна обязательная маркировка может появиться в России. Десятки обновленных пляжей открылись в Анапе. И россияне рассказали, куда они опаздывают чаще всего. Далее подробности. Еще одна обязательная маркировка может появиться в России. Речь идет о маркировке видеороликов с нарушениями правил дорожного движения. Отмечаясь специальным знаком, предлагают аудиовизуальный контент, в котором демонстрируется несоблюдение правил. Такое поручение ведомством содержится в утвержденном документе правительства. Как передают ТАСС, предполагается, что маркировка поможет защитить граждан от информации, способной сформировать положительный образ рискованного поведения на дорогах. Речь идет о видеоматериалах с опасными маневрами и другими нарушениями ПДД. 44 обновленных песчаных пляжа открыли для отдыха и купания в Анапе. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края. С начала года Анапа упустила 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле и августе уже повысился на 10%. Как пишет российская газета, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Минувшей весной пляжи, загрязненные мазутом, засыпали свежим песком из карьеров. Треть несовершеннолетних россиян имеют от 1 до 3 банковских карт, при этом почти половина регулярно пользуется лишь одной. 22% имеют 4-5 карт, 11% владеют 6 или даже 10 картами. Больше 10 карт оформлены только у 5% россиян. Главной причиной оформления нескольких карт наши люди называют желание получить максимальные бонусы и кэшбэк. Россияне чаще всего опаздывают на работу и учебу. Согласно свежему опросу, это происходит почти у половины жителей нашей страны. При этом треть опрошенных признается, что реже всего приходит вовремя на встречу с друзьями или на романтическое свидание. Главной причиной своей непунктуальности больше 40% респондентов называют общественный транспорт. На втором месте автомобильные пробки. Среди других причин – нежелание рано просыпаться, загруженное расписание, а также длительные сборы. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 71 рубль 91 копейка, евро сдулся 82 рубля 97 копеек. С новостями пока все. С вами остается Тимур Бодров. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем отличного дня.

0: И вот что вы должны запомнить, ребята. Лето создано исключительно для радости и счастья. Да и грустить летом – это настоящее преступление. Так что, несмотря на понедельник, несмотря на кучу дел, улыбаемся и пляшем. Привет, Салам и Зен. С вами «Лету радуйся», я Тимур Бодров. Мы Европа Плюс, и они – самые топовые артисты планеты. Только что уже Элли Солдо, Jamaican Bam Bam. Далее продолжим в компании Чонгука и Алекса Уоррена.
1: Реклама.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников. Механика и автомат. Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: 20

0: 32 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
2: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
1: Куда?
2: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
1: А школа есть?
2: Да прям через дорогу.
3: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась с помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
5: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
4: Не упустите свой шанс стать родителями.
5: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шеф, завтра ваш день рождения. Что заказывать? Торт, фрукты?
7: Все как всегда.
6: А давайте «Алана Мама». Пироги. До 15 часов, скидка до 50%.
7: 50! Заказывай! Пироги «Алана Мама» в офис. Скидка до 50% при заказе с 8 утра до 15 часов. Успейте. Телефон 290-9505. 290-9505. ИП «Владимир Фоминия», Зарич, город Краснодар, УГРН 323-237-500-521-445.

0: Goodbye, Auffy Drazen. Мы говорим ансамблю Tokyo Hotel. Ну и далее на Европе Плюс мои любимцы и большой хит сезона. Значит, любимцы мои — это группа Tame Impala, и песня в их исполнении называется Dracula. Tame Impala — ребята, которые к своему прорыву в чартах шли 17 лет. Когда я узнал про Tame Impala? Ну, наверное, лет 10 тому назад, когда у них вышла пластинка Currents, и Риана еще перепела их песню. Вот, сейчас австралийцы доминируют в мировых хит-парадах, и все благодаря хиту Dracula. Послушаем его далее, да, на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Оганск, 15-774-656-96-72.
4: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месяц, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
5: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК Прометей». ОГРН 118-237-502-53-04. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
9: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
10: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8-800-100-40-30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
11: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио». 205-35-59.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

Мы тут эти полчаса на Европе Плюс. Скоро слушаем Don't Wanna Go Home. Это Медуза. Будет клубная тема Think About Us.

0: Чаус. Джей Шон с вами в эту суперхитовую 30-минутку на Европе Плюс.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Мам, чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама «Аухилинрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Urban, Party, New, Rock, Свежее, Light и K-Pop. europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: Да, переходим к водным процедурам. Это Swim от BTS, купается в любви фанатов армии. Вот, продолжает мировой турне. Ребята в прошлые выходные буквально выступали у себя на родине в Пусане, а на следующей неделе Ариран Тур от BTS продолжится уже в Европе. Начнутся концерты в Испании. Вот. Ну и, конечно, вы помните, наши слушатели и слушатели Европы Плюс будут на концерте BTS в конце года в Бангкоке. Да. Но не будем торопить события. В муз-повестке, да, в музыкальной повестке этого понедельника. Далее свежий хит Калвина Харриса «Satisfy». И до этого наша любимка «Зиверт».
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
7: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
8: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинск. 231Б.
9: Больше хитов, больше музыки.
10: FM.
9: Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Это что за трек? Это что за супер песня? Это Satisfy от Calvin Harris и Jay-Z. По-моему, эталонный летний гимн. Трек, залитый солнцем, записанный специально для наших сезонов отпусков. Сезон отпусков. Вот, и что важно, трек этот от недели к неделе становится все выше в главном дэнс-чарте страны. В топ-клаб-чарте на прошлой неделе Satisfy добрался до 12 места. Вот, послушать, как это было, услышать самые актуальные электронные хиты сезона можно в эфире нашем не только по субботам. Можно услышать топ-клаб-чарт в любое удобное время, поскольку шоу в виде подкаста можно услышать на многих платформах. Также подкаст топ-клаб-чарт Чарт есть и на europoplus.ru.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться – торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
5: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
6: Разговаривают на кошачьем. Ты тоже из этих? Ты тоже слушаешь подкаст «Бригада Уличка»? Каждый вторник.
2: Все подробности на сайте europoplus.ru.
7: Слушай и смотри подкаст «Бригады Уличка». Даже если ты кот. Бригада!
8: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Так, и в эти полчаса на Европа плюс появится недавний лидер Еврохит ТОП 40. Это Тедди Свимс. Тедди Свимс, песня «Мистер Know It All». Добавим кей-попа, послушаем «Супернова Лав». Нам споет «Мод». Короче, 30 минут хиты в режиме нон-стоп. 30 минут музыкальных удовольствий на Европе+.
0: Сегодня утром на Европе+.
2: Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
1: Это, кстати, очень странно.
3: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
0: Реклама.
4: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.

0: 2, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организаторе правил, количестве призов, срок, действий, порядке получения на озон.ру.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
2: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
3: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
2: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Вообще, в детстве понимал не очень, когда бабуля мне говорила: «Тимурчик, много будешь знать, скоро состаришься». Теперь я ее, ой, как понимаю. И мало того, со временем пришел к тому, что плохая память, хорошее здоровье – это верный рецепт счастья. Да, короче, поменьше негативных мыслей, побольше классной музыки на Европе+. Таков наш лозунг на сегодня, таков наш лозунг навсегда. Только что «Mr. Know-It-All» Тедди Свимса, далее классика в рубрике «Ё-моё, стра-моё». Будем слушать «Папа УТ». Меня зовут Тимур Бодров. Всем привет и...
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Слово «Родинка».
6: Слушай, что за Маривиль? Почему все про него говорят?
7: Потому что такого рядом с Краснодаром еще не было.
6: Три огромных бассейна среди природы?
7: Бар, ресторан, отель, музыка.
6: Подожди, и все это рядом?
7: Всего 20 минут от центра Краснодар.
6: Похоже, летом все будут здесь.
7: Маривиль. Улица Шапсугская, дамба 10/2.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
2: Приготовься! На Европе Плюс Ice Quest!
3: У нас в Краснодаре?
2: У вас!
3: Европа Плюс?
2: Да!
3: Ice Quest?
2: Ice Quest!
3: Прикольно!
2: Выиграй запас мороженого на Европе Плюс. Будни 13.35. Ice Quest!
4: С 1 по 30 июня.
5: Подробности в группе Европы Плюс Краснодар ВКонтакте.
6: Для любителей мороженого старше 12 лет.
7: Генеральный партнер проекта — фабрика «Здоровые продукты».
8: Сёмыч! Сёмыч!
9: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
10: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
11: Мой факт про курицу был первым.
12: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
10: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
13: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
14: Фактовый зал.
15: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: Last, как признавалась Виберекса, песню эту она написала после тяжелого периода депрессии. И исцеление, спасение девушка нашла на танцполе. Да, на танцполе в ночном клубе. Вот такая вот новая религия, вот такая вот new religion. И если у вас в эти дни, в этом сезоне тоже непростой этап жизни, несмотря на понедельник, предлагаю уже сегодня запланировать что-нибудь эдакое на пятницу. Да, устроим в пятницу ночью, вечером молебен на танцполе под неоновыми огнями, под хит Биберекс и New Religion. Хотя, с другой стороны, танцевать можно вполне и на рабочем месте. Мы к этому вас подбиваем постоянно. Так вот, далее зажигательный ретро-соул номер Бруно Марса «I Just Might».
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Спешите посетить аквапарк Ниагара. Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35, район Мега-Адыгея. 0+.
4: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике «Кидсмед» – это личный педиатр с рождения и до года, контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 127-770-091-74-86. Город Москва.
6: Лето, море, Анапа. Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
7: Ну все, пора бежать.
8: Куда бежать?
7: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый JQ J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
9: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Кто там жаловался, что сил не хватает в понедельник? Вот вам, ребята, только что главный музыкальный энергетик сезона без сахарина и таурина. Песня «Феникс» от Beowulf. Да, покажем понедельнику, кто тут главный. А далее бодримся под хиты от Black Eyed Peas и Сабрины Плотниковой «Карпентер».
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Камаро». На очереди Джей

0: кофе. Европа Плюс. Больше хитов. Больше музыки. Больше концертов.
1: Реклама.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: количестве призов, срок, 200 билетов и получение на озон.ру 16+.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

ну вы помните, да? Люба, Любонька, целую тебя и вообще. Вот, пожелаем удачи парням в поисках, а нам пора торопиться, мы тут летим в час новый, там еще больше хитов, еще больше музыки.

0: Европа Плюс, Краснодар. Для детей старше 12 лет.
1: Топ Ньюс на Европе Плюс.
2: О самых интересных новостях из мира шоу-бизнеса нам сейчас поведает Влад Григорян. Привет!
3: Привет, Кирилл! Всем добрый день! Шиная Твейн отыграла закрытый концерт в лондонском пабе Shackwell Arms. Билеты по цене 25 фунтов стерлингов разыгрывались специальной лотереей. Шоу было приурочено к выходу альбома Little Miss Twain, где Шиная возвращается к своим музыкальным истокам, с которых начинала в 8 лет. Дженнифер Лопес в шоу Джимми Ки заявила, что, цитата, «все делала неправильно», посвятив жизнь отношениям. После четвертого развода с Беном Аффлеком Джей Ло наслаждается одиночеством и уже не ищет новую любовь. Она призналась, что впервые с ранней юности чувствует себя свободной и не хочет омрачать это состояние. Тейлор Свифт подарила гитару 8-летней девочке Мэдалин, которая отправила соседу-музыканту бумажный самолетик с просьбой исполнить Love Story. У видео уже миллионы просмотров. Сама же Тейлор Свифт написала ребенку трогательное письмо. А музыкант Итан Хейс тоже получил от Тейлор подарок – гитару, но признался, что ожидал всего лишь автограф. Пэрис Джексон в подкасте «Trying Not to Die» призналась, что больше не хочет публично делиться воспоминаниями о своем отце Майкле Джексоне. Пэрис заявила, что ценит личное пространство и не обязана ничего доказывать публике. По ее словам, связь с отцом была прекрасной и больше никого не касается. Ранее Пэрис Джексон чувствовала некоторое давление общественности, чтобы она рассказала о неизвестных фактах биографии короля поп-музыки. Это были новости, о которых говорят Топ Ньюс на Европе Плюс.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
5: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Но делать это нужно. А лучшим помощником 24/7 является Европа+. 13:03. Тебя приветствую я, Кирилл Камбаров. На ближайший час отвечаю за твое прекрасное настроение, толкаю на подвиги и победы. Будет кинокайф, сможешь попасть на предпремьеру крутого фильма, скоро расскажу какого. Еще один соблазнительный пункт – это возможность пройти Ice Quest и получить большой запас мороженого. Верю, ты слышал пятничную подсказку и знаешь, где сегодня в Краснодаре припрятан вкусный освежающий десерт. Играть будем во второй половине часа. Чуть раньше гороскоп на первый рабочий день. Важная информация для тех, кто любит, чтобы все шло по плану. Ну и хиты будем слушать, причем на максимальной громкости.

и зажжет свет в конце туннеля. Glow in the dark. Ну а прямо сейчас на Европе Плюс Краснодар забава для киноманов. Ты можешь выиграть пригласительный для двоих на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес» в Синемапарк ОС. Новинку будем смотреть 24 июня, а дозваниваться нужно прямо сейчас. 991-102-2.

0: на кайф. На Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: 13 часов 9 минут. Представляю настоящего киногурмана. Это Артур. Он первым дозвонился. Ему и привет.
4: Привет, Европа Плюс.
3: Артур, что же успел сделать в первый рабочий день? Признавайся.
4: Много-много-много работы.
3: Много-много работы. Ну, ты доволен результатом?
4: Ну, да.
3: А еще из главных достижений ты-то дозвонился. Поздравляю тебя. И прямо сейчас ты можешь получить в подарок от Европы Плюс Краснодар пару пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес» 24 июня в Cinema Parcos 18+. Я задам тебе вопрос, дам три варианта ответов. Ты можешь однажды ошибиться, но третьего шанса не будет. И вот какое задание. Главную роль в новом фильме исполнил знаменитый оскароносный актер по фамилии Кроу. А как зовут его? И варианты. Джонни, Леонардо или Рассел?
4: Рассел.
3: Есть такой актер?
4: Конечно, Рассел Кроу.
3: Он оскароносный?
4: Да.
3: Окей. Ну, правильно. Ты идешь на предпремьерный сеанс фильма «Ночной бизнес». Я тебя поздравляю.
4: Спасибо.
3: Пожалуйста, если у тебя будет возможность сфоткать себя и компаньона, сделай это, публикуй фото с хэштегом Европа плюс Краснодар, мы это любим. Договорились?
4: Хорошо, конечно.
3: Артур, тебе всего самого доброго. Если тебе не повезло, как Артуру, дозвониться, пробуй делать это либо сегодня вечером в Краснодар онлайн, либо завтра, все получится. Ну а далее на Европе плюс Маршмелло и Португал The Man.
0: Кинокайф. Кинокайф.

0: 13 часов 19 минут на Европе плюс Краснодар. Алан Уокер, Изабелла Мелкман, Кэтрин О'Райан, Broken Strings. И несмотря на то, что произведение современное, создатели прикоснулись к вечному, к классике, в данном случае к поване Габриэля Форе. Совсем скоро гороскоп, твоему знаку зодиака звезды сулят успех. Подробности через два хита. Это «На малиновой луне» группы «Майя Мишель» и «We Pray» британцев Coldplay. Больше хитов, больше музыки на Европе плюс.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
4: Город подождет. Вы

0: Только ждут тебя. Приходи за своей порцией солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
3: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
8: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
7: Куда?
8: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
7: А школа есть?
8: Да прям через дорогу.
9: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Кроссовер «Амода С5» вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В «Квазар Краснодар» на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 000 рублей.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем, где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
12: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
13: Краснодар. Онлайн. Европа. Плюс.

0: 12 июня, понедельник, и сегодня вот какой расклад. Овны, не отказывайтесь от чужой помощи, гордость тут ни к чему. Тельцы, день пройдет, подойдет для учебы и саморазвития. Близнецы, представится возможность неплохо заработать. Раки, если вы захотите произвести хорошее впечатление, то вы легко это сделаете. Львы, романтические встречи и предложения сегодня вас даже не разочаруют. Девы, некоторые ваши мысли будут подвергнуты сомнениям. Весы, неожиданные происшествия будут очень даже приятными. Скорпионы, не давайте лишнюю волю своим эмоциям. Стрельцы, встреча с некоторыми людьми оставит самое приятное впечатление. Козероги, сегодня не тревожьте по пустякам своих коллег. Водолеи, не делитесь секретами с теми, в ком вы не уверены. Ну и рыбы, иногда стоит прямо говорить о своих желаниях.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: 13:33. Солнечный понедельник в Краснодаре так и шепчет отправиться на поиск большого запаса мороженого от Европы Плюс. А пройди айс-квест и забери охлаждающий подарок. Важно знать локацию, где сегодня в городе спрятан этот вкусный приз. Ее в минувшую пятницу обозначила Юлия, победительница предыдущей игры. Владеешь этими данными? Ну, тогда смело набирай номер 991-102-2, код города плюс 7861.
1: Прогноз погоды.
0: Плюс 27 градусов в эти минуты в центре Краснодара. По данным Яндекс Погоды, сегодня вечером 24 с плюсом, ночью 17 выше 0. А уже завтра будет облачно, днем на термометрах 27 градусов тепла.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
3: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. РИЦ. Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
4: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой.
5: Первой.
4: Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье. Собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8-800-156-68. azimuthotels.com. 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
8: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
9: В этом весь ты.
8: И в этом весь ты, Т-банк.
10: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
12: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Plus.
1: 13 часов 42 минуты. Давайте знакомиться с Александром. Он сегодня вызвался отыскать запас мороженого для большой компании. Привет!
2: Привет, Кирилл. Привет, Европа Плюс.
1: Александр, по голосу слышу, что ты везунчик по жизни. Вот можешь привести пример, когда тебе счастье привалило?
2: Да, каждый день счастье. Просыпаемся, счастье. Выиграли на Европе Плюс запас мороженого, тоже же счастье.
1: Вот мне нравится играть с оптимистами. Здорово, когда ты ах, а не ох. А вот сейчас тебе необходимо угадать место в городе, где спрятан запас мороженого. Дам тебе три варианта. Определи верный. Сегодня запас мороженого спрятан. Локация номер один – Яблоновский мост. Локация номер два – сквер фестивальный. И третья локация – стелла и скульптура «Добрый ангел мира» в горпарке. Твой ответ?
2: Давайте про ангела мира в горпарке.
1: «Ангел мира в горпарке», — сказал Александр.
0: Квест пройден. Собирай свой запас мороженого.
1: И прошел квест, справился с заданием. И что? Получает от Европы Плюс запас мороженого для большой компании. Я тебя поздравляю, Александр.
2: Благодарю вас, Кирилл. Спасибо, Европа Плюс.
1: Это значит, что ты слышал предыдущую подсказку, и поэтому так легко, да, совсем? Вот по щелчку пальца справился.
2: Да, все верно. Я там слушал это.
1: Прямо сейчас мы с тобой должны определить, где спрячем запас мороженого завтра. Предлагаю тебе на выбор главную городскую площадь, Рождественский парк в Юбилейном или в районе Северных мостов. Где лучше всего спрятать запас мороженого? Твой вариант.
2: Давайте в центре на площади.
1: Главная городская площадь, сказал Александр. И завтра мороженое будет спрятано именно там. Ты сможешь стать обладателем этого большого запаса, если дозвонишься в Ice Quest с 13 до 14 часов и назовешь верное место.
3: Спонсор программы ИП «Нефедов» Дмитрий Николаевич.

0: глазах. Калум Скотт и Леони просят остаться. Stay в 13 часов 50 минут на Европе плюс Краснодар. А почему это так важно остаться? Да потому что в часе новом Max Feeling, еще больше хитов, больше музыки. Эту 60-минутку завершат хиты от Доминика Файка, Baby Doll и August от группы Intelligence. В общем, хиты красивейшие. Меня зовут Кирилл Камбаров. Понедельник продолжается, и он, как мне кажется, приготовил тебе еще не один приятный подарок.
1: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
4: Это более 2,5 миллиона друзей.
5: Привет! Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подпишись!
7: Это Антон Камолов.
8: Артур.
9: И Саша.
7: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
7: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: даже зимой. Верное дело, включаешь Тэм Импала и получаешь лето. Ну а сегодня июнь продолжается. Мы, конечно, не могли пройти мимо этого маститого австралийского музыканта и его музыки со вкусом лета. Когда тепло, оно как-то все ярче, и даже понедельники, правда же? Так что в этот понедельник продолжим держаться вместе в компании лучших хитов этой планеты. Вот что я, Макс Филин, с собой к вам принес. Впереди Avalon Roxanne, Where to Go уже через пару минут, а еще поймаем классную тему от мистера Моби. И это Why Does My Heart Be So Bad?
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все.
4: Все, все.
3: Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
5: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
6: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
8: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит. Отпуск будет экстра».
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
12: Интернет не работает? Социальные сети молчат? Пора включить радио. Группа компаний «Выбери радио». Реклама, которая работает. 205-35-59. Звоните, и клиенты придут.
13: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
14: 102.2 FM. 102.2 FM.
15: Рекламная служба в Краснодаре.

0: рискует стать главным саундтреком этого лета. Но загадывать не станем. Пока давайте проверим, удастся ли ребятам добраться до первой строчки нашего чарта Еврохит ТОП 40. Голосовать, поддерживать, танцевать под шады можно на нашем сайте europaplus.ru. А итоги будут, как всегда, в ближайшую пятницу от Алекса Мануилова. Так что welcome, голосуйте. Там же можно оставаться на сайте и слушать Европу Плюс онлайн. Слушать будем впереди Мохамби, Hello, а еще впереди Ёлка и Кельвин Харрис.
1: Реклама.
2: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
5: Это более 2,5 миллионов друзей.
6: Привет!
7: Мы бригаду! Вступай в группу Европа Плюс.
6: Подрисим!
8: Это Антон Камолов,
9: Артур
10: и Саша.
8: Если мы что-то не договорили в эфире,
10: можем
8: договорить здесь.
11: Это Алекс Мануйлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
12: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: сегодня утром на Европе Плюс.
1: Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
2: Странно.
3: Это, кстати, очень странно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра. Бригада!
0: Реклама.
5: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
6: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
5: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
7: Зачисляй, храни и трать.
8: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
9: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.
10: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
11: Избавиться от зуда может быть проще,

0: Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Будда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. Украина 116-784-739-2130. 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «КРН Лояльность». 0+.
4: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту.
3: Подробности на europaplus.ru. 18+.
4: А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести без списания достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон. Карта клиентских правил».
5: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
6: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Калифорнии в этом году отмечают красивую дату — 25 лет. Отмечают с размахом и суперхитом этого года «California Nights». Что ж, мы поздравляем и, конечно, продолжим хранить плакаты группы у себя под кроватью. Или даже, возможно, тут такое дело, юбилей все-таки можно и на стену снова повесить. Пока же двинем дальше. Скоро с нами музыкальные гости из Австралии, Flight Facilities и All Eyes Travel. Еще будет Тиесто и Бриана Грейс, Beautiful Places и Teddy Swims, Mr. Know It All. Меня зовут Макс Филин. Всем легкого понедельника вместе с Европой Плюс.
1: Реклама.
2: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
5: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: ООО «Родинка».
7: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашай. Официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас.
8: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
9: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
8: Куда?
9: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
8: А школа есть?
9: Да прям через дорогу.
10: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей, получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.

0: Развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
5: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика. Новинки из мира авторского кино. Записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: Европа Плюс. Кинокайф. Только горячие премьеры и только для слушателей Европы Плюс. Триллеры, приключения, экшен, супергерои и захватывающие истории. Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Европаплюс.ру. Для киноманов старше 12 лет.
7: 102.2 FM. Рекламная служба в Краснодаре. Телефон 205-35-59. 205-35-59.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые.

году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама. В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: на озон.ру.
1: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
2: Европа Плюс. Музыка, которая нравится тебе. Заходи на europaplus.ru или скачивай мобильное приложение и наслаждайся.

0: Бонго. Да, это мы, это Европа Плюс. Если вы заметили, да, уже две недели как лето, это мы сделали. Это мы включили вместе с хитом Бонго и вместе с Russian Raul Alejandro и Wizkid. Лето включили, это уже хорошо, уже все в порядке. Осталось в этот первый рабочий на неделе добавить больше хитов и больше музыки. Это мы тоже сделаем, но чуть подождите, чуть впереди. Через пару минут с нами первая строчка чарта Еврохит Топ 40. Это Алекс Уоррен, Fever Dream. Будут также Боб Синклар и Кайза, I Can Wait. И еще один человек лета, это Кельвин Харрис. Встретим его одноименную историю. А, кстати, кто ваш муз-фаворит на этой неделе, расскажите об этом на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит Топ 40.
1: Реклама.
2: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Кажется, я понял, где пройдет это лето.
5: В Мэривиль?
4: Ага. Бассейны под открытым небом, природа, рестораны, отель.
5: И атмосфера, ради которой не хочется уезжать.
4: Самое странное...
5: Что?
4: Это не море.
5: Даже лучше.
4: Мэривиль. Адыгея. Улица Шапсукская, дамба 10/2.
6: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
11: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
12: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк.
15: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Рекламная служба в Краснодаре.

0: Алекса, еще впереди Coldplay и Ваня Дмитриенко.
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» – это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Лето создано для моря. Чистое лазурное побережье, собственный пляж и анимация для всей семьи в Азимут-парк-отель «Прометей Небук». Подарите себе дни, наполненные солнцем, улыбками и настоящим отдыхом. Ваше лето начинается здесь. 8 800 156 68. azimuthotels.com 0+. ООО «ОК «Прометей». ОГРН 118-237-502-5304. Село Небук, территория ОК «Прометей-1».
4: Мам, голова болит. И горло.
5: Быстрая помощь вашему ребенку в клинике «Кидсмед». Наши педиатры выезжают на дом без выходных. «Кидсмед» в Краснодаре. Подробнее на сайте kidsdefismed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
7: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
8: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
7: Не упустите свой шанс стать родителями.
8: Клиника репродукции «Эмбрио». 8 800 500 2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
10: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, сроках, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
11: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Яферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

0: Can't Hold Us. Будем слушать, а еще чит-код Train Bloom.
1: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада.
2: Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
3: Странно.
0: Это, кстати, очень странно.
4: Это Белл и Вики. Слушай завтра с 7 до 10 утра.
1: Бригада! Реклама.
5: Джетур Т1. Кроссовер повышенной проходимости для путешествий. Интеллектуальная система полного привода и мощный двигатель. Современные технологии безопасности и комфорта. Выбирайте свой Джетур Т1. Цена 3 миллионов 520 тысяч рублей. Джетур Т1. Безгранично близко.
6: Действительно до 30 июня. Цена указана с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Мотор Рус».
7: Мам, чешется. Что делать?
8: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
9: Реклама АО «Хелен Рус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: 17 часов в Краснодаре.
1: Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
0: Добрый вечер. Меня зовут Влад Григориан. Далее к свежим новостям. В России могут ввести маркировку контента с нарушениями ПДД. Обнародованы предварительные результаты ЕГЭ в Краснодаре, а фильм «Майкл» стал самым успешным музыкальным байопиком в истории. Теперь подробнее. В России рассматривается вопрос маркировки аудио- и видеоконтента, в котором демонстрируются нарушения правил дорожного движения. Как сообщает ТАСС, документ уже утвержден правительством. До 2027 года проработкой этой инициативы займутся Роскомнадзор, МВД, Минцифры, а также Минкультуры и Минтранс. Тем временем в МВД сообщили о фейковом сайте Роскомнадзора. Для этого мошенники зарегистрировали домен rkn24.ru. На нем представлены справочные материалы, форма обратной связи и каталог несуществующих сотрудников ведомства. Все это должно вызывать доверие у потенциальной жертвы. В столице Испании запустили бесплатные курсы для электриков и строителей. В Мадриде планируют обучать кандидатов даже без опыта на фоне острой нехватки работников. Власти признают, что сектор переживает кадровый кризис, опытные мастера уходят на пенсию, а молодежь все реже выбирает рабочие профессии. 73 выпускника краснодарских школ заработали по 100 баллов на едином госэкзамене. Из них 48 получили высший балл по литературе, 23 по химии и двое по истории. Период ЕГЭ продолжается, так сегодня выполнялись задания по биологии, географии и письменной части иностранных языков. Мировые сборы фильма «Майкл» превысили 911 миллионов долларов. Это делает его самым успешным музыкальным байопиком. Фильм о Майкле Джексоне обошел «Богемскую рапсодию» о Фредди Меркьюри. 10 миллионов долларов «Майкл» собрал в России. Напомню, в отечественный кинопрокат он вышел при поддержке «Европы плюс». Теперь о валюте и погоде. Курс доллара 71 рубль 91 копейка, евро 82 рубля 97 копеек. В центре Краснодара сейчас 26 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра облачно с прояснениями, без осадков, плюс 27 по Цельсию. Предстоящей ночью 18 выше нуля. К этой минуте все новости, дальше только самая лучшая музыка и Алекс Мануйлов.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма 5».
1: Статус не измеряется в метрах. Он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма 5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.

0: и Faithless на Европе Плюс. В каком-то смысле и правда у Биби началась такая новая эра, Prime, новая эпоха. На днях певица представила свой первый независимый альбом New Religion как отражение новой реальности. Артистки скрываются на третьем месте нового альбома Dirty Blonde. Так что если вдруг вы тоже хотите яркости, свободы, независимости, слушайте альбом Биби, вдохновляйтесь и, конечно, создавайте этим летом свою New Religion. Мы вас точно поддержим. Впереди будем вдохновляться классной музыкой Tame Impala и Джей. Не скоро, Дракула. Чуть раньше здесь Оффенбах и Ник Уотерхаус. Качи, а еще заценим утренний саундчек бригады У.
1: Реклама.
2: Лучший подарок – это новые возможности. Подарите близким обучение в автошколе «Шанс». До конца месяца действуют выгодные условия. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории. 240, 24, 24.
3: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
4: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: О, «Родинка».
6: Мороженое – это круто!
7: А «Крутис Айс» еще круче!
6: Мороженое «Крутис Айс» от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками. Мохито. Клубничный мохито. Тропик. И пина колада «Крутис Айс». Закрученная история вкусов.
8: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
10: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение. Предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте». 8 800 198 98.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. 18+.
14: Улетное настроение и волны позитива. Аквапарк «Джубга» приглашает в гости. 13 взрослых горок, детский комплекс с подогревом, волновой бассейн, быстрая река, серфинг, пенная дискотека и суператтракцион для бесстрашных «Королевская кобра». Уютное кафе, неповторимая атмосфера и отдых с ветерком ждут вас. Аквапарк «Джубга». Новороссийское шоссе 10А, 0+.
15: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
16: Скачивай мобильное приложение «Европы Плюс».
17: Слушай 9 музыкальных потоков самых разных стилей и любимые подкасты.
16: Открывай для себя новинки и узнавай, какой трек звучит в эфире.
17: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
16: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.
18: Рекламная служба в Краснодаре.
19: Европа.

0: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
1: Сегодня в саундчеке вы рассказываете об опечатках и оговорках. Давайте послушаем.
2: Давай.
3: Привет, бригада У, привет, страна. У меня был случай. Мне друг советовал фильм и написал: «Посмотри лучшие в аду». Я прочитал: «Посмотри лучшие в аду». Я прочитала: «Посмотри лучше в аду». Ну, так себе была история, конечно.

0: Нет.
1: Ну, подожди, это констатация факта, это хорошие новости.
2: Ну, либо он слил какую-то информацию не в тот чат. Работа ведется, инфекции нет. А, планов? Нет, никаких, все нормально.
3: Доброе утро, бригада У. Я адвокат, и в моей профессиональной деятельности самая частая ошибка людей, которые обращаются за взысканием элементов. Не алиментов, а элементов. И так это тяжело мне дается к восприятию.
2: Не, ну тоже можно. Ну вот элемент средства передвижения этого человека. Можно, пожалуйста, переписать на меня? Элемент декора,
1: ну,
2: этой
1: можно,
2: квартиры,
1: можно,
2: да?
1: Можно, да.
2: Вот это элементик зарплаты, сколько там процентов. Тоже, пожалуйста, сюда. Дальше.
4: Доброе утро, Европа Плюс. Привет, Вэл, привет, Вики. У меня была такая ситуация. Я сидел на совещании рядом с коллегой, которая мне очень симпатична. И она постоянно, ну, засыпала. И я ей просто на листочке в ежедневнике пишу. Не спать. И показываю. Она даже не улыбнулась. Думаю, блин, вот это да. Потом спустя несколько дней я прочел, что я написал. И я пропустил букву П.
2: Рекомендовал не бояться заседания.
1: Смешно.
2: Неплохо. Ну, финальное, да? Там, ну, тоже нужно будет представить в голове пропущенные или измененные буквы. Короче, слушайте.
5: Доброе утро, бригада У. Я работаю в организации по производству изделий из камня. И мы в теме письма всегда пишем название изделия, которое считали заказчиком. И вот однажды я отправила коммерческое предложение на столешницу для кухни, и только уже в папке с исходящими письмами увидела, что пропустила букву «Х». Столешницу почему-то так и не заказали.
1: Странно.
2: Это, кстати, очень странно.
6: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У. Завтра утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Прямо сейчас на Европе Плюс. Вы же чувствуете, какой всегда легкий вайб и чувство безмятежности вызывает музыка Tame Impala. А что вы хотели? Человек родился в Сиднее, Австралия, ну там волны, да, локоны серфера и никаких понедельников. Вот такие дела. Кстати, что там у нас дальше? Время подсказывает, что рабочая часть понедельника постепенно заканчивается, так что всем сегодня вечером хорошенько отдохнуть и, конечно, сделать это в компании самого радиоактивного шоу Rush. С этими ребятами понедельники не так уж и страшны, как их малюют. Сегодня Антон Камолов, Артур и Саша обсудят тему «Семейный бизнес. Плохая идея?» Или, кстати, нет. В 19 часов включайтесь, разберетесь вместе. Пока же впереди больше хитов и больше музыки. С нами Робин Шульц, Дэвид Гетта и Авалон Рокстон.
1: Реклама.
2: Мечтаете ездить на BMW? Начните с автошколы. Целый автопарк новых учебных BMW уже ждет вас. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. Звоните сейчас. Учитесь на BMW. 240-24-24.
3: Минеральная вода Майкопская. Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода Майкопская. Вкус жизни.
4: Боитесь стоматологов? Есть решение.
5: Лечение зубов во сне в стоматологии Евродент на Вознецова 44.
4: Вы спите? Мы работаем. Топовое оборудование, опытные врачи, надежная репутация и большая бесплатная парковка.
5: 201-22-50. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Сочетанная анестезия.
6: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
7: Exceed. Born for more.
8: Горы или море? Зачем выбирать, когда есть отель Green Flow на Роза Хутор? Спа, открытый бассейн в горах и 30-минутный трансфер до моря на закрытый и уютный пляж. Наслаждайтесь прохладным дыханием гор и теплым морским бризом в greenflow.ru. Уантера, Москва, Угарин, 115-774-656-96-72.
9: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8 861 205 2450. От 2 249 тысяч рублей.
10: Кто это везет миллион на новенькой машине?
11: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет! Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль!
12: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чабан.дефиспромо.ру.
13: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
14: В этом весь ты.
13: И в этом весь ты, Т-банк. Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
15: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи.
16: Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядке получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
17: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.

0: вместе в экспедицию и оказались там, на малиновой луне моей Мишель. Кто знает, возможно, эта пташка – предвестник нового альбома группы. Будем ждать, будем ждать. И ждать, конечно, не скучно. В компании суперхитов здесь на Европе+. Плюс. У нас скоро Минелли, R-City, Disturbia, а еще Лили Вуд, The Freaky, Робин Шульц, Pregnancy.
1: Реклама.
2: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
3: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно ищу летельщика, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.

0: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Зачисляй, храни и трать.
4: Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
5: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБ РФ номер 1000. Реклама 0+.

Си здесь, в финале этого часа на Европе Плюс. С нами Лили Вуд, Прики, Робин Шульц. Да, если останешься с нами дальше здесь, понедельник продолжится на лайт-версии. Так что в час новый, welcome, там еще больше хитов и больше музыки на Европе Плюс.

0: Краснодаре 18.00.
1: Европа плюс. Европа плюс Краснодар. Для детей старше 12 лет.
2: Новости с плюсом.
0: С порцией самых интересных событий сейчас Кирилл Камбаров. Привет, Кирилл.
3: Привет, Влад. 8-метровую критскую лиру создал бизнесмен, живущий на греческом острове Крит. Когда Михалис Зуридакис поделился идеей с соседями, его сочли безумцем. Но теперь на это творение приезжают посмотреть со всей Греции. На создание конструкции ушло полгода. Михалис сделал ее вместе с другом в его мастерской. В качестве материала использовали металл и стеклопластик. От дерева отказались, поскольку оно недолговечное и тяжелое. Камбоджийка Том Ким Йенг делает картины из риса. Ее произведения находят множество ценителей. Художница рассказывает, что создание картин из риса требует высокой точности, кропотливости и огромного терпения. На большой проект уходит несколько месяцев. Художница выкладывает рисовые зерна одно за другим. Перед созданием картины она делает эскиз, а затем пинцетом выкладывает заранее окрашенный рис. Использует 60 цветов. На завершающем этапе покрывает работу водостойким клеем, который защищает рис от насекомых. Совершить путешествие длиной в 500 миллионов лет предлагают в музее Брюса в Гринвиче в США.

0: тираннозавра Скотти. Его скелет – один из самых больших и полных скелетов тираннозавров, когда-либо найденных учеными. Кости Скотти обнаружили в Канаде, по ним можно рассказать историю его жизни. Колорист Лолита Исмаилова рассказала о неожиданном запросе клиентки и рассмешила пользователей соцсетей. Мастер рассказала, что к ней записалась женщина, которая посещала ее 10 лет. Однако в последний визит пожелание клиентки оказалось непривычным. В качестве примера она продемонстрировала снимок лабрадора с золотой шерстью, заявив, что именно такой оттенок волос она хочет получить. Это были новости, о которых говорят. Новости с плюсом на Европе+.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик Догма-5».
2: Статус неизменен. Измеряется в метрах, он ощущается в деталях. Закрытое пространство для тех, кто ценит приватность. Это персональный клуб резидентов, первоклассный консьерж-сервис, двор-сад в японском стиле, чувство безопасности и гармонии. Квартал бизнес-класса «Самолет-7». Новый уровень привилегий. ООО «Специализированный застройщик Догма-5». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

Привет, меня зовут Влад Григорян. Надеюсь, все рабочие вопросы в этот первый трудовой день недели уже удалось закрыть, и ты постепенно переключаешься в режим отдыха. Хотя принять участие в активностях этого часа на Европе Плюс тебе не помешают даже обязательства перед начальником или клиентом. Например, чтобы выиграть пригласительный на предпремьерный сеанс нового фильма с Расселом Кроу «Ночной бизнес», тебе достаточно не просевать приглашение в Кинокайф. Это будет где-то через полчаса. За это время успеешь узнать свой гороскоп на завтра, передать приветы или поздравить, если есть кого в нашем городе сегодня, 15 июня. Об этом оставь сообщение в личке сообщества Европы Плюс Краснодар ВКонтакте. И, конечно, лови больше хитов, больше музыки. Для тебя постарается в том числе Ava Max. Будет и зажигательный бенгер «I Just Might» от Бруно Марса. Леони и Имран напомнят о прошедших выходных, споют о уикенде. И не только это ждет тебя. Краснодар онлайн.

0: Сегодня, после небольшой праздничной паузы, возобновился Ice Quest. Игра, о которой этим летом говорит весь город, Александр назвал верную локацию в Краснодаре, где виртуально был спрятан запас мороженого от Европы Плюс, и теперь реально заберет такой приз. Одновременно Александр выбрал новую точку, оставил посылку с мороженым уже для тебя. Ice Quest будет завтра в 13 часов 35 минут. Не пропускай, забери приз уже ты. Потому что жара в ближайшие дни, видимо, сменят уже поднадоевшие дожди. Понедельник обошелся без них. Ура! Приятного тебе вечера, этого дня с неподмоченной репутацией. А вот без чего нам с тобой точно не обойтись, так это без крутых музыкальных хитов. Они впереди. Рэп-романтика Доминика Файк, трек «Baby Doll» уже летит в твоей динамике.
1: Краснодар. Онлайн.

0: Очень круто. Тут и забойный ритм, и красивый проигрыш на пианино. Звездный диджей Кевин Харрис и Джей Зи на пару выдают цепляющий хаус-хит Satisfy на Европе плюс Краснодар в 18 часов 18 минут. Все ближе и ближе время гороскопа на завтра. Он уже почти готов. Услышишь его в полном объеме сразу после того, как твой вечер музыкально украсят также культовый дуэт Нарлс Баркли с суперхитом Crazy, а еще диджей Кунгс и Теофилю Лондон за дорным треком Galaxy. Скоро!
1: Реклама. Стрельцы, вам следует больше бывать на свежем воздухе, гуляя в парке у дома. Тельцы, черпайте вдохновение в окружении и эстетичной архитектуре. Близнецы, вам важно всегда оставаться на связи. Выбирайте развитый район города. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. «Медист23.ру». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
5: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
4: Куда?
5: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
4: А школа есть?
5: Да прям через дорогу.
6: ЖК Твин Парк от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Алло, привет. Угадай, где можно получить выгоду до 400 тысяч и сигнализацию в подарок?
4: Не знаю, в первом Лада-центре на Покрышкина.
7: Откуда ты знаешь?
4: Ты мне уже третий раз звонишь.
7: Ну а ты что?
4: А я с первого раза поняла, что это максимально выгодное предложение и уже купила новую «Ладу». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните 8-861-207-3707. Срок действия акции с 1 по 30 июня 2026 года. Подробности об организации акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
8: Кому-то везет, а кому-то с Чибаном всегда везет. Покупай продукцию Чибан в промоупаковке, регистрируй коды и участвуй в розыгрыше айфона и автомобиля.
9: Акция с 1 мая по 20 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на чибан.дефиспромо.ру.
10: Покупки нужные, полезные, приятные. За любые покупки в супермаркете возвращается кэшбэк. Оформи в июне карту Black от Т-банка и получи 100% кэшбэк за супермаркеты.
11: В этом весь ты.
10: И в этом весь ты, Т-банк.
12: Срок акции 100% кэшбэк на супермаркеты при открытии Black с 1 по 30 июня 2026 года. Кэшбэк не более 1000 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
13: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в «Неон Авто», обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от «Неон Авто Краснодар». Превращаем ночь в день.
14: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59.
15: Европа Плюс.
14: Краснодар онлайн.

Завтра 16 июня, вторник. Овны, не спешите принимать все поступающие предложения и звонки. Тельцы, хорошо подумайте, прежде чем расставаться с какой-то вещью. Близнецы, не рискуйте своим хорошим настроением ради чужих прихотей. Раки, перед представителями знака откроются некоторые давно закрытые двери. Львы, не требуйте от себя завтра слишком многого в рабочем плане. Девы, помните, что иногда кратчайший путь к цели может привести не туда. Весы, обстоятельства сложатся для вас наилучшим образом. Скорпионы, потребность в отдыхе завтра будет как никогда высока. Стрельцы, хотя вы от него ничего и не ждали, но день пройдет хорошо. Козероги, обратите внимание на то, что и так всегда было под вашим носом. Водолеи, завтра не останавливайте свою разыгравшуюся фантазию. Рыбы могут пригодиться.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Да-да, именно такой шанс есть у тебя. Раньше большинства не только жителей Краснодара, но и всей России увидите новый комедийный триллер «Ночной бизнес». Он выходит в прокат при поддержке Европы+. Предпремьерный сеанс в «Синема Парк ОЗ» будет 24 июня. Чтобы забронировать два места в кинозале, дозвонись сейчас по номеру 991-102-2. Рекомендация для новичка перед номером, если набор на мобильном, сначала укажи код города +7 861, а потом 991-102-2. Удачи!
1: Прогноз погоды.
3: Сейчас 25 градусов в центре Краснодара. По данным Яндекс.Погоды, ночью 18 выше нуля. Завтра малооблачно, много солнца, без осадков и до +27 градусов.
4: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
5: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «РИЦ» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «РИЦ». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама.
2: Когда автошколу выбирают тысячи, она становится первой. Первой. Шанс. Мы занимаем первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Записывайтесь. 240-24-24.
6: Кто сказал, что счастье невозможно купить? Потрогать, примерить и купить счастье можно в ювелирных салонах «Золотой ларец». Эксклюзивные ювелирные украшения от мировых и российских брендов на любой, даже самый требовательный вкус ждут своих покупателей. Подробности об ассортименте, акциях и скидках уточните на сайте zalar.ru.

0: 6 до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе 35. Район Мега-Адыгея.
1: 0+.
2: Мороженое – это круто!
3: А Крутис Айс еще круче!
2: Мороженое Крутис Айс от торговой марки «Здоровые продукты». Фруктовые ледяные спиральки с яркими вкусами. Клубника со сливками, мохито, клубничный мохито, тропик и пина колада. Крутис Айс – закрученная история вкусов.
4: Exceed RX – эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exceed-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exceed RX – искусство технологий.
5: Exceed. Born for more.
6: Родился малыш? Комплексная программа для новорожденных в клинике KidsMed – это личный педиатр с рождения и до года. Контроль за тем, когда и кого необходимо посетить. Все специалисты и исследования в одном месте. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение, и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L от 2 159 тысяч рублей. Теперь в продаже в Леонавто. Подробности и запись на тест-драйв на Ростовском шоссе 26/2 или по телефону +7 861 202 53 80. Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Рекламная служба в Краснодаре.
9: Европаплюс.ру. Раздел «Контакты».
8: Краснодар.
9: Онлайн. Европа Плюс.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Дело не в деньгах. Нам бы в живых остаться.
2: Ночной бизнес. Смотри первым.
3: Да, и дозвонился Янислав этим вечером. Привет.
4: Привет, Влад, привет.
3: Дело действительно не в деньгах, а в паре пригласительных на предпремьерный показ комедийного триллера «Ночной бизнес». Смотреть его будем 24 июня, на следующей неделе, в Cinema Park OZ, 18+. Скажи, пожалуйста, Янислав, как ты думаешь, какой актер изображен на афише фильма «Ночной бизнес»?
4: Рассел Кроу.
3: Ух ты! Так ты готовился? Ты афишу рассматривал уже, правильно я понимаю?
4: Рассматривал, да.
3: Какой же ты молодец. То есть тест на подготовку к розыгрышу ты прошел, и получается, мне кажется, вопрос будет просто формальностью игровой. А игровой вопрос звучит так. На афише фильма главный герой в зеркальных очках. Тебе, видимо, это известно. Что в них отражается? Три варианта. Пустыня, городские виды или открытое море? Как ты с подробностями даже. То есть знаю все, показывает Янислав. Ну и с радостью тогда сообщаю тебе, что ты отправляешься на специальный предпремьерный сеанс от Европа Плюс Краснодар фильма «Ночной бизнес». Поздравляю тебя, Янислав. Ты выиграл. Это главное. Приятного просмотра тебе, а также человека, с которым ты отправишься на этот показ. Пару пригласительных мы непременно разыграем завтра вечером, примерно в это же время, а также днем с 13 до 14 часов. Всем удачи.
0: Кинокайф. Кинокайф на Европе Плюс.

0: Лучше, если уж не всех, то точно многих выступила Беовульф в Краснодаре месяц назад. Было круто и очень эффектно, в том числе, что касается работы дым-машины и шоу-бизнес во всей красе. А сегодня вечером в шоу «Rush» Антон Камолов, Артур и Саша поговорят с тобой о бизнесе, но немного под другим углом. Тема такая – семейный бизнес – плохая затея. Делись своим опытом по этому поводу уже в следующем часе на Европе+. Плюс. А этот музыкально зафиналят для тебя и меня. Влада Григоряна для нас, Whiskey's, Нуса Давуда, еще Ava Max.
1: Краснодар онлайн.
2: Спонсор программы ООО «СЗ Кубаньстройагроресурс».
1: Школой и детским садиком на территории уже никого не удивишь. Поэтому «Догма» поднимает планку уровня городского комфорта. «Риц» – новый жилой квартал у воды. Все преимущества бизнес-класса в одном квартале. «Риц». Узнайте больше по телефону. Звездочка 0031. ООО «Специализированный застройщик Кубаньстройагроресурс». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кофе зерновой «Эгоист» в ассортименте 1 килограмм 1999 рублей с 11 по 17 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
6: В ленте.
7: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
8: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
9: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляется ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
11: Реклама АО «Хелионрус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
13: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
15: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
16: ВК-фест уже совсем скоро. 4 и 5 июля – Санкт-Петербург. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комнаты культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест. Билеты на vkfest.ru.
17: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.

0: Всем привет, салют, столица, 19.00. Европа Плюс. Прямо сейчас на Европе Плюс новости о самом главном расскажет Игорь Акулов.
1: Спонсор программы АО «Суточно». Российский сервис бронирования жилья «Суточно.ру».
2: Ребят, привет, всем добрый вечер. Более трети россиян сталкиваются с переработками. Цены на дизельное топливо обновили рекорды и определен победитель конкурса «Худшие фотографии в мире». Подробности далее. Росавиация запретила российским авиакомпаниям вылетать в Иран со вчерашнего дня до среды следующей недели. Этот запрет касается ночного времени с 23 часов до 11 часов следующего дня. В дневное время решения о полетах будут приниматься на основании оценки рисков с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации. Ограничения введены на фоне сложной обстановки в регионе и действуют для всех российских эксплуатантов воздушного транспорта. Около 38% трудящихся россиян сталкиваются с переработками. При этом лишь в трети случаев они оформляются официально, показало исследование онлайн-маркет Diligence. А полную компенсацию за сверхурочную работу получают только четверть рабочих. В среднем переработки отнимают у россиян 7 дополнительных часов в неделю. У 28 опрошенных переработки отнимают до 2 часов в неделю, а у 35 от 2 до 5 часов, а 9% перерабатывают свыше 20 часов в неделю. Минтруд напомнил, что сотрудники имеют право взять до 5 календарных дней отпуска за свой счет для подготовки к свадьбе. Работодатель не вправе отказать. Эти дни не уменьшают продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска и доступны независимо от стажа. Работники на испытательном сроке также могут воспользоваться этим правом, однако срок испытания будет продлен. Цены летнего дизельного топлива на петербургской бирже сегодня обновили рекорд осени 2023 года. Цена достигла 77 177 рублей за тонну. По территориальному индексу европейской части России цена выросла на 6,3%. Стоимость бензина АИ-92 также поднялась на 0,27%, а вот АИ-95 напротив снизилась на 1,78%. И определен победитель конкурса «Худший фотограф в мире». Ею стала парижанка Бланш Мортимар, получившая приз в размере 50 тысяч долларов. Она была выбрана из более чем 127 тысяч претендентов из 178 стран. Судьи отметили достойное восхищение, отсутствие навыков и знаний основ фотографии, под случайным попавшим в кадр ухом. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 72 рубля 45 копеек. Евро торгуется на отметке 83 рубля и 80 копеек. Это пока все. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Раш». Всем отличного вечера.

0: Привет, друзья. Радиоактивное шоу «Rush». Мы начинаем. Ближайшие два часа вместе с вами проведем. Привет, Саша. Привет, Артур.
1: Привет, ребята. Всем добрый вечер.
2: Всем привет. Салют. Добрый вечер.
0: Слушайте, я вот подумал по поводу новостей, по поводу самого худшего фотографа в мире. Многие слушатели, и я в частности, поспорили бы с этим утверждением. Да, мне кажется, самый худший фотограф в мире — это тот, кто снимает, делает фотографии на паспорт, загранпаспорт, на документы.
1: Это правда.
2: Не знаю, мне кажется, самый худший фотограф в мире каждый раз звучит в сторону всех парней, мужчин, которые пытаются сфотографировать свою любимую где-то на курорте красивом. Каждый раз не получается, и вот эти вот закатанные глаза.
1: Если вот палец ты сделал, как будто солнышко. Ну, наполовинку.
2: Это боке, надо говорить. Это боке.

0: Это авторский стиль такой специальный.
1: Артур,
2: я смотрю,
1: опыте.
2: Вы тоже, да, претендуете на 50 тысяч призового фонда?
0: Хотелось бы.
1: Ну, бывает же, да, ты пол сфоткал, там, нога твоя.
2: Да, вот как они выбирали, тоже интересно. И как туда податься? Я думаю, у каждого в телефоне десятки фотографий, которые могли бы заработать.
0: Это должно быть настолько плохо, что даже хорошо. Вот так вот думаешь, блин, ну это правда, даже случайно не снимешь.
2: Это правда. Ну ладно, переходим к теме нашего сегодняшнего эфира. Друзья, мы решили вот что сегодня обсудить. Семейный бизнес. Семейный бизнес – плохая затея. Каково вести бизнес с родственниками? С родственниками, самыми близкими, там, не знаю, родители, дети, братья, сестры, жены, мужья, или, может быть, просто там какой-то двоюродный племянник, что-нибудь четвероюродное, племянница и так далее. Если у вас такой опыт, рассказывайте свои истории. Саш, предположу, что пока ты семейным бизнесом не занималась.
1: Ты не прав,
2: но если...
1: У меня был опыт.
2: Да, сестрой? Рассказывай.
1: Сестрой, да.
0: Заводили собак?
1: Нет.
2: Спекулировали чем-то? Ага.
1: Ну, почти. Мы закупали... У нас был общажный шоколадный бизнес. Мы закупали шоколадки по дешевке на материке, потому что учились мы на острове. Там было ограниченное количество магазинов. Ага. И мы продавали их втридорога для бедных студентов. Ну, не втридорога, ну так, немного подороже просто. Не надо этих осуждающих взглядов.
2: Сколько накручивали?
1: Совсем немного. Наш бизнес...
0: Всего 400%.
1: Наш бизнес продержался буквально 2 месяца, потому что появился парень, который нас перещеголял. Он к шоколадке давал еще в подарок...
0: Комплимент.
1: Лапшу быстрого приготовления. Он нас просто размазал.
2: За ту же цену, подожди.
1: Ну, вроде как, да. У нас было довольно дешево. Ну, то есть мы в супер таком дешевом магазине закупали, ну, и чуть-чуть побольше цену делали. Я помню, что мне тогда мне казалось, что деньги зачем мне не нужны, и прибыль сестра моя забирала.
2: Ты идеальный партнер, мне кажется.
1: Ну, да. Мне кажется, бизнес хорошо идет, когда один особо не заинтересован в этом. Ну, я не особо была заинтересована, что-то мы там закупали. Больше все-таки сестра делала. И, ну, немного мы вроде что-то заработали.
0: А как вы прям ходили по комнатам, типа, нет, шоколад?
1: Нет, мы писали в часики общажные у нас. Так. Мы жили в корпусе 8-1. Это был люксовый.
0: А кто вообще в общаге продает шоколадки? Ну, надо же другое продавать, Саш.
2: Ну, подожди, а что там?
1: А вот тут парень потом начал еще энергетики продавать всякие разные.
2: Да ты что, барыжил?
0: Ничего себе.
1: А мы вот только шоколад. Просто, чтобы дофаминчик поднять.
2: Вы остались в легальном поле.
1: Да, мы ради блага студентов работали.
2: На что сестра потратила всю эту гигантскую прибыль?
1: Там такие копейки были. Они просто...
2: На шоколадки.
1: Они просто спарились. Знаете, да, она тогда любила шоколад.
0: Они спарились. Это был ответ Сашиной сестры на вопрос, а где деньги? Они спарились.
1: Нет, ну справедливости ради, она правда больше этим занималась, а я так. Я даже у нее спросила, ты помнишь? Она говорит, а разве ты участвовала в этом? Я говорю, да.
0: Приписалась, оказывается.
2: Красиво.
0: Да, да, да.
2: Стив Возник и...
0: Стив Джобс.
2: Как его? Но, Стив Джобс. Да, да, да.
1: Опыт был.
2: И один из них говорит, ты тоже был в гараже.
1: То, что я думаю...
2: Артур, расскажи про... Да, извини, Саша. Артур, про себя. У тебя были семейные бизнесы?
0: Я думаю, были, да. Причем некоторые хорошо работающие даже. Мы там с женой организовывали. И мне кажется, что вот на первоначальном этапе человек, который тебе родственник, это идеальный партнер. Ну, потому что ты ему доверяешь. И вот там сразу брать кого-то с улицы, ну, я думаю, это довольно какая-то мутная история. Сколько времени пройдет для того, чтобы понять, что он для тебя настоящая подмога
1: какая-нибудь.
0: А вдруг
1: новые грани в твоем человеке откроются?
0: Вот, к сожалению или к счастью, наш бизнес не дошел до того уровня, когда из-за него мы бы могли поссориться, например, и когда приходилось прям решать конкретно на каком-то семейном совете, и слишком сильно бы бизнес переходил там в семейные какие-то отношения, поэтому вот мы не доросли до этой истории. Как правило, наше семейное дело разрушало из каких-то внешних обстоятельств.
1: Ну, навар вот. Какой-то был же у вас?
0: Я думаю, да, был довольно хороший. Больше
2: он растворился, Саша, если
0: это правда. За это время он растворился. Я просто, знаете, что вспомнил? Вспомнил про некоторых музыкантов. У них ведь тоже музыкальный бизнес там, да? И, как правило, там тоже люди...
2: Типа братья Гримм.
0: Братья Гримм, пожалуйста, да. Один хотел там больше концертов, туров. Другой говорил, ну нет, я у меня пока не в настроении. Как, по крайней мере, говорит этот брат. Поэтому так много разных этих историй, когда вот два человека, там, два брата, две сестры, ну, не знаю, 3-4, неважно. Они пытаются что-то сделать, и по итогу у всех расходятся какие-то мнения по поводу того, как это надо правильно делать. И уже на каком-то даже таком хорошем этапе они из-за этого ссорятся, и музыкальный проект или бизнес ломается, как и судьбы этих участников.
2: Да, друзья, расскажите про себя. Да, был ли у вас, были ли у вас попытки семейного бизнеса? Может быть, до сих пор этот бизнес остается на плаву и успешный? Бизнес, который вы вели с членами семьи, близкими, не очень близкими, родственниками. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете записать голосовую, можете написать текстом, закинуть либо в сообщество Европа Плюс ВК в комментарии под сегодняшней темой, либо голосовое сообщение можно записать на нашем сайте europaplus.ru. Заходите на сайт, видите кнопку на писать в эфир, жмете на нее и присылаете голосовое.
3: На Европе Плюс.

0: Обсуждаем сегодня тему семейного бизнеса. Нужно ли, можно ли с родственниками вести дела? Чем это может закончиться? Сообщение Илья нам пишет. Я несколько лет помогал родителям в нашем семейном кафе. И сначала казалось, что работать с близкими людьми будет проще. А оказалось наоборот. Любой рабочий спор быстро превращался в семейную ссору, а дома продолжались разговоры о работе. В итоге я понял, что семье и бизнесу лучше существовать отдельно.
1: Ну, особенно если ты ребенок, наверное, да, у тебя даже не выслушивают твое мнение какое-нибудь. Mm-hmm. Это довольно сложно.
0: Ну, вообще это часто ошибка, когда люди ведут семейный бизнес и несут, что называется, есть даже такое выражение, не несите свой бизнес в постель. Ну, то есть, когда продолжают обсуждать рабочие моменты, уже когда, там, не знаю, вечер, какие-то семейные вопросы, дела, можно...
2: С другой стороны,
1: это же нереально вот так, если подумать, да? Ну, по факту. У тебя ведь размыт рабочий день полностью, если ты своим, не знаю, партнером, супругой, родственником каким-то на работе общаешься, и потом вот в нерабочее время, ну о чем вы будете говорить? Ну, конечно, тоже о работе.
0: Особенно на начальной стадии, конечно, когда бизнес требует там вовлеченности максимальной.
2: Но если ты юнец, может, это безопасный способ получить какой-то опыт, сразу все шишки набить со своими родственниками.
1: А деньги? Ну, Саша, деньги.
0: Во-первых, спасибо за юнца.
1: Да, потому что кто-то подумает, ну, зачем тебе деньги? Вот, у тебя есть опыт. С опытом лучше, чем с деньгами. Ну, ты же, мы даем тебе кров, мы даем тебе еду, мы даем тебе опыт. Деньги тебе не нужны.
0: Мы дали тебе кров, группа крови мы тебе дали. Да, телефон звонок у нас.
1: Да, Виктория дозвонилась, расскажет про свою историю, которая тоже не очень в хорошем ключе, судя по всему, описывает семейную историю в бизнесе. Виктория, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Виктория.
3: Моя история такая, она была несколько лет назад, и... Мой дядь, он организовал бизнес достаточно большой, и, естественно, он подтянул всех родственников. Работали мой папа, я, меня он взял главным бухгалтером, мой родной брат, еще были друзья. То есть это такая компания, которая состояла из множества, большого количества родственников. И потом, честно говоря, все это вылилось в то, что я была как главный бухгалтер неугодна, и меня пытались убрать, меня называли кляузницей. Те люди, которые, допустим, пытались где-то что-то взять у моего дяди. Затем нас незаконно, вернее, не то что незаконно, а незаслуженно уволили, обвинили в воровстве, не разрешили родственникам, моим сестрам двоюродным общаться со мной. В общем, это все превратилось в большой ком каких-то обид, каких-то претензий. Мы много лет не общались. И потом это все немножко, ну, такое немножко оставило след, не очень хороший, поэтому моя рекомендация однозначно не работать с родственниками. Затянулась на несколько прям лет, и, честно говоря, оставила такой не очень положительный
0: обалдеть. След. Виктория, а скажите, я правильно понимаю, вот вы сказали, что вы писали кляузы на людей, которые там что-то вытаскивали из бизнеса, то есть родня по чуть-чуть денежки забирала, то есть обворовывала другого родственника?
3: Немножко не так. Нет, люди были сторонние в организации, и они что-то из бизнеса пытались взять. А я, как родственница, я, конечно, любила всех своих, ну и сейчас люблю всех своих родственников. И я докладывала обязательно о том, где была утечка. Я докладывала своему дяде, непосредственно руководителю моему. Я докладывала, вот здесь взяли, вот здесь. А потом эти сотрудники приходили, называли меня кляузницей, обвиняли во всем. И потом, конечно, в итоге, конечно, им удалось меня убрать. Вот
1: таким ничего
3: образом.
1: Себе. Погодите, а ну как, почему ваш дядя стал на их сторону тогда? Вы были нелюбимая племянница?
3: Я не умею играть во все эти игры, то есть я достаточно честный человек была, а там были взрослые дяди, акулы, которые просто меня сожрали.
2: А вы наладили сейчас отношения с родственниками?
3: Ну, они все равно потом были немножко натянутые. Да, мы потом начали общаться спустя много лет, но все было немножко натянуто, честно говоря.
0: Уже не так, как было. Да, Виктория, спасибо большое за звонок, за историю. Ну, конечно, это очень грустно.
1: Ну, удивительно, да, что какие-то бизнес-акулы тоже на детсадовском уровне начинают говорить «Ябеда-корябеда! Кляузница!»
0: Не, ну подожди. Если там они чего-то как-то пытались свой интерес не очень легально заложить где-то, а на них Виктория обратила внимание, конечно, они будут на нее все сваливать, что да нет, мы беленькие, хорошенькие. Грустно, что это распространилось на отношения собственной семейные. То есть вот как раз такое вот смешение, да? Не получается разграничить, отделить одно от другого. Расскажите, друзья, про свой опыт. Был ли у вас бизнес с родственниками? Может быть, тоже глобально, когда очень много родственников было вовлечено? Может быть, с кем-то одним из родственников что-то вы такое пытались замутить или сделали. Расскажите, опыт положительный или отрицательный. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Обсуждаем сегодня бизнес с родственниками. Насколько нужно, стоит вообще вписываться с близкими людьми, заводить деловые, рабочие отношения. Такое сообщение Даниил пишет. Мой отец хотел, чтобы я продолжил его дело, автомастерскую. Я согласился, хотя всегда мечтал заниматься программированием. Каждый день приходилось выбирать между своими интересами и ожиданиями семьи. Сейчас в итоге я работаю в IT и считаю, что семейный бизнес может лишить человека права на собственный путь.
1: А если совместить эти два понятия, придумать какое-нибудь, не знаю, программное обеспечение для этой автомастерской, чтобы люди как-то могли самостоятельно там записываться, что-то сделать. То есть, ну, свой какой-то вклад внести вот в дело своей семьи.
2: И бесплатно, получается, это сделать.
1: В общем, бесплатно.
0: Это удобно, но если криворукие мастера, там, слесарный цех и вот это вот все, то каким бы классное ПО не было...
1: Значит, ПО по отслеживанию криворукости мастеров, чтобы они там как-то что-то отмечались.
0: Вот бы еще было ПО по наказыванию криворуких мастеров.
1: Ну, ведь можно придумать.
0: Цены не было такого.
1: Знаешь, как за донаты, когда тебе там леща сразу в камеру делают.
0: Трэш-стримы из нашего СТО.
1: О, круто.
0: Друзья, расскажите про свой семейный бизнес, бизнес с родственниками, если таковой опыт был или есть. Каково это с близкими людьми вести дела? Положительный у вас опыт, отрицательный? Расскажите, звоните по телефону 745-6565, код Москвы 495.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Это лето будет жарким. Только до 30 июня акция «Товар месяца» от компании «Славинский кирпич». Лицевой керамический кирпич серии «Манчестер» со скидкой 15%. Время строить, время брать. «Славинский кирпич». Звоните 8 800 100 0401.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Рак кожи на ранней стадии не болит. Проверь родинки бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка». Таманская, 153, корпус 2. Город Краснодар.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: ООО «Родинка».
9: Город подождет.

0: своей порции солнца и ярких эмоций. Санторини. Я остаюсь.
1: 0+.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Теперь в городе Краснодар и станице Варениковская есть надежный поставщик запчастей на грузовые машины и спецтехнику. В наличии и под заказ большой выбор качественных запчастей по оптовым и розничным ценам. Trade Parts не бросает слов на ветер. Краснодар, аэропортовский проезд 8, склад 18, плюс 7-861-205-71-11. Компания Trade Parts. ООО Trade Parts. ОГРН 120-770-091-74-86. Город Москва.
6: Exit RX. Эффектное премиальное кросс-купе с интеллектуальным полным приводом и мощным двухлитровым двигателем. Успейте забрать свой. В наличии всего 8 автомобилей на специальных условиях в Exit-центре «Авто для вас Юг». Вся палитра культовых оттенков уже в салоне. От глубокого черного до изысканного матового серого. Выберите цвет своего характера. Горячеключевская 4. Exit RX. Искусство технологий.
7: Exit. Born for more.
8: Кто это везет миллион на новенькой машине?
9: А, это вы! Ведь с Чабаном всегда везет.
8: Покупайте молочную продукцию Чабан и выигрывайте миллион рублей или автомобиль.
10: Акция с 1 мая по 11 ноября этого года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на chabon.defizpromo.ru.
11: Представьте себе мир, где ночь становится днем. Где вам не нужно напряженно вглядываться в дорогу, а достаточно лишь заехать в Neon Auto, обслужить фары своего автомобиля и не забыть вовремя их включить. Регулировка, полировка и тюнинг фар вашего авто. Идеальный свет от Neon Auto Краснодар. Превращаем ночь в день.
12: Больше хитов. Больше музыки.

0: Семейный бизнес – плохая затея. Наша сегодняшняя тема. Вот что рассказывают наши слушатели про свой опыт. Сергей пишет в нашем сообществе, сообществе Европа Плюс ВК. Тоже можете в комментариях под сегодняшней темой оставить свою историю. Сергей рассказывает. У меня был опыт работы в бизнесе моего двоюродного брата. И вот все говорят, что с родственниками работать нельзя, это плохо кончится и так далее. Я расскажу на своем примере. Работали мы почти 10 лет. И никогда у нас трудностей из-за этого не возникало. Все четко. На работе мы коллеги и точка. И это как-то даже никогда не обсуждалось. Но спустя почти 10 лет совместной работы мы в итоге стали друг другу на 100% коллегами, но перестали быть братьями. Сейчас я уже третий год у него не работаю, и мы снова стали братьями. Вот такой поворот.
1: То есть, ну, влияет, да, на родственные отношения? Да, какая-то бизнес-история.
2: Ну, зато получилось аж 10 лет делать бизнес. Я смотрела, что у скорпионов, вот мы с Артуром, мы склонны вести бизнес с родственниками.
1: Даже такая характеристика есть у звезд.
2: Да. Так что, себе? Возможно, вот тоже себе.
0: А что там про овнов? Эти бухтят, небось, да?
2: Ну, в овнах ничего хорошего.
1: Просто не запомнила.
0: Вообще ничего хорошего.
1: Я такой про скорпиона смотрел.
2: Я, честно говоря, да, про скорпиона смотрел.
0: Что там у овнов может быть хорошего? Господи, бараны тоже упертые.
1: Ничего хорошего.
2: Ну, я так предположила.
0: Что дело?
2: Мы
0: скорпиошики такие. Конечно.
1: Нормально.
0: Телефонный звонок.
1: Да, Даша дозвонилась. У Даши тоже ничего хорошего в семейном бизнесе. Наверное. Даша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста, Дарья.
3: У меня муж иностранец. Он приехал в Россию. Ему не удалось устроиться на работу. И чтобы не переезжать в Африку, мы решили открыть. Он частично вложился. Я взяла большой кредит. И мы почти сразу забеременели. Мы открыли клинику. И вот в клинике 7,5

0: замороженным ребенком на работу.
1: Передыхала, в смысле, отдых и немножко, вот, да?
2: Сейчас я отдышусь, смотрите.
0: Да-да-да, немного отдохнуть.
3: А где он все это время был?
0: С первым ребенком он, получается, сидел со мной на работе. Uh-huh. А со вторым ребенком он уже устал. У нас появилась няня, конечно, за счет вот зарплаты. Но он не отделяет понятие деньги бизнеса и моя зарплата. Вот на мою зарплату мы как раз живем. И он вот предъявляет претензии, что это его деньги тоже. Но он потом заболел криптой, как многие, наверное, начал из кассы воровать деньги, вкладывать туда и терять, естественно. И вот до сих пор претензии каждый день, что я должна ему денег, должна давать, у него скоро все получится, скоро он разбогатеет сказочно. И понимание того, что я работаю каждый день без выходных, без права отдыха больничного и вот чего-то еще, он не понимает, потому что он как бы участвовал в открытии. Но я отдавала кредит банку за деньги вложенные, а он на эти деньги, получается, не работая, все это время жил, не участвовал, как бы, ну, дополнительно.
1: Да, Дарья, слушайте, а я правильно понимаю, что клиника, и вы в этой клинике работаете как доктор?
0: Да.
1: А муж, он медик? Да, то есть он как-то... Вот...
0: Нет.
1: Да. Нет, а, то есть он и поработать там не может, и, соответственно, он, грубо говоря, никакого отношения в плане зарабатывания или какого-то, ну, взноса своей трудовой деятельностью, назовем это так, он тоже ничего не делает.
0: Нет, ничего не делает.
2: Ну, подождите, а ведь есть еще какие-то административно-хозяйственные дела, не знаю, там можно просто отвечать за то, чтобы все работало красиво.
1: Он степлеры будет в крипту вкладывать, ты чего?
0: Ну,
1: да уж, Дарья.
0: Он, знаете, он первое время страшным лицом был, его боялась управляющая компания вот этого жилого комплекса, uh-huh. там и еще что-то, там, где припарковать машину. Он, да, вот он одно время отвечал на телефон, шлагбаум открывал, но...
2: Начальник службы безопасности, да, пожалуйста, практически.
1: Начальник службы, да, въезда-выезда. Да. Дарья, спасибо большое вам за историю. Ну, желаем вам сил, чтобы как-то эта ситуация все-таки разрулилась. Но обидно, когда один партнер тащит бизнес, mm-hmm. второй хочет только стричь купоны, грубо говоря, дивиденды получать, ничего не вкладывает ни эмоционально, ни по факту. Да, Дарья, спасибо. Друзья, расскажите, был ли у вас опыт ведения бизнеса с родственниками? Звоните нам 745-6565.

0: Семейный бизнес, сложности, плюсы и минусы. Расскажите свою историю. А пока у нас рубрика Артура.
1: Артур, в тему.
2: Вообще, несмотря на то, что вот по звонкам, судя, многие отговаривают заниматься бизнесом с родственниками. Однако, судя по вопросам, самым частым бизнес-партнером среди опрошенных предпринимателей оказался именно супруг. Со второй половинкой работают 3/4 опрошенных предпринимателей. Один банк проводил исследование. Каждый четвертый привлек родителей, каждый пятый братьев и сестер, а каждый шестой детей. Вот так вот. Так что, в любом случае, огромное количество бизнесов начинается внутри семьи. И, ну, это база такая. Полезны ли родственники для бизнеса? Тут, конечно, мнения разошлись, потому что многие говорят, что, ну, да, вообще-то бизнес работает. Многие говорят, что бизнес пришлось закрывать. Из-за чего? Из-за того, что...
3: Астрологически.
2: Да. Наверное. С родственниками работают из-за доверия, а не из-за их эффективности. Ну, вот как я тоже говорил, что в самом начале трудно, наверное, довериться человеку с улицы, какому-то стороннему. Гораздо легче это сделать какому-то ближнему человеку. Так и получается у остальных предпринимателей, в том числе, они точно понимают, что они вряд ли эффективные бизнес-менеджеры какие-то, но приходится с ними делиться и какими-то мыслями, и идеями, и строить бизнес, только лишь потому, что они не выдадут какие-то секреты и не убегут с деньгами. В случае чего, например.
0: Ну, это выглядит логично, но самое стрёмное начинается, когда ты понимаешь, что это не самый эффективный менеджер, и пытаешься либо расстаться, либо перевести на другую должность родственника.
3: Не можешь сказать ему
2: А чаще всего семейный бизнес закрывается, потому что люди не могут договориться. Вот, разногласия в бизнес-стратегиях и принятие решений — это самый главный пункт. 70% бизнесов разрушились именно вот по этой самой причине, потому что кто-то считает, что я прав, тут и я прав, тут начинаются стёрки, а потом кто-то уже забывает, что вы брат и сестра, не знаю, муж и жена, и на этой почве, конечно же, бизнес умирает. Ну и согласно исследованиям тоже, примерно 60% семейных бизнесов падает
3: ну, 40 в пропасть. Вот эти 40.
0: Ну да, взлетает. Это интересно вообще в целом сравнить со статистикой бизнесов как таковых, потому что я думаю, что вряд ли большая часть бизнесов выживает, к сожалению. Да, все равно.
2: Ну, как
0: это такая
2: и
0: штука.
2: Любая, наверное, да, история, даже если ты ИПшник тоже открылся, потом закрылся и так далее. Хотя мы знаем, это. Большие бизнес-империи, они ведь тоже, как правило, семейные. Там, не знаю, Бернарда Арно. Если я правильно сказал.
0: Спасибо, что именно этот пример ты выбрал, Артур. Спасибо. Друзья, расскажите, пожалуйста, про свои бизнес-империи, может быть, микроскопического масштаба. Вели ли вы бизнес с родственниками, как это было, хорошо или плохо? Звоните 745-6565.
4: Реклама. Рыбы. Сегодня вам потребуется личный уголок. Балкон с видом на южный закат. Овны. Звезды советуют замедлиться в тихом зеленом дворике. Львы. Для широкой души нужен простор, как в трехкомнатной квартире. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ «Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Права получают один раз. И выбор автошколы решает все. Все. Все. Автошкола «Шанс». Первое место в рейтинге ГИБДД. Обучаем на все категории. Обращайтесь к нам. Поможем быстро получить права. 240-24-24.
7: А можно в Сочи? Можнако. Все лето покупайте безлактозную продукцию Можнако. Регистрируйте чек на можнако.дефиспрома.ру и выигрывайте призы. Главный приз – отдых в Сочи. Акция с 1 июня по 31 октября 2026 года. Информация об организаторе, правила, количество призов, месте, срок и порядок получения на сайте можнако.дефиспрома.ру.
8: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
9: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
10: Ну все, пора бежать.
11: Куда бежать?
10: За новым кроссовером JQ J6. У него полностью независимая подвеска, панорамная крыша, вместительный багажник, защитник и улучшенная защита от коррозии. И главное, цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Новый Джейко J6. Запишитесь на тест-драйв в Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Звоните плюс 7-861-205-26-13.
11: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получаете скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
12: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
13: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на один год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Яфарта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.

0: Сообщение от наших слушателей про семейный бизнес. Привет, Раш. Я живу в США, пишет наш слушатель. Работал в русскоязычной компании, где все были «семья», в кавычках. Но в буквальном смысле семья была на руководящих постах, а исполнители назывались семьей. И делали начальники с работниками то, что муж делает с женой, если вы понимаете, о чем я. Ну, мы понимаем, но это же семья, тут как бы какие-то странно, да? Много неоплачиваемой работы. Не было соблюдения законодательства, и бежал я оттуда без оглядки, но рад, что получил такой опыт, хоть и негативный.
1: Да, уж любят вот эти корпоративные всякие разные люди навязывать свои ценности. Мы же одна семья, надо подтужить пояса.
2: Ну, может, иногда это и работает.
1: Не знаю.
2: Ну, если своей семьи нет, первое, например, и первое ты время, только вот на работе у себя есть.
0: Только на работе семья.
2: Ну да.
0: Такое
2: сообщение. Я сам банкротился, поэтому открыли ИП на тещу. После открытия офиса она у меня работает обычным менеджером. Я строгий и требовательный. Дошло до слез и сильной ругани. В итоге договорились так. Пока я в офисе, я директор. Только вышел из офиса, я зять. К счастью, она понимающая и отходчивая. Работаем так уже 8 лет.
1: Тяжело, наверное. Вот эта иерархия какая-то скачущая, конечно.
2: Да, еще это.
1: Так, а ну-ка выйдем за порог офиса. Сейчас я тебе тут.
0: Пойдем выйдем поговорим.
1: Например, да. Чтобы можно было уже.
2: Она же ведь все запоминает, как женщина, мне кажется, теща.
1: Конечно.
2: Все его промахи и потом.
0: Как женщина и как теща, Саш. Я бы вот даже вот усилил.
1: Сильнее.
0: Телефонный звонок.
1: НЖ дозвонилась. У НЖ довольно положительные отзывы о семейном бизнесе своем. НЖ, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Мы находимся на юге востоке Татарстана. Наш город называется Бавлы. Uh-huh. С супругом у нас совместный бизнес, магазин строительных материалов, «Строим вместе» называется. Uh-huh. И отзыв положительный, потому что в нашем бизнесе принимают участие не только мы с супругом, двоюродная сестра у супруга, наши мамы помогают смотреть за детьми, пока мы на работе. Mm-hmm. Просто если когда работа в кайф лайф и...
1: И какой-то риф вы быстренько придумайте.
0: А скажите, Энджи, а как у вас распределяется с мужем, кто чем занимается? Тут ведь тоже иногда важно, чтобы разделить, что называется, на берегу. Я занимаюсь этим, не лезу в твои дела, а ты наоборот. Вот у вас есть такое разделение?
3: Да, изначально на берегу мы это решили, что бухгалтерия, вся отчетность, закупки, приход товара, это на мне, на нем имя, на нем продажи. А на мне уже дальнейшие действия именно по уже, ну как вам сказать, ну да, мы разделяем.
1: Например, понятно, это ладно.
3: Изначально.
1: А вот смотрите, например, вот двоюродная сестра вашего мужа, скажем, да, в какой-то момент пишет вам, например, НЖ, что-то мне вот сегодня подружки позвали, можно я на работу не пойду, а и завтра тоже? Вот как так бывает? Как решать такие проблемы?
3: Изначально, когда сотрудников нанимали, она у нас работает, конечно, 5 лет, не все 8 лет, сколько магазину исполнилось 11 июня, магазину 8 лет исполнилось 11 июня. Вот, она работает 5 лет. Изначально любого сотрудника, кого мы на работу берем, у нас строгие соблюдения субординации, это родственник, не родственник, у нас на работе даже с супругом строгая субординация. То есть после 6:00 мы выходим с работы, и мы забываем, что мы у нас общий бизнес. Мы после 6 не разговариваем совершенно о работе. Включаем работу.
1: А вот родственники не шушукаются там, вот остальные какие-нибудь. Вы смотрите,
2: да,
1: вот ее тут позвали, двоюродную сестру, а он племянника не взяли. А он, между прочим, он еще рукастый. Он даже закончил университет экономический.
3: Нет, они за нас радуются. У нас прекрасная семья. Цуцукустимасен. Вот. За нас все радуются, нас все поддерживают. Мы строим вместе не просто так. Мы всем помогаем, то есть у нас нету бизнес ради денег. Если бизнес ради денег, то тогда, если даже он семейный, он на провал. Это наш
0: НЖ, спасибо. Спасибо вам большое за звонок, но мы желаем бизнесу процветания. Круто, что уже 8 лет бизнесу, это серьезный срок, чтобы дальше все было хорошо. Забыл, как там дальше. Именно, да. Удачи в бизнесе. Ну, круто, прям вот по книжкам, да, как вести правильно бизнес, чтобы не смешивать одно с другим, личное и рабочее. Расскажите, друзья, про свой опыт. Получилось ли у вас вот так вот разграничить, если у вас был бизнес с семьей, с родственниками? Звоните, пишите.

0: Обсуждаем сегодня семейный бизнес. Друзья, расскажите, был ли у вас опыт работы, совместной работы, дела, бизнеса с родственниками? Насколько близкие? Расскажите нам об этом. И положительный или, может, отрицательный был опыт? Разругались в итоге все в усмерть? Расскажите об этом. Звоните нам по телефону 745-6565, код Москвы 495. Можете писать текстом, записывать голосовые. Закидывайте в сообщество Европа Плюс в ВК.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко.
3: Сгораю на губах твоих бордовым цветом.
2: Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: В детстве мечты были большими. Улететь в космос, стать рок-звездой или получить тот самый велосипед. Желания меняются, но чувство, что все точно сложится, остается. И для этого нужен всего один тест-драйв Tenet. С 20 июня по 5 июля 2026 года дилерские центры Tenet приглашают на дни открытых дверей. Мастер-классы семейной активности и главный приз – фирменный велосипед Tenet. Пройдите тест-драйв Tenet T4L и участвуйте в розыгрыше. Подробности регистрация на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все точно сложится.
5: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
8: Почему именно фастбэк кроссовер Amoda C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Amoda C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Amoda C5. Управляй будущим.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: на одном радио.
1: Звони 745-6565.
2: Код Москвы 495.

0: Продолжается наш эфир. Сегодня в Шоу Раш обсуждаем тему «Семейный бизнес – плохая затея». Немало наших слушателей пытались завести бизнес или продолжают это делать со своими родственниками, кто-то с очень близкими, кто-то с, относительно далекими родственниками. Много историй. Вот такая вот, например, такое сообщение от Алены. «У меня был бизнес с молодым человеком в Самаре. Встречались мы с ним долго, поэтому было доверие, понимание однозначно. Я на тот момент только закончил Академию культуры и искусств, факультет художественного творчества, отделение современного танца». Не просто так хвастается Алена, сейчас поймете почему. И, конечно, сильно хотела применить свои знания на деле. Молодой человек помог с арендой танцевального класса. Я преподавала современный танец, йогу и растяжку. Все работало, люди шли, занятия были каждый день по несколько часов. Все было замечательно. Но, проработав так 5 месяцев, мы расстались, и бизнесу пришел конец. Деньги от бизнеса были у меня, и они стали отличным стартом для переезда в Москву. Давно живу в Москве, вспоминая все это с теплотой.
1: Ну, здорово, что парень отдал эти деньги. Не стал давать особо.
2: Но, может быть, именно из-за этого и расстались, нет?
1: Да нет.
0: Я, честно говоря, не очень понял, первое, с чем кто входил в этот бизнес, и кто какие роли внутри выполнял, да?
1: Поэтому, может быть, что парни... Со скиллами явно. Танцевальный.
0: Да.
1: А парень что?
0: У нее, что называется, компетенция, экспертиза.
1: Угу.
0: А парень, ты что там?
2: Ну, операционная деятельность, что надо пойти, найти аренду помещения, да, обслуживать. Там надо сделать какой-то ремонт, в конце концов.
0: Угу. Вывеску повесить. Ничего про ремонт не написано. Просто помог с арендой танц-класса.
1: Это прийти
0: и спросить, а сколько стоит аренда этого танц-класса? Вот столько-то. Спасибо.
2: Ну, конечно.
0: Я не обесцениваю, но просто вот из этого сообщения не очень понятно. И непонятно, почему бизнес закончился в связи с там... Ну, хорошо, отношения закончились, но если бизнес, собственно, на девушке, да, как на преподавателе, на педагоге, она... Тот самый бизнесмен и носитель ДНК бизнеса.
2: Да, может, давайте так, что закончилось раньше, отношения и либо бизнес? Вот так.
1: Я так поняла, отношения, а потом, соответственно...
2: А потом уже,
0: я тоже так понял, да.
2: Ну, ладно. Да. Ну, в общем, подробности нужны, поэтому, Алена, пишите. А вот Дмитрий написал, когда началась пандемия, мы всей семьей открыли доставку домашних обедов, мама готовила, отец занимался закупками, я развозил заказы. Никто не ожидал, что дело вырастет настолько быстро, было тяжело работать без выходных, но именно семейная поддержка помогла пережить первые месяцы. Сейчас у нас небольшое кафе, я считаю, этот опыт один из лучших в жизни, написал Дима.
1: Звучит прям вау. Тоже хочу так.
0: Ой, это интересно. А, кстати,
2: развозить заказы.
0: А вот напишите,
1: например.
0: Вот это вот интересно, что сейчас более рентабельно, более выгодно готовить и развозить доставку, или когда у тебя свое кафе, все равно же кафе же наверняка в аренде, то есть это ты платишь аренду, коммуналку, там какая-то команда, ты должен стаффу платить, персоналу зарплаты и так далее.
2: Я думаю, наверное, сильно зависит от локации, да? Потому что просто вывозить на заказах вот с едой, учитывая, как сильно развились все эти сервисы доставки еды, мне кажется, тут конкурировать сложно.
1: Нет. Может, кафе-палатка такая? Ну, не просто палатка. Ну, как бы кафе.
0: А, на вынос?
1: Нет, ну, может быть, да. Ты заходишь в палатку, там столы, ты ешь.
2: Ну, вообще, вот я знаю...
0: палатка, в смысле, как туристическая палатка?
1: Ну, да.
2: Саша любит романтизировать всю эту историю.
1: А что, кстати, это передовая идея у меня возникла.
2: Передовая?
0: Интересно.
1: А что?
0: Я не видел такого.
2: А что?
1: А что,
2: а что, взял?
0: Причем палатка очень-очень маленькая такая, чтобы туда так наклоняешься,
1: заходишь. Да, и там вайб туристический такой.
0: И там работают гномики.
2: А что? А что, классно же? Ребят, вы что?
1: Ну, я такого нигде не видела. Вот такое вот сообщение. Кому-то после тебя бизнес достанется, так что обучить как минимум стоит. Жену или девушку. Но если интересно, то может быть. И тут вопросик для Артура. Вот, Артур, если бы твоя жена открыла студию по разработке настольных игр, ты бы согласился ей помогать?
2: Настольные игры ненавижу.
1: Возможно, слушатели, да, знают твои интересы, что ты...
2: Я бы согласился, конечно, да. Если бы вот я понимал ее стремление к этому и понимал, что она в этом шарит, например, ей это очень нравится, то со своей стороны чем мог бы помог.
1: А если не шарит, но просто хочет?
2: Тогда бы отговорил. Потому что заниматься тем, в чем ты не эксперт, сомнительная идея.
1: Походу разберется.
0: Она бы тебе говорила: Артур, вот у тебя всегда вот негативный взгляд на жизнь.
2: Она говорила: а что? Хорошая же идея, а что? Настольные игры, а что?
0: Гномики в палатке живут и продают хот-доги маленькие.
1: Правда. Такого нигде нет.
2: Мне это нравится, интонация твоя такая классная вообще. Когда, видите, с подружками собрались, девчонки такие, а давайте бизнес откроем, а что?
0: А у этих гномиков еще должны быть смешные фамилии, которые Саша уже давно тогда придумала.
1: Ай, да-да.
2: Ой, так, а мы тут придумали голосование. Если бы вы открывали бизнес сегодня, вот как Саша, например, кого бы взяли в партнеры? Забыл, конечно, добавить гномиков в отдельном пункте. Есть следующие варианты. Супруга или супругу. Первый вариант. Дальше родственника, ну, не знаю, далекого, может быть, брата, сестру. Друга, человека со стороны, либо работали бы только в одиночку. Вот такие варианты. Проголосуйте, вот, исходя из, не знаю, сообщений, которые мы читаем, которые вы читаете, чтобы вот вы сейчас решили. Варианты представлены, финальный час, подведем итоги.
0: Да, друзья, и рассказывайте свою историю про свой опыт семейного бизнеса или бизнеса с родственниками. Можете нам позвонить по телефону, можете написать текстовое сообщение, можете записать голосовое, либо закидывайте голосовые сообщества Европа Плюс ВК, либо заходите на сайт europaplus.ru, нажимайте на кнопочку «Написать в эфир», и там тоже можно записать голосовое.

0: Если бизнес – плохая затея, наша сегодняшняя тема. Расскажите, друзья, про свой опыт подобного семейного бизнеса, бизнеса с родственниками. Можете звонить, можете писать текстом. А я передаю слово Александре.
1: Это Rush. Саша в тему.
2: Ребят, мы с вами уже практически семья. И я хотела вам напомнить, что вы часто мне предлагали гаражный бизнес, хотели там открыть пельменную, продавать кроссовки и шоколад. Помните ваши вот эти... Я все...
0: Гараж, вообще мы предлагали купить гараж и сдавать гараж. Ну ладно, да. Пусть будет гаражный бизнес.
2: Ну, я думала, для бизнеса. Ну, в общем, я сегодня тоже для вас выступлю с идеей. Я изучила рынок малого бизнеса и микропредпринимательства, и там на последнем месте расположилась идея антистресс-бара. Вот я думаю, что, возможно, мы прогорим, но
0: Саш, антистресс капибара, правильно говорить.
2: Вот, кстати, Антон.
3: Опа, название сразу, смотрите. Будешь креатором, Антон, нашей команде.
2: Да, может быть, тебя на ставку креатора возьмем. Ну, посмотрим. В общем, основное...
0: Мне не нравится, может быть, и посмотрим, ну ладно, да.
2: Ну, у тебя тут уже есть роль, я ведь расписала. Основной акцент у нас будет сделан на утренних кофе-рейвах. Они сейчас супер популярны, такой формат дневных вечеринок.
0: Кофе-рейв?
2: Кофе-рейв, причем утренний. Вместо алкоголя там у нас гости пьют кофе, смузи, матчо. Но у нас будет нотка уникальности. То, что никто еще не делал, у нас вместо кофе, смузи, матчо у нас будет чай. В пакетиках или без? Что, не нравится?
0: То есть, пакетиков?
3: Вау, так, хорошо.
2: Мы сделаем классный нейминг. Ага. Например, чай ядреный Артур. Флексирующий Антон, динамичный Костя. Ну, то есть, каким ты хочешь быть?
3: А какие там добавки, что там будет?
0: Кто, кроме наших бабушек и родителей, готов с такими названиями?
2: Какой-нибудь татарский завар. И китайский чай. Ну, чтобы от меня и от вас было, по чуть-чуть. А сами рейвы будут проводить Костя и Артур, так как в музыке они разбираются. У Антона на флешке возьмем музыку. Я помню, что у Антона у тебя есть флешки с музыкой.
0: Храню, конечно, с тех самых 90-х.
3: Идеи еще рейвы. CDR еще у него есть.
2: Вот. Также у нас будет организованная СМР-кабины. Там, я думаю, что Антон, возможно, своим бархатным голосом будет нашептывать успокаивающие мантры различные. Человек
3: можно
2: будет...
3: успокаивающие манты нашептывать, что у нас еда какая-то была.
0: Успокаивающие маты. Матом успокаивающие.
2: И люди там смогут поспать.
3: После кофе же часто хочется спать, да?
2: Ну, люди потанцевали, а кто-то закроется в кабине, потому что у нас основной акцент сделан на зумерах. Они все-таки хотят какого-то уединения. Так. Их этот мир уже...
0: Это стоячие кабины. Если стоячие, то их больше поместится на одной и той же площади, чем лежачие.
2: Я представила сидячую, где ты такой один, одиночка. Uh-huh. Вот, повсюду будут антистрессовые игрушки, вот как у Антона есть. Кресло-качалки, мягкий пол. Но что самое главное, что рейвы будет проходить в первой половине дня, они в целом так и проходят, с 10 до 15.00.
3: Uh-huh. Душ Шарко предполагается там все в меню.
2: Нет,
0: электрофорез.
3: Пока похоже на санаторий идеально.
2: Да неправда. Вообще-то очень передово, мне кажется. И мы будем успевать аккурат к нашей работе, потому что мы будем заканчивать в 15.00 и сразу на эфир. И мы будем делать...
3: А как мы придем на работу, если мы такие все расслабленные, расчелованные же? Ну, что
2: вот,
3: такое?
2: Мы зарядимся.
0: После рейва расчелованные?
2: Нет, вы будете рейвы делать.
3: Как, с одной стороны,
0: подождите, а правильно?
2: Да,
0: Антон. Извини, Артур, а рейв, сколько там BPM, сколько ударов в минуту? 60-70 примерно?
2: Это уже по... Как решат
0: такая
2: наши...
0: Такая неспешный рейв.
3: Ну, она танцует под Шаде. Вот мы под Шаде будем танцевать, знаешь, там как раз...
2: Нет, ну, можно сделать
3: 5 BPM.
2: Ну, вообще-то люди-то будут пить ядреного Артура и динамичного Костю, так что, возможно, их штырят.
3: Я же представляю, как, знаешь, ядреный Артур, вот это, знаешь.
0: Да.
2: Ну вот, Саш. А прибыль на мое будущее мы можем оставить.
3: Саш, занимайся шоколадкой.
0: С сестрой.
2: Хотите, вам продам. Из Владивостока.
0: Очень хорошая идея, Саша. Это прекрасно. Дневной рейв. Что может быть более выигрышным? Антистресс-бар, дневной рейв и прекрасный нейминг для коктейлей. Да, друзья, расскажите, может быть, тоже ваш бизнес семейный похоронил, не знаю, странные названия продукции, которую вы выпускали? Или просто вы не попали в то, чего хочет на самом деле аудитория? Вы думали, что это всем нужно, а как-то оно не пригодилось? Расскажите о подобных своих бизнесах, бизнесах семейных или родственных. Звоните 745-6565.

0: сообщение от наших слушателей про бизнес семейный. Александр пишет: ребят, привет. В веселые 90-е у меня была фирма по торговле взрослыми напитками с чужими людьми. Держались на плаву хорошо. Не акулы, но и не карасики. Это приглянулось моей тете и ее сыну, моему брату. И вот они аккуратно начали меня окучивать. Зачем тебе нужна продавщица? Я сама поторгую. Зачем в чужом месте хранить товар, если гараж есть? А зачем водитель нужен? Вова сам все из гаража будет возить. И потихоньку они начали выдавливать чужих. Старались так, что я не нарадовался. Какие родственники замечательные. А потом началось. Тетя потихоньку тянула денежку. Что-то списывалось через бой. Ну, типа разбилось. А брат стал себе позволять с напитками на машине и ключами от гаража, где склад, уезжать на несколько дней гулять по соседним населенным пунктам. А остальные сидят, ничего не делая. Последний раз он загрузил полную машину алкоголем, уехал гулять на 2 недели.
1: Может,
0: так,
1: ну, рекламу
0: они
1: делал.
0: Помогли мне, возможно, да, с закатом фирмы. С родственниками бизнес сложился неудачно. После этого больше не общались вообще.
1: Ой, ну это, конечно, печально. Но зато они вкусили.
2: Напитков разных вкусили они.
1: Да. А такое сообщение: у моего молодого человека в общаге был бизнес, лучшим другом продавали батарейки для микронаушников. Пользовались успехом все 3 года с 3 по 6 курс. По этому поводу с другом не ссорились, зарабатывали вроде нормально.
2: Ну, мне кажется, это, ну, такая, ну, это баловство, это не бизнес. Ну, сколько там заработаешь на батарейке?
1: Ну,
2: что значит нормально?
0: Но это же отпор, это начало, ты понимаешь, как это работает, да? Кому,
2: да
0: как
2: нет, я просто, тебе... смотрите, ну, как, когда маленькие деньги, конечно, ссоры не возникают. Ну, ты даже если что-то случится, думаешь, да ладно с этими 100 рублями, конечно. Когда речь заходит о крупных суммах, тут уже у людей появляется их настоящее «я».
1: Ну, когда ты студент, 100 рублей может для тебя как 100 тысяч почти.
2: Ну, ты можешь просто подраться в какой-то момент и все, и забыть, и забить. Это не проблема.
0: Я про другое подумал. Я на самом деле про другое подумал. Микронаушники, это же, мне кажется, сезонный товар, то есть они нужны 2 раза в год во время сессии. Зачем они еще нужны? Микронаушник, который ты запихиваешь, чтобы тебе подсказывали, если я правильно понимаю суть бизнеса.
1: Ну, может быть, их как раз рекламировать вот до сессии, а не подешевле, а в пик сессии уже прям подороже накручивать стоимость.
0: Не знаю, еще ограниченное количество людей, которые это будут покупать. То есть те, кто таким готов воспользоваться, они уже в первую сессию обзавелись таким наушником. И, ну там батарейка типа, я не знаю, правда, насколько
1: или
0: быстро садятся батарейки.
1: Стремную батарейку продавать, чтобы она разряжалась.
2: Да батарейка там обыкновенная, как она называется-то? Крона, вот, вспомнил сейчас.
0: Ничего себе уши у людей, микронаушник с кроной.
2: Не, она не так работает. То есть вот это все устройство, которое питает, оно находится где-то там. Под рубашкой, например, и оно питалось от кроны. По крайней мере, в моем студенчестве микронаушник выглядел примерно так. А само вот этот вот, сам динамик, он, не помню, он вот литой даже был какой-то, что ли.
1: Ну ничего, у ребят 3 года бизнес был.
2: Ну и заработали 150 рублей.
0: Нормально.
2: Вот, могли себе
0: не поругались. 2 раза в неделю хот-дог покупать.
2: Может быть.
0: Дополнительный.
2: Да. Так,
0: друзья, расскажите.
2: Ну ладно.
0: Извини, давай, Артур, ага.
2: Ну ладно, спасибо. Валерий написал: у нас был семейный мебельный бизнес. Главная ошибка – отсутствие официальных договоренностей. Все вопросы решались устно, и когда отец решил уйти на пенсию, оказалось, что никто не понимает, кому какая доля принадлежит. Начались суды между родственниками, и бизнес фактически перестал существовать. Хоть раньше был очень успешным, написал Валера.
0: Да, вообще, вот все формализовать, это очень важно в любом бизнесе, неважно, с кем ты его будешь заводить. Максимально формально подойти, прям занудно-занудно. Друзья, расскажите про свой бизнес. С родственниками, с семьей, было ли это успешно или тоже разругались, звоните 745-6565.
3: На Европе Плюс. Реклама.
4: Автошкола «Шанс» — это свобода выбора. Современные модели, включая BMW и Lysian. Записывайтесь и учитесь на том, что нравится. Автошкола «Шанс». Вы у нас в приоритете. 240-24-24.
5: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
6: Работа в центре Анапы. Ресторан приглашает официантов, барменов, поваров, кондитеров, менеджера смены. Выбирайте дружную атмосферу, комфорт и карьерный рост. Наш номер 8-918-668-3264. Ждем именно вас!
7: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист» Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: 22 копейки. Настоящий гостовский пломбир по советской рецептуре от торговой марки «Здоровые продукты». 22 копейки. Мороженое нашего детства.
1: Уважаемые покупатели «Магнит Экстра» и «Магнит Семейный», готовимся к отпуску. Покупайте с картой «Магнит Плюс» на сумму от 1200 рублей. Получайте скретч-карты и скидку 40% на коллекцию товаров для путешествий. «Магнит». Отпуск будет экстра.
2: Общий срок акции с 15 апреля по 21 октября 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, срока, количестве призов, месте и порядке получения на сайте magnit.ru/чемодан. Есть ограничения.
3: Представьте. День, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Больше хитов.
6: Больше музыки.
7: 102.2 FM. 102.2 FM.
8: Рекламная служба в Красноярске.

0: Обсуждаем семейный бизнес. Правильно ли вести бизнес с родственниками? Какие там главные трудности? Или наоборот, это замечательно. Виталий нам пишет. Был совместный бизнес с женой. Детский магазин. Проб существовал 10 лет, а подкосил его ковид. Магазин перестал приносить прибыль, пришлось закрыть. Жена до сих пор считает, что это лично моя вина.
1: Это не ваша вина, это вина маркетплейсов.
0: Я думаю, но, кстати, они как раз, да, тогда ведь выстрелили именно в ковид. Все эти доставки, маркетплейсы и так далее. Да. Но, может быть, жена имеет, что лично вина Виталия в ковиде?
1: Ну, возможно, не рада была есть ту самую мышь летучую, говорит она каждый раз. Может быть.
2: Вот такое сообщение взял брата прорабом. Клиенты жаловались, а я боялся ему слово сказать. Не родственник же. В итоге потерял 3 своих заказчиков подряд. Вот. Такие дела.
1: А мог бы взять на подряд.
0: Это к вопросу об иерархии, да, что когда кто-то либо считает, что, ну, я же родственник, что ты мне тут замечания делаешь? Либо, наоборот, стесняется, потому что, ну, это же родня, как я тут что-то скажу.
1: Да, конечно, это же потом все перетекает, и в обсуждении какие-то такие между родственниками, потому что он на него накричал. Посмотрите, возомнил себя бизнесменом. Вот так вот они говорят.
0: Возможно, это потом еще и поползет дальше, вот по всей семье, как по гребнице. То есть сначала вот там 2 родственника, этот тому рассказал, тот этому, третий что-то добавил, какие-то детали, и там уже какие-то мифологические конфликты.
1: Максимально. Да, вот такой вот Михаила. Мой дед основал фермерское хозяйство, которое потом перешло детям и внукам. Проблемы начались, когда бизнес стал приносить хорошие деньги. Каждый считал, что работает больше других и заслуживает большую долю прибыли. На семейных праздниках разговоры сводились только к деньгам. В итоге хозяйство поделили между несколькими семьями, и оно потеряло прежние объемы и деньги. С грустью замечает Михаил.
2: Да.
0: Да.
2: Ну,
0: да. Ну, вы хоть попробуем, да.
1: Хоть какие-то деньги. Да, у Марии сразу нескольких историй по поводу семейных бизнесов. Где-то хороший, где-то не очень. Маша, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, Мария.
3: Да, меня зовут Мария, я из города Нижний Новгород. И я хочу сказать, что семейный бизнес – это вообще тема классная, тема рабочая. И у меня с папой семейный бизнес по грузовым перевозкам уже лет. Но мы решили с сестрой, вообще у нас 3 сестры, и мы решили с сестрами замутить еще семейный бизнес, делать украшения. Вот, ну, как бы вот со старшей сестрой. Я средняя, младшая у нас модель, и как бы, ну, тоже с нами. Ну, и получается, что все-таки у нас не получилось.
2: Почему?
3: Мы очень... ну, у нас как бы есть негативный опыт, так скажем, в прошлых поколениях семейного бизнеса, который не сложился. И мы прям очень переживали на эту тему и говорили, что ну ни за что, нет, с нами такого не случится. Потому что мы очень тепло друг с другом общаемся, очень друг друга любим. Ну, в общем, семейные драмы, знаете, как бы случился конфликт какой-то такой дурацкий. Ну и, в общем, все.
0: Мария, а скажите, а вот этот конфликт, он случился...
3: Наладить отношения.
0: Да, да, вот...

0: что у вас с папой бизнес грузоперевозки, а как-то, ну, не самый очевидный бизнес, который папа начинает с дочерью. Как вообще так получилось, что именно грузоперевозками вы занялись?
1: Ну, папа занимался грузоперевозками лет 15, как начал. То есть у меня папа всю жизнь строит разные бизнесы, у него тоже был бизнес с братом, и вот это все. Ну, там не сложилось, они разошлись, и папа вот стал заниматься грузовыми перевозками. Ну, и сначала старшая сестра с ним занималась, а потом она в психологию, а я... Получилось, что как-то я в это все влилась.
0: А, то есть он подтянул.
2: Ничего себе. Вы знаете, вы как Патриция, не помню, как ее звали, из дома Гуччи. Она ведь тоже там работала вместе с отцом своим, у них были грузоперевозки.
1: Да, я вообще.
0: Да, Мария, спасибо. Спасибо большое за звонок, за историю. Ну, вот что правда, то правда, в том смысле, что, возможно, лучше на ранней стадии становления бизнеса понять, что не по пути, и пока еще семейные отношения не испортились, лучше разойтись в бизнесе.
2: Верное решение, да, чтобы сохранить хотя бы узы родственные.
0: Да, да. Друзья, расскажите про свои опыты ведения бизнеса с родственниками, с семьей. Звоните нам, можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать в сообщество Европа Плюс в ВК. Или можете записать голосовое на сайте europaplus.ru. Заходите. Как это работает? Заходите на сайт, а там кнопочка «Написать в эфир». Вы на нее нажали, и там записали голосовушку, а мы получили. Все.

0: сегодня вот нашей слушательнице Любовь нам пишет про бизнес семейный. Добрый вечер. У нас бизнес с уже бывшим мужем. И так уже 14 лет. Бывает и такое, пишет она.
1: Ого! Ну, скоро юбилей.
2: Скопилось, видимо. Да. А мы такое сообщение. Открыли кафе с женой. Через месяц она решила, что я слишком много работаю, а я, что она слишком много тратит. И закрылись через полгода. Развод оформили через год. Ой.
1: Ну, полгода, на самом деле, это совсем ничто для бизнеса даже.
2: Не, ну почему-то полгода неплохо так-то.
0: Ну, для бизнеса ничто, а для того, чтобы понять, что партнеры в бизнесе друг другу не подходят, видимо, можно уже через пару недель это иногда выяснить.
1: Времени хватило, конечно.
0: Да, друзья, расскажите про свои попытки вести бизнес с семьей, с родственниками. Были они удачными или не очень?

0: Очень. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495.
1: Это Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Экзамен в ГИБДД теперь на машине автошколы «Шанс». Только для наших учеников «Механика» и «Автомат». Учитесь с комфортом, сдавайте уверенно. Записывайтесь, мы рядом до получения прав любой категории.
5: Сёмыч! Сёмыч! Сёмыч!
6: Для фанатов настоящего пломбира. Мороженое «Сёмыч» от торговой марки «Здоровые продукты». Большой сахарный рожок, сливочный пломбир по ГОСТу и 10 разных вкусов. Честные 125 грамм удовольствия. Мороженое «Сёмыч». Победа вкуса и качества.
4: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
8: Замена масла для автомобилей BMW 2020 года и старше. 4000 рублей для 4-цилиндрового двигателя. 6 для 6, 8 для 8. Включает масло Rolf Professional с одобрением BMW Long Life, фильтр и работы по замене. Программа помощи на дорогах на 1 год в подарок. Действует до 30 июня 2026 года. Не оферта. Официальный сервис BMW Atlas. Краснодар. Дзержинского 231Б.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Общение про семейный бизнес от наших слушателей. Софья пишет: «Я выросла в семье предпринимателей и с детства помогала в семейной пекарне. Когда начались финансовые трудности, все родственники начали искать виноватых. Напряжение было таким сильным, что некоторые перестали даже общаться друг с другом. И я поняла, что деньги способны разрушить даже очень хорошие семейные отношения».
1: Но опять же, пекарня. Можно было выдавать зарплату пирожками как-нибудь. Ну, если финансово.
0: Все прекрасно. Особенно семье, да? Все. Ну, люди все-таки из семьи поймут.
2: Ты потом пошел, заплатил.
1: Выпечка какой-то.
2: Да, кредит пирожками. Это очень удобно.
1: Ну, иногда, например.
0: Ну. Иногда, да, приходишь в банк и говоришь: вы знаете, пока что-то с кэшфлоу не очень.
2: Не-не-не, Антон, не так, нам надо другими интонациями. Вы знаете, у нас такие вкусные булочки. Возьмите, пожалуйста, немножечко. Пожалуйста, пожалуйста.
0: А вот уважаемые банковские сотрудники.
1: Сообщение такое есть у нас. Знал одного парня, который хотел купить фирму, в которой работает девушка, которая ему нравится. Потому что, согласитесь, смешно, когда ты ее начальник, а она об этом не знает. Но потом передумал.
2: Смешно.
0: О чем не знает? О том, что он купил фирму ради нее?
1: Да. Представь себе, эта история прям какая.
2: А когда выяснится...
0: Подожди, а это не похоже, как будто помещик покупает деревню с крепостными, потому что ему какая-то девка в деревне понравилась?
1: Ну, есть что такое. Ну, интересно, как бы он к ней относился, если бы он был ее начальником?
2: Но это же идея была, правда? То есть это просто какой-то человек.
1: Да, просто...
2: Так сказал, я могу вообще купить фирму.
1: Да. Ну, он, кстати, не смог.
2: Ну, разумеется. Это же были просто... Воздуханы так называемые, да? Когда в помещении сразу ветром...
1: Не, ну
2: снесло
1: как идея.
2: Все мысли. Как идея, конечно. Особенно, если ты просто...
0: А с другой стороны, представляешь... А может быть, он такой: о, у меня идея. Ему сначала понравилась девушка. Mm-hmm. Он думает: класс, я куплю фирму, в которой он работает. И он такой издалека подразумевает: девушка, а где вы работаете? Он говорит: РЖД.
2: Да, или Google.
0: Ну ладно, до свидания.
2: В Google работаю. Пока. Вот такая вот история. Телефонный звонок. Дозвонился Дмитрий. У него тоже есть история про семейный бизнес. И, судя по всему, история положительная. Дим, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте. Расскажите вашу историю, пожалуйста.
3: Ну, у нас семейный бизнес с женой уже 6 лет. Мы занимаемся производством ароматов для дома. Mm. Конечно, гениальное было решение в ковид это начать, но, в принципе, ни о чем не жалеем.
2: Когда у всех пропали вообще, да?
3: Да-да-да. Ну, у нас как-то с самого начала хорошо получилось разграничить наши обязанности в бизнесе, то есть понять наши сильные стороны. Мы, в принципе, ну, даже не обсуждали это как-то вот само по наитию. То есть я на себя там производственную часть взял, финансовую. На жене это творческая часть, контент, создание ароматов. Вот. И, в принципе, вот уже 6 лет этим занимаемся, довольно успешно получается.
0: Круто. Дмитрий, а какие самые популярные три аромата вообще? Что людям больше всего нравится нюхать дома?
2: Запах новой машины.
3: Самый-самый популярный — это аромат наш, ну, название, ну, давайте с названием чайной веранде, это черная смородина и садовая мята.
2: Ага.
3: Вот. У нас ностальгические такие названия ароматов, мы их сами создаем, мы такие...
2: Саша сейчас вам предложил бы ядрен Антон назвать аромат.
1: Мне нравится ваше чайная веранда.
3: У нас в какой-то момент запах того мужчины, но к нему негативные ассоциации изначально были там, вот, поэтому мы его переименовали в дальнейшем. Вот.
0: Подождите, запах того мужчины назывался аромат?
1: А какой он?
3: Да.
2: Того, с которым я ехал в метро сейчас? Можно, нет, пожалуйста.
0: Резкая нотка уксуса, да, вот это вот все. Кислинка, козлинка.
3: Кофе, конечно, такой парфюм, это такой прям богатый мужчина, солидный. Вот, но из-за названия, да, к нему сразу отношение не очень. Но самое еще популярное — это зеленый чай, лимон, мята. И, наверное, вот «Мох и туман, рассвет на озере».
2: О, «Мох и туман».
1: Поэтичный, да.
2: «Мох и туман». Есть ощущение, что некоторые эти названия могут оказаться в СТС-ке отечественных автомобилей в графе «Цвет кузова». «Мох и туман».
0: В графе, в принципе, мне кажется, автомобили. Пожалуйста, это автомобиль «Мох», это «Туман».
2: Как «Мох», так «Смох».
0: Да. Вот вам «Мох», сколько «Смох». Дмитрий, спасибо.
2: Спасибо большое
0: за звонок, за историю. Да, но вот, пожалуйста, положительный пример семейного бизнеса, потому что четко разграничение есть, кто чем занимается, и никто в чужие дела не лезет.
2: Не, знаете еще почему? Еще потому, что бизнес пошел. Вот угу. еще что хорошо. То есть, когда все отлично, ну супер.
1: Ну, он же почему-то пошел, потому что у них получилось.
0: Ну, тебе не угодить, Артур. То тебе, потому что бизнес слишком маленький и до денег до больших не добрались, то потому что бизнес...
2: Опа. А я реалист.
1: А потому что девушка творчеством занимается, она вот эти нейминги придумала, название.
2: Не, ну это круто. Я ничего не говорю, да.
0: Да. Не, мох это... как это, копирайтер уровня бог. А, друзья, расскажите, что вы думаете по поводу семейного бизнеса, про свои опыты, можете написать текстовое сообщение в комментариях под сегодняшней темой.

0: Сообщение от наших слушателей. Марина пишет: после школы я пошла работать в магазин одежды, который принадлежал моей тете. Там мне постоянно напоминали, что я своя, и поэтому возлагали больше обязанностей, чем на других сотрудников. При этом критиковать организацию работы было нельзя. Родственники обижались. Ну и через год я ушла, решила строить карьеру самостоятельно.
1: Ну, можно было вещи какие-то брать, наверное.
0: Ну, хотя поносить и обратно, типа,
1: или
0: да?
1: Или хотя бы в них продажа. Сфоткаться как-нибудь.
2: Да. Ну, мне кажется, в обычном магазине можно просто сфоткаться-то в них.
1: Ну, да.
0: Так-то. Да. Друзья, через несколько минут будем подводить итоги голосования. Можете оставить свой голос.
3: Реклама.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Взломать сейф бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
6: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары» ООО «Озонбанк». Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: елка, ее проще, финальный час на Европе Плюс. Вот бы было с бизнесом тоже проще, если ты с кем-то из родственников открываешь. Но, судя по голосованию, люди не очень-то хотят делать это с кем-то из родственников. Огромное количество голосов проголосовало, людей проголосовало за пункт в одиночку. Вот это самый популярный пункт. Не хотят никого брать, только самостоятельно делать бизнес. А ну а если уж брать кого-нибудь, то тогда супруга или супругу. А вот самые близкие люди, они все-таки чуть-чуть выигрывают. Человек со стороны, на втором месте человек со стороны, меньше всего хотят дружить просто и строить отношения с родственниками какими-то далекими. Вот, даже меньше, чем с друзьями. Вот такие итоги голосования.
1: То есть шанс кофе-рейва у нас как бы есть.
2: Саша, думаем над неймингом коктейлей и чаев. А так, да. Да, друзья, спасибо всем, кто был сегодня с нами. Рассказывал в том числе свои истории. Прощаемся с вами до завтра. Хорошего настроения. Пока.
0: Пока.
1: Пока.

0: Главное с Европы Плюс, а музыки у нас здесь абсолютно разные и очень много. Ну, поэтому в любой момент подключайся, получай лучшую мировую поп-музыку. Прямо сейчас Баиндия, Мод и Шаде на радиостанции номер один в России. 21.20 в Москве, мы с вами двигаем вперед туда, где больше хитов и больше музыки. Могу предложить совершенно другое звучание, например, от Кальвина Харриса и Джази. Услышим классный трек, который, мне кажется, для многих станет, ну, просто открытием, я знаю, потому что Кальвин Харрис умеет, могет, практикует. Ну и также суперхит, который добрался до первой строчки. Его точно ты узнаешь. Кендрик Ламар, Сиза. Что за трек? Оставайся, скоро будем слушать.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Флорайда. На очереди Джей.

0: Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов.
1: Реклама.
2: В автошколе «Шанс» обучают на все категории и научат даже летать. Записывайтесь на премиум-курс пилотирования вертолета «Робинсон Р-44». Автошкола «Шанс». Теперь еще выше. 240-24-24.
3: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
4: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
5: Чтобы бизнес взлетел, нужно не только идейное топливо, крылья мечты и бескрайний горизонт перспектив. Опытные пилоты выбирают надежного диспетчера. Они выбирают радио. Выбери радио. Высший пилотаж способности объединять бренды, рекламодателей и слушателей. Выбери радио. И дело на взлет.
1: europaplus.ru.
6: Здесь лучшие мировые хиты.

0: радиостанции номер один в России уже в ближайшее время. Оставайся с нами.
1: Реклама. Девы, расширяйте личные горизонты. Присмотритесь к квартирам с панорамными лоджиями. Козероги, отложите все лишние дела и отправляйтесь к морю на выходные. Водолеи, почувствуйте умиротворение, глядя на высокие горы из своей гостиной. Все звезды ведут в квартиры от Ава.
2: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Смородина». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Светкина экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей,

17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.

0: Don't Wanna Go Home. Не хочу идти домой. Это Медуза и Генрика Мамайл. Прямо сейчас в этом плане на ребят похожа и Саша из самого радиоактивного шоу «Rush». Ее работа закончилась, а домой тоже вот идти не хочет. Сидит рядом, хочет слушать суперхиты здесь, на Европе+. Плюс. Ее, кстати, можно понять, потому что у нас только топовая музыка, только крутейшие артисты. Больше на по-большому ждет нас далее классический дэнс-поп от Боб Синклара и Кайзи. «I Can't Wait» на подходе. Прежде вдарим немного поп-рэпа, в перемешку с R&B. Встречай Нелли с вещицей «Just a Dream», а также Алекса Уоррена с поп-хитом «Fever Dream». Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.
1: И это трек про наш подкаст.

0: Я только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Минеральная вода «Майкопская». Активный образ жизни, общение с природой, свежий воздух и чистая вода – основы хорошего самочувствия. Минеральная вода «Майкопская». Вкус жизни.
4: Спешите посетить аквапарк «Ниагара». Водные горки, бассейны, анимация, пенные вечеринки и незабываемые впечатления от отдыха у воды. Дети до 12 лет бесплатно. Тургеневское шоссе, 35. Район Мега-Адыгея. 0+.
5: Краснодарское представительство университета «Синергия» приглашает абитуриентов на обучение по программам среднего профессионального, высшего, дополнительного образования на заочной форме обучения. Наш адрес: Северная, 326, кабинет 201. Телефон 298-15-45. 298-15-45.
6: Когда ребенок заболел, важно быстро оказать необходимую помощь. Детская клиника «Кидсмед». Забота о здоровье без выходных. 4 филиала в городе. Все специалисты, диагностика и анализы для детей в одном месте. Краснодар. Подробнее на сайте kids-med.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Привет, сосед. Ты что, квартиру продаешь?
11: Да, скоро в Твин Парк переезжаю.
10: Куда?
11: Твин Парк. Новый жилой комплекс в Яблоновском. Там тишина с природой, а до центра близко. И цена доступная.
10: А школа есть?
11: Да прям через дорогу.
12: ЖК «Твин Парк» от группы компаний «Архиград». 8-800-44-240. Застройщик ООО «СЗ «Архиград Вегас». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Лето, море, Анапа! Санаторий «Дилуч» дарит скидку 35% на июль-август. Высокий сезон по низкой цене. Лечение, бассейны и отдых всей семьей на берегу Черного моря. Бронируйте 8 800 140 30. Пока другие думают, вы купаетесь. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. АО «Дилуч», город Анапа, ОГРН 102-230-050-70-63.
14: Много лет я мечтала стать мамой, и моя мечта сбылась. С помощью ЭКО в клинике «Эмбрио».
15: ЭКО в клинике «Эмбрио» – это лучшие технологии, собранные нами по всему миру, чтобы ваши мечты сбывались. Благодаря специалистам клиники ЭКО «Эмбрио» каждый день на свет появляется новый человек.
14: Не упустите свой шанс стать родителями.
15: Клиника репродукции «Эмбрио». 8-800-500-2262. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: 102.2 FM. 102.2 FM.
17: Рекламная служба в Красноярске.

0: 45 минут музыкального удовольствия ждут нас далее. Только ты и суперхиты от топ-артистов. С нами Мод, красивая тема и намек на нас. Прежде с нами Russian, Raul Alejandro Vizquiz с историей Pongo. Ранее здесь отметится Teddy Swims, вещицей Mr. Know It All. Но это далеко не все. Также в эти 45 минут только музыки. Суперхитами тебя порадуют Риана, Джастин Тимберлейк, Ваня Дмитриенко и многие-многие другие. Полетели.
1: Краснодар онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки. Ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Краснодар онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет. Реклама.
3: В автошколе «Шанс» можно пройти обучение на все категории прав. Легковые и грузовые автомобили, мотоциклы, авто с прицепом и даже вертолет. Автошкола «Шанс». Больше категорий, больше возможностей. 240-24-24.
4: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Medist23.ru. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Кроссовер Amoda C5 вступает в новую эру вместе с тобой. Современный стильный дизайн, эффектная светодиодная оптика, совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном, комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В Квазар Краснодар на Новороссийской 250/6. Подробности по телефону 8-861-205-2450. От 2 249 тысяч рублей.
6: Вы давно откладывали и ждали подходящего момента? Этот момент наступил. С 15 июня по 15 июля в клинике «Шале Санте» специальное предложение на операции пластической хирургии и импланты. «Шале Санте» 8-800-198-98.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 18+.
8: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 30-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП 40. Мод «Намек на нас» прямо сейчас. Но это не дело, конечно. Трек явно должен быть выше. Это намек, это призыв к действию. Если нравится эта история, то голосуй за нее на сайте europaplus.ru или в нашем мобильном приложении, чтобы при подведении итогов она была как можно выше. Поддерживай и других своих любимчиков, конечно же. Ну а обратный отчет лучших треков недели слушай в пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Мануиловым. У нас далее больше хитов и больше музыки. Marshmallow и Portugal The Man Phoenix, French Montana и Max B, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, а также Tokyo Hotel, How to Love, впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама.
2: Есть подарки на один день, а есть на всю жизнь. Обучение в подарок в автошколе «Шанс» — это решение, у которого есть будущее. Успейте порадовать близких до повышения цены. Автошкола «Шанс». Обучаем на все категории.
3: Ты уже слышал про Мариэль?
4: Если нет, ты сейчас удивишься.
3: Три огромных бассейна, бары, рестораны, отель.
4: И все это среди природы, без долгих поездок.
3: Сколько ехать?
4: Минут 20 от центра Краснодара.
3: То есть новое место этого лета уже нашли?
4: Похоже, да. Мариэль, Адыгея, улица Шапсукская, дамба, 10/2.
5: Говорят, нет предела совершенству. Но мы поможем к нему приблизиться. Клиника пластической хирургии и косметологии «Медист». Это хирурги международного уровня и потрясающие результаты преображения наших пациентов. Медист23.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Представьте, день, когда все получается. Шопинг с характером, разнообразие кухонь в фудмаркете, детские мастер-классы, вечерний концерт. А вы с покупками, впечатлениями и желанием вернуться. Торговый квартал, центр города. Красная, 176. Найди, влюбись, купи. 6+.
7: Светкина экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика. Новинки из мира авторского кино. Записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт. Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
8: Красное платье или зеленое? Горы или пляж? Клубничное мороженое или шоколадное? Выбор бывает сложный, а бывает и простой, но эффективный. Выбери радио. Ваш незаменимый посредник между брендом, рекламодателем и слушателем. Выбери радио, когда выбор очевиден.
9: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба в Краснодаре.
10: europaplus.ru. Раздел «Контакты».
11: Европа Плюс. Лучшие.

0: Усов Биберекс и Faithless New Religion на подходе. Прежде вдали немножко поп-панка, трека «Патет» Роза и Бруно Марса, также совсем скоро. Вообще кажется, что этот хит никогда не потеряет своей актуальности. Ребята вот написали историю на многие-многие года вперед. А вот еще раньше встречая Эвелин Рокстон с суперхитом «The Tigo». Все это здесь, на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Реклама.
2: Светки на экрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Зарубежная и отечественная классика, новинки из мира авторского кино, записи театральных спектаклей. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Рекламная служба в Краснодаре. 205-35-59. Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that. I'm

0: больше. Только хиты.
1: 30 минут. Европа Плюс.
2: Все верно. Больше хитов и больше музыки ждет тебя в ближайшие полчаса здесь, на Европе Плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. Впереди группа «Моя Мишель» с историей «На малиновой луне». Прежде с нами Хьюж Эли Сольта с треком «Jamaican Bam Bam». Еще раньше Лави Зейна с суперхитом «Die For Me». Также эти 30 минут только музыки на Европе Плюс украсят группа «Three Doors Down», «Зиверт» и многие-многие другие. Продвигаемся.
3: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте «Камаро». На очереди Джей

Как же красиво звучит в этой песне все. А саксофон и вовсе творит что-то невообразимое. Моя Мишель на малиновой луне прямо сейчас. Восхитительно, впрочем, как и всегда у этой группы. Дальше будет больше китов и больше музыки. Луис Фонси и Деми Ловато. Эйчо Маляк Кульпа.

0: хайповый на эту историю. Ой, если не видел, обязательно зацени. Тейм Импала и Джонни Дракула совсем скоро здесь, на Европе Плюс. Не пропусти.
1: В этом году вместе с Европой Плюс ты побывал на концерте Джейсона Деруло.

0: Готовься! Европа Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше концертов. Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Больше хитов.
1: Больше музыки.

попом. Это Tame Impala и Jenny Dracula. Прямо сейчас вещица из топа мирового Шазама. Между прочим, на секундочку. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Dominic Fike, Baby Doll, Aria Blue Chanel, а также Sabrina Carpenter, Espresso впереди. Ну и помним, что по утрам бригада У подрит лучше, чем Espresso.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Много классной музыки впереди на Европе плюс ближайшие 30. Вот лишь малая часть. С нами Келвин Харрис и Джейси с House темой Satisfy. Чуть ранее вспомним электропоп R&B суперхит от Зейна и Тейлор Свифт «I don't wanna live forever». А еще лови латино-поп историю от Шакиры и Рау Алехандро «Te felicito». Также в 8.30 встречай Coldplay, Black Eyed Peas и многих-многих других. Будь рядом!

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В столице час ночи.

трек. А когда возвращается к хаосу, то и, соответственно, в Prime Era обратно ныряет. Да, а это хаус-трек. Шикарный, записанный с Джесси Satisfy только что. Дальше будет больше хитов и больше музыки by Indiah Choi Motshade, Maroon 5 Wake Up Call, а также Alex Warren Fever Dream впереди на радиостанции номер один в России. Ну и, кстати, всю эту муз-роскошь можно слушать не только в приемнике. Ловить нас можно и в умной колонке. Скажи только одну фразу. Включи Европу Плюс, и умная колонка тебя поймет, а лучше мировые треки сразу же заиграет.

0: покажи умной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европа+ радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Если ты свой уикенд, это by India, Хчо и Мод прямо сейчас. Ну, если для того, чтобы восстановить хронику событий, вспомнить, как прошел уикенд, нужно посмотреть фото в галерее, то значит, он был максимально насыщенным и веселым. Но тогда лучше всего первый просмотр устроить.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Суперхиты будут греметь на Европе Плюс без остановок все предстоящие полчаса. Треки будут максимально разнообразными. Оставайся и найди что-то близкое для себя. С нами Tokyo Hotel с темой California Nights. Прежде лови тезис Уимса с вещицей Mr. Know It All. А еще не пропусти Post Malone с суперхитом Cold. Также в эти 30 минут только музыки появится Кэти Перри, Ники Минаж, Тимбаленд и One Republic и многие-многие другие полицейские.

0: Европа Плюс. Радио номер один в России.
1: В Москве 2 часа ночи.

0: Tokyo Hotel, California Nights. Трек должен войти в новый альбом парней Анкор, который мы ждем, кстати, в этом году. Ну и, к слову, ребята выпустили еще один трек, Memory Lane. Будет минутка, зацени на просторах интернета. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Ёлка проще, Оффенбаха и Джастин Джесса Over You. Все это на подходе. И дождемся Чарли Пута и Селены Гомес с суперхитом We Don't Talk Anymore. Да, ребят, не разговаривают. Ну и ладно. Есть те, кто с удовольствием это делают. Антон Камолов, Артур и Саша. Каждый будний день с 19 до 21 по Москве обсуждают новую интересную тему и прислушиваются к твоему мнению в самом радиоактивном шоу «Rush». Не пропускай.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть «Rush».
3: Включи свой.
4: И, Артур, тебе тоже вопрос. Так. Артур, ты когда-нибудь врал Антону, например, о его внешности? Что тебе нравятся его усы, а тебе, например, не нравятся?
5: Да.
4: Мне кажется, Артур.
5: Неожиданный ответ, Саша.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
1: Радиоканал Европа Плюс Краснодар. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 23-017-24 от 28 августа 2018 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий массовых коммуникаций по Южному федеральному округу, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Дальше будет больше хитов и больше музыки. Maroon 5 Sugar, Evelyn Roxton, Vertigo. Все это на подходе. И дождемся ребят. Ох, ребят, которые невероятно мощно вернулись после перерыва. Выпустили мега успешный альбом, который возглавил чарты по всему миру. А еще и в тур отправились, который продлится, на секундочку, до 2027 года. BTS — один из главных хитов с их последнего студийника Ariran. Трек Swim совсем скоро здесь на Европе+.

Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Нереально крутые полчаса, что у тебя дали на Европе плюс. Слушать любимые треки мы будем без каких-либо остановок. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого стоит ждать. С нами Tame Impala и Джени с темой Dracula. Прежде лови группу «Моя Мишель» с историей на малиновой луне.
2: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Еще раньше вспомним суперхит от Дермота Кеннеди «Kiss Me».
3: So kiss me the way that you would.
1: Также в эти 30 минут только музыки появится Алан Уокер, Кайли Миноук и многие-многие другие. А в новом часе встречай Мишу Зайцева.